0: FM.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом, атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату. На запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. А за документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнул Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России и дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуштрия». Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
0: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
4: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, поотказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
0: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
5: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
0: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал. А затем просто перестал отвечать.
6: Мы это претензионное письмо им отправили. Последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств был произведен в полном объеме. Мы не отказываемся. Поэтому еще было много текстов. В том числе, что нам стали гнеть чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25-м году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
0: «Бизнес-ФМ» также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
7: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
0: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей. Объем отменения отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку отельеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерена вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик Inform Analytics Алексей Бойко.
8: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
9: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
8: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
2: Алексей Бойко, Inform Analytics, предполагает, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Кто надо, услышал.
10: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
11: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд – совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией. Вот, читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
12: Почему нам трудно молчать? Пауза, они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
13: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
11: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Бонтелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашен в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений они не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там на своей ферме они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
14: Тут позвонили с информацией и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
2: В Солонежинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
15: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонежинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
2: Галина, соседка Уокера. А свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью забрюсившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в Русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
16: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
17: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
16: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
18: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас с вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик – достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
9: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
18: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть, так как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
16: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска, риска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Пока одни рестораны не пускают к себе гостей с детьми, другие делают на этом деньги. Семейный клуб «Рибамбель», по сути, премиальный ресторан для детей, куда так и быть можно и со взрослым, пример работающей бизнес-схемы, подтверждающей, что женщины и дети – основные потребители в этом мире, как бы быть поточнее, почти всего. Средний чек выше обычного ресторанного. Факт. Не меньше 11-12 тысяч рублей на человека. Десятки мастер-классов. Профессиональные актеры-аниматоры. Три смены за день. Модная и здоровая еда. Мамы сидят в «Рибамбель» часами, порой не только завтракают, но и обедают тут с детьми и подружками. Стильно, статусно, модно. Я в «Рибамбель» во времена года. Здесь свежий ремонт и ощущение того, что это абсолютно новое пространство, отданное на откуп не только детям. Зеленая шакшука, безглютеновые маковые блинчики с абрикосом, иммуношоты и даже функциональное какао с грибами вроде ежовика и вешенок. Миксы нутрициологов. Из последних нововведений ресторана «Барный спешл» – 6 коктейлей от Васи Жеглова, востребованного на разрыв столичного бартендера, ставившего карты в самых модных московских местах, в том числе безалкогольные. Детский раздел меню отточен за годы самыми требовательными гостями от 3 до 5. Конечно, есть и наггетсы на палочках для мороженого и картошка фри, но, как говорится, почувствуйте разницу. Официанты из «Рибамбель» не бегут, а это тоже для меня показатель. Я уже видела здесь эти лица. Благодарные за своих счастливых, а главное, накормленных правильной едой детей и родителей оставляют щедрый чай. Поэтому включенность в каждого гостя, поэтому чистота на каждом сантиметре, индикатор, белые носки по полдня играющих в клубе малышей. 4 клуба в Москве, 1 в Астане, Дубае, Ташкенте. На моих глазах «Рибамбель» рождался, у него 2 собственницы. И я, честно говоря, рада, что так пышно по нынешним временам расцвел. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
20: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каквы, началось строительство старорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ сибирской железной дороги – 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 28 года. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцереев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в Эксмо, роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на Бизнес ФМ. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
3: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
4: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
3: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
22: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
3: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
5: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
6: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
5: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
7: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятие ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
5: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. В центральном матче в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили Оренбург со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
8: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Цервена Звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
0: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечный Мурада Мусаева смотрится неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на ВЭП-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над «Локомотивом», вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, потащил 1 удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил «Акрон», ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
10: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Юрьевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
0: Крылья Советов примут «Балтику». Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. «Локомотив» встретится дома с «Акроном». Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится «Динамовское» дерби. Удивительно, но «Махачкалинская» идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес FM.
23: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
24: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть, и с которым каждый раз было интересно и весело общаться. Мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Евдешко. Ему был 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. ЕДшка чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят Иван Иванович, все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память о ЕДшке останется в истории спорта и в наших сердцах.
23: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательница Алисы Джукич и художницы Каролины Харит, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
11: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харит публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
12: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
11: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
13: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
11: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
9: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
11: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич.
14: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут ходить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы — это опроверг. Мы знаем, что фигурное катание бывает разное, поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
2: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикиджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Но в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
15: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций, вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это... Рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров. Падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку. Только за пятницу юань вырос на 16 копеек. Закрытие недели 12 рублей 24 копейки. Доллар США поднялся выше 82,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что вопреки ожиданиям Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу Банк России 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что Кирсанова. С 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,02%. До этого росли на 0,04%. Ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю. И если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе 83-84 долларов за баррель, хотя в начале недели было заметное падение на фоне того, что ряд чиновников американской администрации, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессон говорили о том, что вот-вот сейчас сделка по Ормузскому проливу будет, и все заработает, откроется Ормуз, и нефть потечет из Персидского залива. Но к концу недели рынку стало ясно, что ничего такого не случилось. Были, конечно, новости, то, что Иран и Оман договорились по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, а вот дальше-то дело не пошло. И по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5-7% от общей стоимости грузов. Ну, а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что...

0: Владивостоке вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления.
1: Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM.
2: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
3: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
2: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольствие инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалютой в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату, на запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на бизнес-эффект.

0: Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. За документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российские теневые флот, и иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнул Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
0: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а отельеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. А тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуште». Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
2: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
3: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот он начал писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
2: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
4: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
2: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
3: Мы это претензионное письмо им отправили. Последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств был произведен в полном объеме. Мы не отказываемся. Там еще было много текстов, в том числе, что нам стали менять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все им написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25-м году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
2: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
5: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
2: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с Камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерены вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик Inform Analytics Алексей Бойко.
6: Чипы нужны много для чего. ПВО. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
7: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
6: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
0: Алексей Бойко, M-Forum Analytics, предполагает, что основной продукцией TerraFab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Кто надо, услышал.
9: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
10: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
8: Журналист Алена Копылова.
10: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме, области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом, подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
8: продолжительность жизни на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокера приглашал в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и вице для разъяснений. Они не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 94 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там на своей ферме они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
11: Тут позвонили с информацией и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
0: В Солонежинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
12: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонежинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Как сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
0: Галина, соседка Уокера. На свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью забрюсившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
13: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
14: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
13: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциума роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
15: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас с вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
7: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
15: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
13: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
16: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэм можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра. Раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню. Позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня. Новый грузинский верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной – Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показанного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в «Эксмо», роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на «Бизнес FM». Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
18: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
19: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает, в моем случае, 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
18: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
20: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
18: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
21: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это в впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам 2 дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
1: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
21: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма, палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
4: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через 2 недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе, я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
21: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
0: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральный матч в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили Оренбург со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
23: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последнее последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Северной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны так убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
22: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, подточил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил «Акрон», ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
2: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
22: Крылья Советов примут «Балтику». Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. «Локомотив» встретится дома с «Акроном». Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес FM.
8: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
3: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
8: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной Федерации Футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента Федерации Джани Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой Федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская Федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной Федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческие обязательства, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джанни Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
8: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательница Алисы Джукич и художницы Каролины Харид, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
6: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительность. Придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
9: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
6: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов, около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
10: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
6: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
11: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
6: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала чемпионата Анастасия Рацкевич.
7: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы — это опроверг, мы знаем, что фигурное катание бывает разное. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
0: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикиджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Но в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
12: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций, вырос довольно заметно, прибавил 0,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это... Рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров. Падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку. Только за пятницу юань вырос на 16 копеек. Закрытие недели 12 рублей 24 копейки. Доллар США поднялся выше 82,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что вопреки ожиданиям Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу Банк России 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%, ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю, и если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе 83-84 $4 за баррель, хотя в начале недели было заметное падение на фоне того, что ряд чиновников американской администрации, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессон говорили о том, что вот-вот сейчас сделка по Ормузскому проливу будет, и все заработает, откроется Ормуз, и нефть потечет из Персидского залива. Но к концу недели рынку стало ясно, что ничего такого не случилось. Были, конечно, новости, то, что Иран и Оман договорились по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, а вот дальше-то дело не пошло, и по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5 до 7% от общей стоимости грузов, ну а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы

0: капитанских кресел более понятно, что не мудрено, потому что у Voya русификация неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час сиденье присутствовала легкая вибрация. В Lexus этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке Voya шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовала в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Lexus ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы «Л» на капоте.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольствие инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалютой в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом, атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату. На запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом,

0: Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем пакет санкций против России. За документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российские теневые флоты, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
1: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палатой представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
0: Георгий Бофт, политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблема со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуште», это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
2: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
3: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот он начал писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
2: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
4: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
2: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
5: Мы это определенное письмо им отправили, последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств был произведен в полном объеме, мы не отказываемся. Там еще было много текстов, в том числе, что нам стали винить чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они еще и написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота. И там был отзыв одной женщины от 25 года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25 году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
2: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульник просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
6: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением и электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50%, в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
2: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с Камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Терафаб. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров. Это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерена вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик M4 Analytics Алексей Бойко.
7: Чипы нужны много для чего. всего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
8: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
7: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
0: Алексей Бойко, M-Forum Analytics, предполагает, что основной продукцией TerraFab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
9: Кто надо, услышал.
10: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
9: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников бизнес-ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот 2 ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Бончалеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокера приглашал в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений они не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там на своей ферме они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
12: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
0: В Солонежинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
13: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонежинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото, его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
0: Галина, соседка Уокера. А свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью забрюсившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
14: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
15: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
14: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциума роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
16: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчиков и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
8: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
16: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
14: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
17: Продолжительность жизни.
18: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
17: Журналист Алена Копылова.
18: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
17: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 28 года. Новости на Business FM. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пунцереев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показанного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в «Эксмо», роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на Business FM. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
22: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
23: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам 2 дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
1: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
23: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
3: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
23: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука» и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. В центральном матче в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий «Панатинаикос» до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел три сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
5: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих в состав, который на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками Северной Звезды, так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны так убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
4: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
2: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
4: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с родиной, а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
6: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
17: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
7: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
10: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости. А тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
9: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
11: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательница Алисы Джукич и художница Каролины Харид, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
12: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительность. Придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
13: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
12: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиара отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
24: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
12: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
25: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
12: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала чемпионата Анастасия Раскевич.
8: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг, мы знаем, что фигурные катания бывают разные. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
0: Анастасия Раскевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикиджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Но в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
14: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций. Вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это... Рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров. Падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку. Только за пятницу юань вырос на 16 копеек. Закрытие недели 12 рублей 24 копейки. Доллар США поднялся выше 82,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что вопреки ожиданиям Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу Банк России с 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%. Ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю, и если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе $83-84 за баррель, хотя в начале недели было заметно заметное падение на фоне того, что ряд чиновников американской администрации, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессон говорили о том, что вот-вот сейчас сделка по Ормузскому проливу будет, и все заработает, откроется Ормуз, и нефть потечет из Персидского залива. Но к концу недели рынку стало ясно, что ничего такого не случилось. Были, конечно, новости, то, что Иран и Оман договорились по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, а вот дальше-то дело не пошло, и по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5 до 7% от общей стоимости грузов, ну а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Дело вкуса. С Катей Калиной.
15: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит, как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и

0: массово действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом экскурсия по усадьбе, а после обеда живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольственная инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалюты в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом, атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату. На запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. А за документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла

0: несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палатой представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
1: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а отельеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. А тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуштрия». Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
2: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
3: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот он начал писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
2: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
4: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
2: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. От Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
3: Мы это определенное письмо им отправили. Последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств будет произведен в полном объеме. Мы не отказываемся. Там еще было много текстов, в том числе, что нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они еще им написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25-м году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
2: Бизнес FM также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
5: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
2: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблему тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с Камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерены вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик M4 Analytics Алексей Бойко.
6: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем, есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
7: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
6: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
1: Алексей Бойко, M-Forum Analytics, предполагает, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая Лисистрата. В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транширы на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
9: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола – лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководство EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
8: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Бонтелеев. Семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокера приглашал в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются, граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там на своей ферме они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
10: Тут позвонили с Уфамас и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
1: В Солонишинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
11: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонишинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
1: Галина, соседка Уокера. А свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью забрюсившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
12: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцы земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
13: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
12: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
14: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
7: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
14: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
12: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизацией мест для единения с природой. Часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объясняло, той, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизацией мест составляет большую часть их территории. Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже два десятка лет. Тоже отдых на Бизнес FM. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 28 года. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пунцереев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в «Эксмо», роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на «Бизнес FM». Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
16: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
17: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
16: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
18: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
16: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
19: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
20: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
19: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
21: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
19: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука» и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
1: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральный матч в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает делает в атаке ставку на Мирленда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в Рубине, стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в Спартак. Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово, все это создает скандальный фон. Некоторые фэны Спартака настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в Рубине вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
0: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Червяной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
22: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на ВЭП-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил 1 удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
3: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
22: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с родиной, а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающие проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
4: Особая пенсия на Бизнес FM.
2: «Строго по делу». Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
2: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Продолжительность жизни.
23: Нехватка всего одного микроэлемента в нашем организме способна одновременно снижать и физическую выносливость, и скорость мышления. Так проявляется железодефицитная анемия – заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру.
2: Журналист Алена Копылова.
23: Железо необходимо сразу на нескольких этапах энергетического обмена в организме человека. Прежде всего, оно входит в состав гемоглобина. Когда появляется дефицит железа, костный мозг уже не может производить достаточно полноценных эритроцитов. В результате к тканям поступает меньше кислорода. Мышцы быстрее утомляются, сердцу приходится активнее поддерживать кровообращение, а физическая нагрузка, которая раньше переносилась легко, начинает даваться в разы сложнее. При недостатке железа снижается также производство АТФ, которое обеспечивает почти все энергозатратные процессы организма. Головной мозг особенно чувствителен к такому дефициту. Он расходует много энергии и почти не располагает собственными запасами. Кроме того, железо участвует в образовании нейромедиаторов, от которых зависит внимание и скорость обработки информации. При его нехватке становится труднее удерживать мысль и запоминать новое. Дефицит железа может также нарушать терморегуляцию и работу мышц. Иногда с ним связывают головные боли, непереносимость холода и синдром беспокойных ног. На первых порах железодефицитную анемию легко не заметить, приняв ее проявление за обычное переутомление. Но если симптомы остаются неизменными, несмотря на достаточный отдых и питание, имеет смысл сдать анализы крови и проверить показатели обмена железа.
2: Продолжительность жизни на Бизнес-ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательница Алисы Джукич и художницы Каролины Харид, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
24: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
25: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
24: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. долларов, около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В Эксмо отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела Эксмо Анжелика Капелевич.
6: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав Эксмо, которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
24: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
7: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
24: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала чемпионат Анастасия Рацкевич.
9: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверную тулуп у Камилы Валиевой, четверную луцу у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы — это проверка. Мы знаем, что фигурное катание бывает разное, поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
1: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикиджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот.
10: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Слово и деньги. Годовой доход 20 фунтов при расходе 19 фунтов 96 пенсов – это счастье. Годовой доход 20 фунтов при расходе 20 фунтов 6 пенсов – это
12: нищета. Чарльз Диккенс, английский писатель-романист.
14: Слово и деньги на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
15: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
16: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее. Вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы. Вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
15: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
14: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала «12».

0: уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалютой в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату. На запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. А за документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России и дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь

0: довольно кучерявую формулировку права вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
1: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблема со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуште», это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
2: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
3: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
2: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
4: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
2: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал. А затем просто перестал отвечать.
5: Мы это определенное письмо им отправили. Последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств будет произведен в полном объеме. Мы не отказываемся. Там еще было много текстов. В том числе, что нам стали менять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они еще и написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25 году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
2: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова Кирова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
6: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
2: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерена вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик Inform Analytics Алексей Бойко.
7: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
8: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
7: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
1: Алексей Бойко, Inform Analytics, предполагает, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
9: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Кабачки, огурцы и арбузы – продукты, на которых можно продержаться весь август, при этом не отказывая себе в удовольствии ужинать в ресторанах. Индийской, например, тайской или японской кухни. привычный продукт в компании непривычных специй, стопроцентная гарантия выхода ваших с ним отношений на новый романтический уровень. Всю эту неделю панорамные рестораны «Муме» и «Мономах» в Москва-Сити в прямом смысле выжимают из огурцов все огуречные соки. До 9 августа здесь действуют специальные предложения, где главная партия у того, кому каждое лето воспевает «Оды Суздаль» – самопровозглашенная огуречная столица России. Из позиции меню китайского ресторана «Муме» в эти дни – огурцы в остром меду, кунжутные заправки, огурцы с древесными грибами, яблоками, конечно, битые огурцы, как без них, и огуречный сорбет. Кроме этого, по специальной цене можно будет попробовать трипанг – морской огурец, особо чтимый в Китае, Гонконге и Японии, а нами, увы, недооцененный. Арбуз – предмет сезонного увлечения азиатского блэк-тай на Кутузовском проспекте. На этой неделе отмечается Международный день арбуза, с чем ресторан поздравит и вас, угостив бесплатной порцией ароматной сладкой ягоды, элегантно поданной на льду. На мой взгляд, это приятная компания к летнему супу, который можно попробовать только в блэк-тай из манго и тыквы. Свежий салат с арбузом и шиса – удачный старт обеденного меню в японском ресторане «Икура» на Трубной площади. За 2000 рублей там теперь можно отлично пообедать и не только арбузом, но еще и, к примеру, лапшой из батата с мраморной говядиной и порцией мясного рамена, мисо или том-яма. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашен в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений они не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 94 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
11: Тут позвонили с Уфамасой и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
1: В Солонежинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
12: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонежинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же как выписке. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
1: Галина, соседка Уокера. Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокера получил после интервью запретившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
13: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
14: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
13: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
15: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас вероятностью 99,9% можно четко определить, определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
8: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
15: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
13: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
18: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
1: Что делать, если настроение романтическое, а программа про спорт? Правильно, искать подходящие темы. В спорте они тоже есть. И я сейчас не про отношения атлетов со звездами, хотя свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была трогательной. Тему подкинул чемпионат шотландской футбольной премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб, который мы все называем «Хартс», бросил вызов бессменным победителям прошлых сезонов – Селтику и Рейнджерс из Глазго. И только победа в последнем туре «Селтика» обеспечила им титул, а «Хартс» остался на втором месте. Трансферная стоимость всех игроков этой команды из Эдинбурга – скромные 25 миллионов евро. Это в 5 раз меньше, чем у гегемонов шотландского футбола. А где романтика? Она заключается в том, что полное название «Hearts of Midlothian» клуб получил в честь одноименного романа Вальтера Скотта, который многие считают его лучшим произведением. Вот тут-то и кроется трудность перевода, о которой в России мало кто догадывается. Название романа о путешествии девушки из Эдинбурга в Лондон, чтобы получить королевское помилование для сестры, на русский было переведено как «Эдинбургская темница». Команда была создана клубом любителей творчества Скотта в 60-х годах 19 века. Ее герб повторяет мозаику со входа тюрьмы Толбуз, которая описана в романе. Пик достижений «Хартс» пришелся на 50-е годы прошлого столетия, когда клуб был сильнейшим в Шотландии. В предстоящем сезоне эта команда, чей самый дорогой игрок, португалец Клаудио Брага, стоит 7 миллионов евро, попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. И кто знает, может быть, команда со столь романтичным названием повторит достижения других малоизвестных коллективов.
9: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России, призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. Новости на Business FM. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчереев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показанного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в «Эксмо», роман «Фатом Гайар» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на Business FM. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
0: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
3: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
22: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, особенно ярче всего заметен.
3: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
4: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
3: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральные матчи в Москве сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
23: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Червены звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
6: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечный Мурада Мусаева смотрится неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на ВП-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
2: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
6: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
18: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Кто надо, услышал.
7: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
18: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: ЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос в ЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но, наконец, 24-го года среднеобеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман «Фатум Гайр», писательница Алисы Джукич и художница Каролины Харид, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
11: Сюжет книги «Фатум Гайр» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительность. Придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
12: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
11: Права на «Фатум Гайр» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиара отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
14: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами, и эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
11: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
24: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
11: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
1: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 2022 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов. Комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич.
13: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг. Мы знаем, что фигурное катание бывает разное, поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
1: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикиджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Но в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
15: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций, вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это... рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров, падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку, только за пятницу юань вырос на 16 копеек, закрытие недели 12 рублей 24 копейки, доллар США поднялся выше 82,5 рублей, это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что, вопреки ожиданиям, Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиарда в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу, Банк России 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%, но и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю, и если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе 83-84 $4 за баррель, хотя в начале недели было заметное падение на фоне того, что ряд чиновников американской администрации, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессон говорили о том, что вот-вот сейчас сделка по Ормузскому проливу будет, и все заработает, откроется Ормуз, и нефть потечет из Персидского залива. Но к концу недели рынку стало ясно, что ничего такого не случилось. Были, конечно, новости, то, что Иран и Оман договорились по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, а вот дальше-то дело не пошло, и по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5-7% от общей стоимости грузов, ну а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольствие инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие

0: в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом, атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату, на запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. А за документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. We'll be right back.

0: Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблема со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. А тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуште». Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
1: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
2: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
1: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
3: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
1: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
4: Мы это определенное письмо им отправили, последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств будет произведен в полном объеме, мы не отказываемся. Там еще было много текста, в том числе, что нам стали внять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они все им написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25 году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
1: «Бизнес-ФМ» также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульник просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
5: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением и электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
1: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей. Объем отменен отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку отельеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерены вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик Inform Analytics Алексей Бойко.
6: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
7: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
6: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
0: Алексей Бойко, Inform Analytics, предполагает, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
8: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
9: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
8: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
11: Между делом выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риат Маматов, пропуская музыку через себя.
12: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
11: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риада с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риад Мамадов морщит лоб и продолжает.
12: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
11: Я спрошу, кстати.
12: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет человечество есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть 3, может быть 5, может быть 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот это гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да. Ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твою внутреннюю настройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
11: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кир Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Бантелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокера приглашал в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются, граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений они не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там на своей ферме они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
13: Тут позвонили с информацией и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
0: В Солонежинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
14: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонежинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и по-английски. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
0: Галина, соседка Уокера. Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью, завершившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы, и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
15: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
16: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
15: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциума роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
17: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас вероятностью 99,9% можно четко определить, определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик – достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчиков, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
7: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
17: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
15: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: Сибирские огни и Бугровский дом. Два самых свежих ресторана Нижнего Новгорода, о которых стоит узнать, если вы планируете встретить один из летних закатов в месте, где о закатах, кажется, уже спели все. Открыли их разные ресторанные группы, но рядом, от одного до другого, легко дойти пешком. По сути, и там, используя богатое литературное наследие города и его историческую репутацию некогда кармана России. Бугровский дом открылся в здании ночлежки легендарного для города человека, мукомольного короля и хлебопромышленника конца 19 века Николая Бугрова. Считается, что именно там Максим Горький, а тогда еще Алексей Пешков, подсмотрел характер героев своей пьесы «На дне». В ресторане «Бугровский дом» вообще много Горького. Афиши спектаклей, книги, хотя и сам Бугров – фигура выдающаяся. Благодаря ему в городе, например, появился водопровод. Известно, что 45% своего чистого дохода он, купец первой гильдии, тратил на благотворительность. «Бугровский дом» – это пекарня с внятным обеденным меню, очень приятным клиент-ориентированным сервисом, винной картой. Хорошо, что историческая достоверность в этом вопросе не соблюдена. В «Бугровской ночлежке» вина не пили и песен не горланили, и отлично хлебом. Николаю Александровичу за него точно бы стыдно не было. Сибирские огни – это бывший Блиновский пассаж. Блинов – еще один нижегородский купец, которого вспомнили современные рестораторы города. Красивый вечерний ресторан, пока со спутанным сторителлингом и нерегулярными поставками северной рыбы, отчего он нижегородский все-таки больше, чем сибирский. Но выгулить себя и семью здесь приятно и без муксуна. Берите гречневую кашу с уткой. Очень по-купечески, хотя тот же Бугров, например, предпочитал ее с молоком. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Бизнес-ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России, призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в Эксмо, роман «Фатом Гайар» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на Business FM. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
2: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
3: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
22: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами Голливуд, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, наверное, ярче всего заметен.
3: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
1: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
3: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. В центральном матче в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили Оренбург со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
5: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Северной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
4: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против «Краснодара». Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечный Мурада Мусаева смотрится неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на ВВП-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
6: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
4: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24,5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз. Валюты на Бизнес FM. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото – от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. То надо, услышал.
9: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Одна из главных интриг этого лета продолжалась недолго. Леброн Джеймс оставался свободным агентом всего 3 недели. 24 июля он объявил о подписании контракта с командой, которую изначально немногие рассматривали как вероятное место продолжения его карьеры. После ухода Леброна из Лейкерс его агент проделал колоссальную работу. Рич Пол провел переговоры с 27 из 30 команд Национальной баскетбольной ассоциации. Но после всего этого труда фраза, произнесенная Джеймсом на встрече с фанатами за неделю до подписания контракта, стала решающей. Он сказал, что хочет быть в команде, которая каждый день работает над тем, чтобы завоевать титул, и верит в процесс. Последние три слова – это девиз Philadelphia 76ers на протяжении последних 13 лет. У Филадельфии не оставалось места под потолком зарплат для контракта суперзвезды после приобретения Джейлена Брауна в начале июля. Браун и 32-летний Джоэл Эмбит играют на максимальных контрактах по 58 миллионов долларов за сезон. Все настолько совпало, что король Джеймс согласился на ветеранский минимум в 4 миллиона долларов. Представьте, Александр Овечкин за предстоящий сезон заработает больше, чем Леброн Джеймс. Филу Леброн явно отправился не по финансовым соображениям. У него было предложение от Клиперс на 20 миллионов за сезон, которое позволяло ему остаться в Лос-Анджелесе. Но он выбрал команду, где ему будет комфортно и где он считает, что может снова завоевать титул. Масло в огонь сразу же подлил Чарльз Баркли, заявив, что если Леброн выиграет еще два титула с Филли, то превзойдет Джордана, Мэджика и Бёрда. Чак, как обычно, троллит. Но, может быть, именно такого ветеранского опыта и лидерства Филадельфии все это время не хватало, чтобы пройти дальше второго раунда плей-офф.
8: Спорт и деньги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательница Алисы Джукич и художница Каролины Харит, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
11: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительность. Придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харит публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
12: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
11: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиара отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
13: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
11: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
7: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная, сейчас она стала в X2, даже в X3, ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
11: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала чемпионат Анастасия Рацкевич.
14: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг. Мы знаем, что фигурное катание бывает разное, поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
0: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикиджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот.
8: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
16: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов: Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды.
15: Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
17: В Москве 8 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. За ночь российские силы ПВО перехватили 397 украинских беспилотников. Их сбили над 15 регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, сообщает Минобороны. Также, по информации ведомства, были нанесены удары по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов в Киеве, а также по двум сухогрузам в районе Одессы. Сегодня утром за час были уничтожены 9 беспилотников, летевших на Москву, информирует мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты, информация о пострадавших не поступала. Возгорание на Ильском НПЗ на Кубани произошло из-за падения обломков дрона. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. В результате пострадали не менее 5 человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Материалы Википедии на протяжении многих лет редактировали в интересах правительств, корпораций и других влиятельных структур, заявил сооснователь Википедии Ларри Сенгер в интервью Берлинер Цайтунг. То, что мы знаем как факт, благодаря возможным доказательствам, ЦРУ уже редактировало Википедию, сказал Сенгер. По его мнению, платформа отошла от первоначального принципа нейтральной точки зрения, приобрела леволиберальный уклон. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Адские санкции против России принял Сенат США. В нем рестрикции в отношении политического руководства крупных банков, госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов и те самые 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа. О возможных последствиях подробнее через минуту. Крымские

0: Верхняя палата Конгресса одобрила законопроект в последний день перед уходом на каникулы. За проголосовали 86 из 100 сенаторов. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот и иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Теперь сенатскую редакцию законопроекта должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа. Потом документ должен подписать Дональд Трамп. Комментирует политолог Георгий Буфт.
1: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
0: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Еще во время голосования в Сенате демократ Рафаэль Уорнок настаивал на принятии поправки, которая предусматривала бы возможность освобождения стран от тарифов при выполнении требований США. Он даже угрожал заблокировать ускоренное рассмотрение законопроекта, однако снял свое возражение после того, как торговый представитель США Джеймисон Грир предоставил соответствующее письменное обязательство, пишут CNN и «Политику». К другим темам. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони, проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. А тем, кто отказался от поездки заранее, отели предоплату не возвращают. Среди них комплекс «Континент» в Алуште. Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам. Но в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева подробнее.
2: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
3: Заявление на возврат денег я отправила почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат.

0: денег. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
1: И еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
2: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
1: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал. А затем просто перестал отвечать.
0: Мы это определенное письмо им отправили. Последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств будет произведен в полном объеме. Мы не отказываемся. Там еще было много текстов. В том числе, что нам стали менять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25-м году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
1: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульник просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
3: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
1: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь этого комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров. Это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерены вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик Forum Analytics Алексей Бойко.
5: чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
6: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится, Маск — это будет самое ценное здание на Земле?
5: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
4: Алексей Бойко, МФОРУМ Аналитикс. Предполагается, что основной продукцией Терафа будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
7: Кто надо, услышал.
8: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
9: Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора.
7: Журналист Алена Копылова.
9: Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных. Например, в радиологии. При анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации. Лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы, с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
7: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Погода в Москве.
4: В столице сегодня теплая летняя погода, 25 градусов днем, максимальная температура сейчас уже плюс 22, ясно, без осадков, сегодня ночью около 15 тепла, завтра плюс 23 и без осадков. 9:16 в Москве. Семье веселого молочника Джастаса Уокера может грозить выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашен в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас, гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. А он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске явиться для разъяснений не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 94 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
10: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
4: В Слонечном районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. А вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
11: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонечинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытаются добывать золото, его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Как сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
4: Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью, завирусившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся, ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. В последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Однако позднее он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходимо конкурировать. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в Русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик и что может помешать распространению системы, и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
12: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польше и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
13: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
12: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
14: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
6: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
14: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
12: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 10 августа клуб Алексея Козлова, российский барабанщик Игорь Джавадзаде представит проект «Drums Dreams» – концертную программу, посвященную искусству ритма. В программе виртуозная игра на ударных, объединяющая элементы джаза, этнической музыки, рока и world music. Сложные ритмические рисунки, импровизация и мощная энергетика станут основой музыкального действия. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста. Особая пенсия на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
15: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией. Вот, читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос. Почему нам трудно молчать? Пауза, они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
16: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Но значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
15: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 9 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. За утро над российскими регионами сбито 83 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Они перехвачены над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, акваторией Азовского моря. За ночь, по данным ведомства, над Россией были уничтожены около 400 дронов ВСУ. Возгорание на Ильском НПЗ на Кубани произошло из-за падения обломков дрона, сообщает оперштаб Краснодарского края. В результате пострадали 5 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Катер и лодка столкнулись в протоке Волги под Самарой, погибли 2 человека, сообщили в следственном управлении на транспорте. Водитель катера не убедился в безопасности движения, допустил столкновение с другим маломерным судном, уточняется в сообщении. По данным телеграм-канала 112, столкновение произошло в районе острова Фестивальный. Одно судно затонуло, а второе перевернулось. Россияне в среднем съедают за сезон от 3 до 5 арбузов. Примерно 22% опрошенных ограничиваются покупкой 1-2 арбузов за лето. И почти столько же покупают от 6 до 10 плодов. Такую статистику привели в Россельхозбанке. Каждый второй опрошенный покупает первые арбузы в августе. Треть респондентов готовы попробовать их в июле. В целом большинство россиян по-прежнему ориентируется на традиционный сезон созревания. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США убедили Украину отказаться от ударов по КТК. Как пишет Bloomberg, Киев пообещал не бить по танкерам и инфраструктуре в Черном море, принадлежащим казахстанской компании. Рефинансирование комбинированной ипотеки оказалось недоступно. В нашу редакцию обратился слушатель, которому отказали. Порядка двух десятков банков, хотя законодательно такая возможность появилась еще зимой. Почему банки тогда отказываются рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм по итогам первого дня заработал почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как это повлияет на прокатную судьбу российского проекта? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют еще с 1 февраля. Так что пошло не так? Об этом подробнее Евгений Прильчук.
18: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
19: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
18: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
20: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
18: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката этим летом, заработав почти 54 миллиона рублей. А рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, об этом подробнее Ольга Кашинская.
2: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
21: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, вывод о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
2: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма, палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
22: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе, я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках, и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
2: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
4: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. В центральном матче в Москве сыграют «Спартак» и «Краснодар». Эта встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает ставит в атаке ставку на Мирленда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в Рубине, стал 2-м бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в Спартак. Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово, все это создает скандальный фон. Некоторые фены Спартака настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в Рубине вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
0: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Црвены звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
23: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, потащил 1 удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
1: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Юрьевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
23: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающие проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Пока одни рестораны не пускают к себе гостей с детьми, другие делают на этом деньги. Семейный клуб «Рибамбель», по сути, премиальный ресторан для детей, куда так и быть можно и со взрослым, пример работающей бизнес-схемы, подтверждающей, что женщины и дети – основные потребители в этом мире, как бы быть поточнее, почти всего. Средний чек выше обычного ресторанного. Факт. Не меньше 11-12 тысяч рублей на человека. Десятки мастер-классов. Профессиональные актеры-аниматоры. Три смены за день. Модная и здоровая еда. Мамы сидят в «Рибамбель» часами. Порой не только завтракают, но и обедают тут с детьми и подружками. Стильно, статусно, модно. Я в «Рибамбель» во времена года. Здесь свежий ремонт и ощущение того, что это абсолютно новое пространство, отданное на откуп не только детям. Зеленая шакшука, безглютеновые маковые блинчики с абрикосом, иммуношоты и даже функциональное какао с грибами вроде ежовика и вешенок. Миксы нутрициологов. Из последних нововведений ресторана «Барный спешл» 6 коктейлей от Васи Жеглова, востребованного на разрыв столичного бартендера, ставившего карты в самых модных московских местах, в том числе безалкогольные. Детский раздел меню отточен за годы самыми требовательными гостями от 3 до 5. Конечно, есть и наггетсы на палочках для мороженого и картошка фри, но, как говорится, почувствуйте разницу. Официанты из «Рибамбель» не бегут, а это тоже для меня показатель. Я уже видела здесь эти лица. Благодарные за своих счастливых, а главное, накормленных правильной едой детей и родители оставляют щедрый чай. Поэтому включенность в каждого гостя, поэтому чистота на каждом сантиметре, индикатор, белые носки по полдня играющих в клубе малышей. 4 клуба в Москве, 1 в Астане, Дубае, Ташкенте. На моих глазах «Рибамбель» рождался, у него 2 собственницы. И я, честно говоря, рада, что так пышно по нынешним временам расцвел. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса на Бизнес FM.
4: 9:46 в Москве. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщило издательство «Эксмо». Роман Фатумгаер, писательница Алисы Джукич и художница Каролины Харит, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об этих авторах и почему ей заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашна.
5: Сюжет книги «Фатум Гайр» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харит публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами. И придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, 1000 комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
8: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
5: Права на «Фатум Гайр» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
9: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
5: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
6: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
5: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение, а 22-летняя Трусова в августе прошлого года родила сына, и в январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала «Чемпион» Анастасия Рацкевич.
10: Тот факт, что появились нейтральные статусы у сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут ходить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг, мы знаем, что фигурные катания бывают разные. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
4: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат» на основных турнирах Международного союза конькобежцев. Впрочем, у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу просел на 0,2% по итогам основных торгов. Вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Итоги пятницы и недели подвел биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
11: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций, вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров. Падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку. Только за пятницу юань вырос на 16 копеек, закрытие недели 12 рублей 24 копейки, доллар США поднялся выше 82,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что, вопреки ожиданиям, Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу Банк России 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%, ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю, и если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе $83-84 за баррель, хотя в начале недели было заметное падение на фоне того, что ряд чиновников американской администрации, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессон говорили о том, что вот-вот сейчас сделка по Ормузскому проливу будет, и все заработает, откроется Ормуз, и нефть потечет из Персидского залива. Но к концу недели рынку стало ясно, что ничего такого не случилось. Были, конечно, новости, то, что Иран и Оман договорились по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, а вот дальше-то дело не пошло. И по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5-7% от общей стоимости грузов. Ну, а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть, и с которым каждый раз было интересно и весело общаться? Мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему было 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят Иван Иванович, все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память о Едешко останется в истории спорта и в наших сердцах.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 9:58. В студии Олеся Потапова. Ситуация на трассе Новороссия значительно улучшилась. Движение удалось восстановить, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил, что трафик на этом направлении составляет около 7000 машин в сутки. Из них почти 3000 грузовики. Иногда происходят потери, в том числе бьют по гражданским автомобилям, сказал вице-премьер. По его словам, он ежедневно получает доклады о сбитых беспилотниках и случаях поражения автомобильной техники, в основном бензовозов. В июне движение на одном из участков трассы было перекрыто после атаки украинских дронов в Новоазовске. Суд в Москве оставил под арестом Rolls-Royce и более 45 миллионов рублей блогера Лерчик Валерий Чекалина и по делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. Средства арестовали с целью исполнения наказания в виде штрафа, говорится в материалах дела. А дело Чекалина рассматривалось в закрытом режиме 31 июля. Блогер не признал вину. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы условно и назначили штраф в размере 763 миллионов рублей. А также на нее наложили ряд ограничений, среди которых запрет в течение 3 лет на продвижение своего бренда в интернете. Правительство Испании вводит контроль на границе для путешественников из Италии. Он будет действовать по 7 сентября. Проверки будут проводиться выборочно. Такие меры последовали после того, как Рим ввел пограничный контроль для граждан Испании после массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута. Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Адские санкции против России принял Сенат США. В нем те самые 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа. Далее закон должна принять Палата представителей. Будут ли изменения и каковы последствия? США убедили Украину отказаться от ударов по КТ.

0: 6 из 100 сенаторов. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот и иностранных лиц компании и суда, участвующих в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Теперь сенатскую редакцию законопроекта должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах, ну а следующие голосования ожидаются 31 августа. Потом документ должен подписать Трамп, комментирует политолог Георгий Бофт.
1: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палатой представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России и дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
0: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Еще во время голосования в Сенате демократ Рафаэль Уорнок настаивал на принятии поправки, которая предусматривала бы возможность освобождения стран от тарифов при выполнении требований США. Он даже угрожал заблокировать ускоренное рассмотрение законопроекта, однако снял свое возражение после того, как торговый представитель США Джеймисон Грир предоставил соответствующее письменное обязательство, пишут CNN и Политику. У берегов новороссийского беспилотника атаковал сухогруз МВ «Гюлюк» под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, но экипаж не пострадал. Сам корабль отправлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. После того, как 3 августа турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», выходящие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками, МИД Турции выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Ешар Неизбаев.
2: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние, какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
0: Ешар Неизбаев, главред «Московского комсомольца» в Турции. Минобороны России заявила сегодня, что на переходе морем южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявших вооружение и военные

0: имущество в порты Украины. Бильд пишет, что атаке дронов недалеко от Одессы подверглось грузовое судно ФРГ «Эмиль», которое ходит под флагом Либерии и принадлежит германской компании. А по данным Bloomberg, США убедили Украину отказаться от ударов по нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, имеющим критическое значение для экспорта казахстанской нефти. В материале отмечается, что Киев создал контактные пункты, с помощью которых судовладельцы могут предоставлять информацию и безопасно проходить через Черное море. Агентство пишет, что обязательство было достигнуто после встречи высокопоставленных представителей администрации США с украинским руководством. Ну, а сама встреча произошла из-за серии атак на суда в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума, который имеет критическое значение для вывода казахстанской нефти на рынок. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас о том, что туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони, их проблемы со светом и топливом из-за атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. Ну а тем, кто отказался от поездки заранее, отели предоплату не возвращают. Среди них комплекс «Континент» в Алуште, это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Но клиенты рассказали «Бизнес-ФМ», что внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, ну а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, об этом на Наталья Воробьева.
1: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
2: Заявление на возврат денег я отправила почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
1: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
3: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
1: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
4: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
1: «Бизнес-ФМ» также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
5: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
1: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Вице-премьер России Хуснуллин заявил, что движение по трассе «Новороссия», которое соединяет Крым с материком, является основным маршрутом для завоза бензина в Крым, в целом восстановилось. На протяжении долгого времени трасса подвергалась обстрелам ВСУ, в том числе из-за этого в Крыму был дефицит топлива. Положение переломили, заявил Хуснуллин. Впрочем, еще 20 июля президенту Путину докладывали, что трасса «Новороссия» полностью под контролем российских сил.
6: Реклама.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова. А специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасада садов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
0: Облачная с прояснениями погода, до плюс 25 градусов. Сегодня в столице осадков в течение дня не ожидается. Вот завтра возможен кратковременный дождь и максимальная температура плюс 22. 10:16 в Москве. Семье веселого молочника Джастаса Уокера может грозить выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашен в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас, гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. А он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске явиться для разъяснений не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
10: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
0: В Солнечном районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. А вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
11: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонечинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото, его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
0: Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью завирусившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся, ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. В последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Однако позднее он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в Русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик и что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
12: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
13: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
12: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциума роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
14: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас с вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчиков и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
15: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
14: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
12: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Так, мол, и так, мол.
16: Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Кто надо, услышал.
17: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
16: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 10 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Возгорание на Ильском НПЗ на Кубани произошло из-за падения обломков дрона, сообщает оперштаб Краснодарского края. В результате пострадали 5 человек. Им оказывается медицинская помощь. За утро субботы над российскими регионами было сбито 83 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Они перехвачены над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, акваторией Азовского моря. За ночь, по данным военного ведомства, над Россией было сбито около 400 дронов ВСУ. Кроме того, ВС России нанесли удары по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов в Киеве, а также по двум сухогрузам в районе Одессы. Власти США ищут человека среди чиновников, который мог бы возглавить страну и быть приемлемым для Вашингтона, пишет Нью-Йорк Таймс. США хотели бы найти прагматичного лидера, подобного временному президенту Венесуэлы Делси Родригес. Но по оценкам американских разведслужб, Куба в меньшей степени Венесуэла и в большей Иран, отмечает издание. В качестве допустимых преемников Вашингтон рассматривает главу МВД Кубы Ласара Альберта Касаса и внука Рауля Кастро Рауля Родригеса Кастро. В Москве с начала года возведено 8 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам текущего года прогнозируется вот 16 миллионов квадратов недвижимости. Новости на Business FM. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Рефинансирование комбинированной ипотеки оказалось недоступно. В нашу редакцию обратился слушатель, которому отказали порядка двух десятков банков, хотя законодательно такая возможность появилась еще зимой. Почему тогда банки отказываются рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм по итогам первого дня заработал почти 54 миллиона рублей. Это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката фильма про Человека-паука. Как это повлияет на прокатную судьбу российского проекта? Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в эти выходные. В воскресенье центральный матч «Спартак-Краснодар». Об ожиданиях подробнее в нашем эфире. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют еще с 1 февраля. Так что пошло не так? Об этом подробнее Евгений Прильчук.
19: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
20: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
19: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
21: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
19: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката этим летом, заработав почти 54 миллиона рублей. А рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, об этом подробнее Ольга Кашинская.
22: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие Россия придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам 2 дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
2: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
22: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
3: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через 2 недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
22: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. В центральном матче в Москве сыграют «Спартак» и «Краснодар». Эта встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя Бизнес FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
23: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками Северной Звезды, так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны так убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
4: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечный Мурада Мусаева смотрится неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на ВЭП-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом, вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
1: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
4: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с родиной, а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
5: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэму можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра. Раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню. Позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня. Новый грузинский верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса. На Бизнес FM.
0: 10:46 в Москве. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщило издательство «Эксмо». Роман Фатунгаер, писательница Алисы Джукич и художница Каролины Харит, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об этих авторах и почему ей заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашна.
7: Сюжет книги «Фатум Гайр» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харит публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами. Королева и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
8: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
7: Права на «Фатум Гайр» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиара отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
9: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
7: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
10: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
7: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение, а 22-летняя Трусова в августе прошлого года родила сына, и в январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала «Чемпион» Анастасия Рацкевич.
11: Тот факт, что появились нейтральные статусы у сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты, и именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг, мы знаем, что фигурное катание бывает разное. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
0: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». На основных турнирах Международного союза конькобежцев, впрочем, у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу просел на 0,2% по итогам основных торгов. Вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Итоги пятницы и недели подвел биржевой обозреватель бизнеса ВМ Алексей Завьялов.
13: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций, вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров, падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку, только за пятницу юань вырос на 16 копеек, закрытие недели 12 рублей 24 копейки, доллар США поднялся выше 82,5 рублей, это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что вопреки ожиданиям Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу Банк России 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%. Ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю. И если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе 83-84 долларов за баррель, хотя в начале недели было заметное падение на фоне того, что ряд чиновников американской администрации, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессон говорили о том, что вот-вот сейчас сделка по Ормузскому проливу будет, и все заработает, откроется Ормуз, и нефть потечет из Персидского залива. Но к концу недели рынку стало ясно, что ничего такого не случилось. Были, конечно, новости, то, что ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Иран и Оман договорились по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, а вот дальше-то дело не пошло. И по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5 до 7% от общей стоимости грузов. Ну, а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
12: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной федерации футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента федерации Джани Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческое обязательство, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джани Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
12: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 10 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустить их к международным соревнованиям с государственной символикой. Об этом говорится в официальном заявлении. Российские банки с 1 марта будущего года будут отказывать клиентам в переводе денег, если на их устройстве будет обнаружено вредоносное программное обеспечение. Это следует из федерального закона. Норма распространяется на операции по банковским картам, переводы электронных денег и переводы через СБП. Кроме того, банк должен будет сообщить клиенту причину отказа и предложить провести перевод с другого устройства, либо лично в банке. Ситуация на трассе Новороссия значительно улучшилась. Движение удалось восстановить, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил, что трафик на этом направлении составляет около 7 тысяч машин в сутки. Из них почти 3 тысячи грузовики. Иногда происходят потери, в том числе бьют по гражданским автомобилям, отметил вице-премьер. По его словам, он ежедневно получает доклады о сбитых беспилотниках и случаях поражения автомобильной техники, в основном бензовозов. Правительство Испании вводит контроль на границе для путешественников из Италии. Он будет действовать до 7 сентября. Проверки будут проводиться выборочно. Такие меры последовали после того, как Рим ввел пограничный контроль для граждан Испании после массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута. Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США убедили Украину отказаться от ударов по КТК. Как пишет Bloomberg, Киев пообещал не бить по танкерам инфраструктуре в Черном море, принадлежащем казахстанской компании «Междузем». У берегов Новороссийска беспилотник атаковал турецкий сухогруз. Ательеры не возвращают деньги туристам. Клиенты на фоне атак дронов и проблем с топливом аннулировали бронь по всем правилам, но денег так и не получили. Ательеры, в свою очередь, просят отсрочку, ссылаясь на режим ЧС. Илон Маск планирует вложиться в строительство суперфабрики по выпуску чипов TerraFab. На начальном этапе инвестиции составят почти 17 миллиардов долларов. Зачем Маску собственная фабрика чипов? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, США убедили Украину не атаковать танкеры инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске, через который проходит около 2% мировой добычи нефти. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт, из-за чего экспорт нефти с КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. При этом стоимость фрахта танкеров на маршруте КТК «Средиземное море» достигла рекордных 400 тысяч долларов в сутки. Но Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским

0: какую-то цепную реакцию деэскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
1: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
0: Речь идет только о очень небольшом измерении судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
1: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
0: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в каком-то смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что он делает нелегкое, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Накануне у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз МВ «Гюлюк» под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, но экипаж не пострадал. Сам корабль отправлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. До этого 3 августа турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», выходящие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками МИД Турции. Выпустил тогда заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Неизбаев.
3: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние и какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться таким незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
2: Яшар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Минобороны России заявила сегодня, что на переходе морем южнее и восточнее Одессы поражены 2 сухогруза, доставлявших вооружение, военное имущество в порты Украины. А Бильд пишет, что атаке дронов недалеко от Одессы подверглось грузовое судно «ФРГ» «Эмиль», которое ходит под флагом Либерии и принадлежит германской компании. К другим темам. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони, проблемы со светом и топливом, и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. Ну а тем, кто отказался от поездки заранее, отели предоплату не возвращают. Среди них комплекс «Континент» в Алуште. Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты рассказали «Бизнес-ФМ», что внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, но в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
4: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
5: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
4: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
6: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я

0: Я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
1: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
2: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на ней все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
1: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
3: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50%, в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
1: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
4: Вице-премьер России Хуснуллин заявил, что движение по трассе «Новороссия», которое соединяет Крым с материком, является основным маршрутом для завоза бензина в Крым, в целом восстановилось. На протяжении долгого времени трасса подвергалась обстрелам ВСУ, в том числе из-за этого в Крыму дефицит топлива. Положение переломили, заявил Хуснуллин. Впрочем, еще 20 июля президенту Владимиру Путину докладывали, что трасса «Новороссия» полностью под контролем российских сил. Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов TerraFab. Площадь этого комплекса превысит 9 миллионов квадратных метров. Это почти 1500 футбольных полей. И, как заявил бизнесмен, завод, который построят в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерены вложить в TerraFab почти 17 миллиардов долларов. На том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитикам форума аналитиков Алексей Бойко.
5: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для той же Tesla, автоэлектроника. Там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые есть в хозяйстве Маска, они смогут загрузить его производственные мощности.
6: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет, как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
5: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений. То есть, если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
4: Алексей Бойко, Inforum Analytics. Предполагается, что основной продукцией Терафа будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта.
7: Кто надо, услышал.
8: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанские кресла, чтобы сравнить со своей Voya Dream. По удобству все то же самое. Моторчик управления положением сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел более понятна, что не мудрено, потому что у Voya русификация неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Лексусе этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке Voya шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовал в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Lexus ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
7: Тест-драйв на Бизнес FM. Погода в Москве.
4: Теплый летний день. Сегодня в столице 25 градусов. Максимальная температура уже сейчас плюс 24. Ясно сегодня без осадков. Завтра синоптики обещают нам чуть более прохладную погоду. Плюс 22 градуса, но тоже без дождей. И в понедельник 25. 11:17 в Москве. Семье веселого молочника Джастаса Уокера может грозить выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашен в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. А он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске явиться для разъяснений не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 94 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
10: Тут позвонили с информацией и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
4: В Солнечном районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. А вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
11: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонишинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытаются добывать золото, его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
4: Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью завирусившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся, ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. В последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Однако позднее он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в Русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик и что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
12: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
13: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
12: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком и привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
14: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
6: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
14: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть, так как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
12: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 10 августа клуб Алексея Козлова, российский барабанщик Игорь Джавадзаде представит проект Drums Dreams, концертную программу, посвященную искусству ритма. В программе виртуозная игра на ударных, объединяющая элементы джаза, этнической музыки, рока и world music. Сложные ритмические рисунки, импровизация и мощная энергетика станут основой музыкального действия. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Так, мол, и так, мол.
15: Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления.
7: Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
16: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
7: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
17: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 11:28. В студии Олеся Потапова. Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, выросло до 12. Силы ПВО уничтожили еще 3 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее было известно о 9 беспилотниках, перехваченных на подлете к Москве. В результате атаки ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Александр Шуваев. ЧП произошло в Грайворонском округе. Также в больнице скончался местный житель, получивший тяжелые ранения при атаке дрона в Белгородском округе 3 августа. За сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Под удары попали Белгород и 14 округов области, отметил губернатор. Суд Москвы оставил под арестом Rolls-Royce и более 45 миллионов рублей блогера Лерчик Валерии Чекалиной по делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. Средства арестовали с целью исполнения наказания в виде штрафа, говорится в материалах дела. Дело Чекалины рассматривалось в закрытом режиме 31 июля. Блогер не признала вину. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы условно и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. На Чекалину наложили ряд ограничений, среди которых запрет в течение 3 лет на продвижение своего бренда в интернете. Тайфун «Долфин» добрался до берегов Японии. На Окинаве пострадали 5 человек. Без света остались 14 тысяч строений. Сейчас тайфун движется на северо-запад. Порывы ветра достигают 216 км в час. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 12:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Адские санкции против России принял Сенат США. В нем те самые 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа. Далее закон должна принять Палата представителей. Будут ли изменения и каковы последствия? Рефинансирование комбинированной ипотеки оказалось недоступно. В нашу редакцию обратился слушатель, которому отказали. Порядка 20 банков, хотя законодательно такая возможность появилась еще зимой. Так почему банки тогда отказываются рефинансировать рыночную часть комбо-ипотеки? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм по итогам первого дня заработал почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, американский Сенат принял законопроект о новых, так называемых, адских санкциях против России. Речь о документе, внесенном сенаторами Блюменталем и Грэмом, ныне покойным. В России он был признан экстремистом и террористом. Верхняя палата Конгресса одобрила законопроект в последний день. Перед уходом на каникулы «за» проголосовали 86 из 100 сенаторов. Законопроект этот предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства крупных банков и госкомпаний, а также предприятия оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот и иностранных лиц компании суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Теперь сенатскую редакцию законопроекта должна одобрить Палата представителей. Она сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа. Но потом документ должен подписать Дональд Трамп, комментирует политолог Георгий Буфт.
19: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палатой представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то две трети там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
4: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Еще во время голосования в Сенате демократ Рафаэль Уорнок настаивал на принятии поправки, которая предусматривала бы возможность освобождения стран от тарифов при выполнении требований США. Он также угрожал заблокировать ускоренное рассмотрение законопроекта, однако в итоге снял свое возражение после того, как торговый представитель США Джеймсон Грир предоставил соответствующее письменное обязательство. Пишут об этом CNN и Политику. США убедили Украину не атаковать танкеры инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. Есть ли здесь хотя бы намек на морское перемирие? Подробнее об этом в начале следующего часа на Business FM, а сейчас к другой теме. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. И у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют аж с 1 февраля. Что могло пойти не так? Об этом Евгений Прильчук подробнее.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну – заемщик по программе семейной ипотеки. Приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже, и, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов, однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки, это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено, однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
22: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
23: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката этим летом, заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, об этом подробнее Ольга Кашинская.
24: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам 2 дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
25: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать
0: конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У Колобка у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что Колобок вышел, когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам. В отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
24: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
1: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
24: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука» и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза. Знай меру на Business FM. Продолжительность жизни.
2: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
7: Журналист Алена Копылова.
2: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
17: Продолжительность жизни на Business FM.
23: 11:46 в Москве. Прямо сейчас программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрий Сергиенков, гендиректор HeadHunter, обсудили состояние IT-отрасли, способы ее финансирования, искусственный интеллект, внедрение передовых технологий и дефицит кадров.
3: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Программа «Масштабный бизнес» продолжает свою работу, и сегодня мы обсуждаем технологическую отрасль российской экономики. В программе принимают участие Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter. Денис, как вы оцениваете современное состояние рынка технологических компаний России?
5: В целом, IT-отрасль демонстрирует опережающие темпы роста. За последние 5 лет IT-сектору удалось удвоить свой вклад в российский ВВП, на рынке появились новые компании и усилили позиции действующие игроки. Некоторые из этих компаний достигли уровня мировых техногигантов. Мы в студии с HeadHunter, они на минуточку входят в топ-3 в мире по посещаемости среди порталов по поиску работы и сотрудников. У нас мощное развитие получила сфера финтеха, удобство сервисов для людей в России, таких как доставка, такси, онлайн-карты, цифровизация госуслуг, объективно выше, чем во многих развитых странах. Но фаза бурного роста заканчивается. Теперь фокус заказчиков на более аккуратном отношении к своим IT-бюджетам. Но в целом я считаю, что перспективы у рынка остаются хорошими, в первую очередь для тех, кто создает реальную пользу для потребителей.
3: Дмитрий, не могу не спросить про рынок труда. Какие ключевые тренды вы бы выделили?
8: Мы наблюдаем постепенное охлаждение рынка. Мы оцениваем, что в этом году в среднем на 30% где-то найм сократился относительно прошлого года. В целом, уже не видно такого большого роста зарплат, которые мы наблюдали в том же 2024 и 2025 году. И дальнейшее движение, конечно, будет зависеть от того, как будет экономика себя чувствовать. С точки зрения фундаментальных трендов, я бы сказал, здесь есть 3 основных. Первое – это, собственно, демография, которая у нас по-прежнему убывающая, особенно в когорте такой высокопроизводительной 25-50 лет. И это будет происходить в следующие 5 лет, вне зависимости от того, что будет происходить в политике и экономике. Второе – это такой тренд мощный на реиндустриализацию, когда мы фактически изменили вектор экономики от такой сервисной и вернулись к тренду с фокусом на промышленность, на производство, на суверенитет. Нам нужно будет все больше рабочих рук и, вероятно, меньше офисных сотрудников. Ну и третий тренд – это поколенческие изменения. У нас на рынок труда выходит сейчас активное поколение, это Z, Альфа, совершенно другими подходами к занятости, предпочитающие такие более гибкие форматы. Да, отсюда мы говорим, что, конечно, доля платформенной занятости, такой вот гибкой, переменной части будет расти.
3: Денис, вот только что Дмитрий рассказал про ключевые тренды на рынке труда в России, про кадры и их компетенции. А какие качества вы цените в команде?
5: В первую очередь, в команде я ценю то, как они выполняют поставленные задачи и цели, как бы банально это ни звучало. Мы работаем в сверхконкурентной среде, где соревнуемся не только с другими банками, но и самими собой вчерашнего дня. У нас в Альфе достигнутый уровень становится базовым минимумом следующего периода. В таком высоком темпе невозможно работать без гибкости, готовности к изменениям, устойчивости к кризисным ситуациям. Часто запросы клиента, особенно в крупном бизнесе, не могут удовлетворить типовые продукты. И тут мы становимся дизайнерами, творцами кастомизированных финансовых решений, сделанных индивидуально под запрос каждого клиента. Или наоборот, создаем какие-то масштабные решения, которые переворачивают рынок, и остальные равняются на нас. Например, так было с запуском платформы ЦФА. Но добиваться больших успехов невозможно без синергии с множеством других команд внутри банка. И тут важно уметь работать в связке, слышать коллег, уметь аргументированно донести свою точку зрения, но в углу угла всегда держать интересы клиента и интересы банка в целом.
3: Дмитрий, HeadHunter работает на стыке технологий, экономики и рынка труда. Вот на ваш взгляд, что сегодня важнее для устойчивого роста публичной технологической компании – Это скорость, операционная дисциплина, сильный продукт или способность видеть какой-то долгий тренд раньше других?
8: Мне кажется, что сейчас и вообще в любом кризисе так или иначе фокус слегка смещается с каких-то стратегических ставок, обсуждения и выработки каких-то долгосрочных планов в большую сторону операционной эффективности, как делать все то же самое, только более эффективно и побыстрее, сокращать расходы и так далее. Мне кажется, что это в целом для многих компаний, многих отраслей довольно опасно забывать о долгосрочном горизонте, да, и фокусироваться на прибыли краткосрочной.
3: Денис, а растет ли у вас число клиентов из отрасли технологий? И какие банковские продукты у них наиболее востребованы? Требуют ли IT-бизнесы какого-то особого подхода?
5: Потребности IT-отрасли во многом зависят от стадии развития. На начальном этапе IT-компаниям в первую очередь нужны транзакционные продукты. В ранней стадии важно поддержать ликвидность, чтобы избежать кассовых разрывов. Здесь, как правило, возникает спрос на факторинг, скоринговые продукты кредитования, банковские гарантии, ЦФА. На зрелой же в стадии обычно реализуются масштабные проекты, и здесь может быть актуальным сложно структурированное финансирование, в том числе проектное, синдицированные кредиты, размещение акций и облигаций. В том числе Альфа-банк может инвестировать в капитал таких компаний через собственный фонд, да, или выступать консультантом по привлечению инвесторов в капитал компаний.
3: Дмитрий, спрошу теперь вас, что вы цените в партнерах, будь то банки, поставщики, подрядчики?
8: Я бы сказал, что в выборе стратегического партнера важны две плоскости – гибкость и скорость. Технологичность, чтобы это было сделано достаточно эффективно. В частности, вот с Альфа-банком у нас достаточно много было разных проектов. И в сложные времена, когда мы возвращались с западных рынков и рассматривали разные варианты, и в более тучные времена, когда мы были еще публичной компанией в Америке, делали дебютный выпуск облигаций, покупали компании. И сейчас у нас достаточно много проектов. Вот именно в Альфе мы всегда оценили как раз ту самую гибкость и технологичность как партнера. Так и работаем.
3: Итак, завершая нашу программу, задам последний вопрос. Денис, какие технологические тренды будут наиболее значимы для деятельности ваших компаний в ближайшие годы?
5: Ну, первое – это внедрение искусственного интеллекта, но есть и другие тренды. Например, встроенные финансы. Это когда финансовые операции, платежи, кредиты, страховки встраиваются в нефинансовые платформы. Клиенты получают кредит, когда покупают технику, страхуют груз прямо на складе, платят, когда отправляют доставку. Еще один важный тренд – это то, что платежи становятся автономными. Устройства общаются между собой и сами оплачивают топливо, запчасти, услуги без участия человека. Одновременно с этим растут новые требования кибербезопасности. Банк больше не просто предоставляет услуги, он становится полноценной цифровой экосистемой, которая не просто обслуживает бизнес, а помогает ему работать, развиваться и расти.
3: Дмитрий, а теперь ваше мнение.
8: Вызов глобальный, который сейчас существует для технологических компаний, это кризис аутентичности, когда люди уже не понимают, с кем они взаимодействуют, да, насколько можно доверять. Стоимость создания информации стремится к нулю, информации много. И я думаю, что вот это вот направление безопасности и доверия, это будет ключевым таким направлением и функцией технологической компании будущего.
3: Это была программа «Масштабный бизнес». Полную версию можете найти в телеграм-канале «Масштабный бизнес», в мессенджере «Макс» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
23: С Денисом Кутасовым, старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрием Сергеенковым, генеральным директором HeadHunter, беседовал Алексей Завьялов.
7: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
9: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику, вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
10: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
11: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 11:58, в студии Олеся Потапова. Возгорание на Ильском НПЗ из-за падения обломков дрона ликвидировано, сообщил глава Северского района Кубани. При атаке беспилотников, как сообщалось ранее, пострадали 5 человек. Жителя Нижнего Тагила Илью Пылаева арестовали за платные реакции в Телеграме по делу о финансировании террористической организации. По данным следствия, Пылаев через мессенджер переводил деньги в поддержку лица, причастного к деятельности террористической организации. Он делал это через платные реакции «Звезды» под публикациями. Общая сумма переводов составила 1148 рублей. Телеканал «Россия-24» обратился в прокуратуру и следственный комитет из-за травли создателей фильма о Колобке. О жалобе сообщил начальник службы выпуска правовых программ канала Эдуард Петров. ВГТРК является одним из спонсоров премьеры. По мнению Петрова, ситуация с критикой фильма превратилась в полноценное поле битвы, а недовольство качеством контента смешалось с хейтом и угрозами, которые начали получать создатели картины, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев. В Москве с начала года возведено 8 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем строительства жилья составил чуть более 3 миллионов квадратов, офисных помещений 1 миллион квадратных метров. По итогам текущего года прогнозируется ввести 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Полдень в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США убедили Украину отказаться от ударов по КТК. Как пишет Bloomberg, Киев пообещал не бить по танкерам и инфраструктуре в Черном море, принадлежащем казахстанской компании. Между тем, у берегов Новороссийска беспилотник атаковал турецкий сухогруз. Крымские ательеры не возвращают деньги туристам. Клиенты на фоне атак дронов и проблем с топливом аннулировали бронь по всем правилам, но денег так и не получили. Ательеры, в свою очередь, просят отсрочку, ссылаясь на режим ЧС. Джастис Уокер, тот самый веселый молочник, вместе с семьей может покинуть Россию. Дело в том, что его жена и дети вовремя не продлили российский ВНЖ. Сам Уокер живет на Алтае, занимается производством сыра. В России он уже 30 лет. Мы поговорили с его соседями подробнее в нашем эфире. Итак, США убедили Украину не атаковать танкеры инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске, через который проходит около 2% мировой добычи нефти. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт, из-за чего экспорт нефти с КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. При этом стоимость фрахта танкеров на маршруте КТК Средиземное море достигла рекордных $400 000 в сутки. Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли говорить здесь о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог, международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
12: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать, это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главное на объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода — это серьезный шаг.
13: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
12: Речь идет только о очень небольшом измерении судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то

0: но экипаж не пострадал. На сам корабль отправлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. А до этого 3 августа турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», выходящие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда заявил, что Москва и Киев должны принять меры для безопасного судоходства в Черном море, иначе эскалация будет иметь серьезные последствия для всего мира. Комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня» Турции Яшар Неизбаев.
1: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние, какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, вот такие незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
0: Яшар Неизбаев. Минобороны России заявила сегодня, что на переходе морем южнее и восточнее Одессы поражены 2 сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество в порты Украины. А Бильд пишет, что атаки дронов недалеко от Одессы подверглось грузовое судно ФРГ «Эмиль», которое ходит под флагом Либерии и принадлежит германской компании. Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирования, помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит сейчас с крымским гостеприимством, об этом Наталья Воробьева подробнее.
2: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
3: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
2: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
4: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
2: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
5: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они еще и написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
2: «Бизнес-ФМ» также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
6: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций.

0: после того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
1: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Терафаб. Площадь этого комплекса превысит 9 миллионов квадратных метров. Это почти 1500 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компания Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором уже участвует Intel. И на первом этапе компании Илона Маска намерены вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика чипов, говорит аналитикам форума Analytics Алексей Бойко.
3: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые есть в хозяйстве Маска, они смогут загрузить его производственные мощности.
4: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет, как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
3: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. Он собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
2: Алексей Бойко, Inforum Analytics. Предполагается, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессы для искусственного интеллекта.
5: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
9: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола – лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководство EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
8: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
2: В столице прямо сейчас 24 градуса тепла. Сегодня максимум плюс 25 без дождя. Ночью плюс 15. Завтра чуть прохладнее, чем сегодня. Плюс 22 всего, но солнечно. В понедельник 25. Вторник тоже 25, но начнутся дожди. Со среды 18, 17, 16 градусов. 12-16 в Москве. Борьба с мошенниками – вечная тема, которая за последние несколько лет заиграла непредвиденными красками. Между законодателями и преступниками идет настоящая гонка технологий. Бизнес сталкивается с последствиями этого соревнования. Нередко это болезненные столкновения. О том, что сделано в сфере антифрода и что еще предстоит, Сергеем Боярским, депутатом Госдумы 8-го созыва, председателем Комитета по информационной политике и информационным технологиям и связи, беседовала моя коллега Елена Мурчук. Чукова.
8: Бизнес FM с теми, кто в теме.
10: У нас сегодня с вами вечная тема. Хотели поговорить о противодействии цифровому мошенничеству, но сами собой вмешиваются новости, и возникла еще одна тонкая тема взаимодействия электронных сервисов и государства. Не могу вас не спросить, как вам кажется, что дальше будет с Телеграмом в России? Мы знаем ведь, что террористы в своих целях используют не только электронные сервисы, но автотранспорт, например, и врезается в толпу людей. Но от этого автотранспорт не запрещается целиком и полностью.
11: Вы знаете, что в отношении мессенджера Телеграм есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних.
10: Претензии лично к Павлу Дурову, основателю сервиса, и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
11: По всей видимости, нет. Не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
10: Тогда ближе к антифроду. Дума приняла несколько крупных антифрод-пакетов. Вот по каким показателям лично вы будете оценивать успех их применения? На какие цифры смотреть и ориентироваться? Скорость возврата денег пострадавшим или снижение числа попыток мошенничества?
11: Для нас, наверное, основным показателем стало снижение количества таких преступлений. Мы с сожалением и с тревогой еще несколько лет назад наблюдали постоянный рост от периода к периоду по 25-30%. Сейчас мы видим снижение на те же 30%. И это, конечно, в том числе и первый пакет, и второй пакет. Мы последовательно выбивали инструментарий у мошенников, вводили институты самозащиты, самозапретов, которые пользуются популярностью. Один только самозапрет на выдачу онлайн-кредита оформили свыше 21 миллиона человек. Пока еще не слишком широко используемая, но, на мой взгляд, очень эффективная мера по установке так называемой второй руки. Вы можете стать для своих, например, пожилых родителей доверенным лицом, к которому банк будет обращаться для подтверждения или отклонения значимых операций. Как показывает практика, в моменте одного человека обмануть удается, а двух практически одновременно обмануть очень сложно, если не сказать невозможно. Так что
10: одна голова хорошо, а две руки лучше.
11: Ну и, конечно, такие базовые вещи, как ограничение хождения сим-карт. С 1 апреля прошлого года можно оформлять только 20 сим-карт на человека. До этого мы фиксировали случаи, когда по несколько тысяч сим-карт было оформлено на одного или нескольких граждан, которые, естественно, использовались именно как способ ведения вот этой подрывной деятельности через сим-боксы и так далее. Во втором пакете мы ограничиваем теперь хождение средств платежа. Нельзя будет оформить более 20 банковских карт, что, наверное, не повлияет на жизнь простых людей. Государственная информационная система «Антифрод» начала работу. Конечно, она будет развиваться. Я знаю, что коллеги из Минцифры в третьем пакете тоже будут вводить уточнения. Все вместе мы последовательно добиваемся сокращения такого рода преступлений.
10: И представитель ЦБ говорил о том, что стоимость так называемого дроп-пакета растет. Получается, что каждый новый антифрод-закон делает жизнь мошенников сложнее. Но одновременно еще и жизнь бизнеса усложняет. Где грань между безопасностью граждан и избыточным регулированием?
11: Тут, конечно, не нужно перегибать палку, и мы вот стоим на страже интересов граждан в первую очередь, ну, в том числе слышим и бизнес. Хочу напомнить, что во втором пакете, в первом чтении, мы приняли полный запрет на входящие международные вызовы. Но далее именно депутатский корпус, мы настояли на том, чтобы этот тотальный запрет заменить на институт самозапрета, и скоро такая возможность появится.
10: Что-либо из принятых ранее мер вы считаете не совсем удачным или ошибочным? На собственном опыте могу сказать, что система маркировки звонков так и не заработала в полную силу. Мне без маркировки приходил звонок от моего же мобильного оператора. И точно так же без маркировки проходили какие-то спам-вызовы. Система не работает в полном объеме, но бизнес уже за это платит. Есть ли еще какие-то пункты антифрод-повестки, по которым нужна доработка?
11: Я действительно привел бы тот же пример. На мой взгляд, маркировка работает некорректно. Это можно и нужно дорабатывать. Совместными усилиями с операторами все-таки доведем до ума идею. Все остальное, рано говорить о каких-то масштабных сбоях. Меры все имели достаточно сложный срок вступления. Многие из них заработали только с 1 сентября 2026 года. Второй пакет тоже заработает там с марта 2027 в сроке вступления. Вот. Ну и будем смотреть практику применения.
10: Какие-то побочные эффекты успешно внедренных мер вы видите? Вернусь к звонкам, когда есть механизм, когда блокируются определенные звонки, но, с другой стороны, это мешает звонкам, которые должны проходить в легальном поле. Или, например, ограничивается число сим-карт, которыми может владеть лицо, но для ИПшника это критично, потому что он тоже физлицо, по сути, а бизнес его корректно не может функционировать в связи с этим ограничением.
11: Нет, мы таких сигналов не получали. были. Были действительно вопросы с массовыми вызовами, но мы их урегулировали во втором пакете, разрешив такие вызовы для банковского сектора, для оповещения их клиентов. Хочется похвалить наших операторов, потому что они самостоятельно, каждый у себя, применяют антифрод-механизмы, и банковский сектор тоже преуспел в этом отношении. Есть банки, в которых фрод стремится вообще к нулю.
10: Получается, Госдума молодец, операторы связи молодцы, банки молодцы, а мошенники продолжают звонить, писать, обманывать, люди продолжают переводить им деньги, и много. Как так?
11: Мы явление с вами уничтожить не сможем. Главное его обуздать, потому что та волна, которая нас захлестнула, была абсолютно недопустимой. Мы же помним с вами, что 30 лет назад сидели на персточнике у метро, и тоже люди, понимая все риски, останавливались и зарплаты свои там составляли. Ну, к сожалению, так устроен мир, наша задача создать инструменты для защиты и самозащиты, а дальше уже постараться их совершенствовать с тем, чтобы вот это явление, которое старо как мир, вогнать в какие-то удобоваримые рамки.
10: А удобоваримые это какие?
11: Я бы стремился к его искоренению, но мы прекрасно понимаем, что жажда наживы никогда не покинет умы и сердца разного рода лиц. Стараемся бороться по мере сил.
10: Можно ли говорить о том, что сейчас государство проигрывает мошенникам в скорости? То есть пока будет описано, систематизировано то или иное явление, мошенники уже найдут какой-то новый способ, новую схему?
11: Отчасти это всегда так. Законодательные решения, как правило, несколько запаздывают. Но могу сказать, что государственная информационная система «Антифрод» впоследствии не потребует законодательных решений. Создан оперативный штаб по борьбе с мошенничеством. И там уже в зависимости от каких-то новых сценариев система будет настраиваться без законодательных решений очень оперативно. А что касается новых технологий, то как раз завершая весеннюю сессию, мы поддержали правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. И это, наверное, тот самый случай, когда мы точно не опоздали. Но, конечно, 9-я дума будет к нему не раз возвращаться. Будут появляться вопросы отраслевого регулирования. Но это уже другой вопрос.
10: И все-таки к вопросу о регулировании. Госдума нарастила темп принятия законов, которые связаны с антифродом в том или ином виде. Нет ли у вас ощущения, что на полноценное обсуждение с бизнесом и с экспертами не остается времени? И есть ли какой-то такой закон, который рассматривается сейчас, который лично вы предпочли бы обсуждать подольше с сообществом?
11: Мы очень подробно обсуждали и первый, и второй пакет, и на площадке правительства, и на площадке комитета. У нас очень широкий пул экспертов. Я не вижу проблем с коммуникацией. Многие хотели пообсуждать искусственный интеллект поподробнее, но учитывая, что законопроект очень базовый и рамочный, мы просто выбрали такой путь, не перегружать его смыслами, договориться обо всем на данном этапе просто не представляется возможным. Подробное обсуждение его будущего наполнения еще впереди. Всех приглашаем к этой работе.
10: Мессенджер Макс. Туда, как и в другие мессенджеры, приходят приглашения сообщить код при перемене ключа от домофона. Моим коллегам звонили мошенники с моей фотографией в Максе и просили денег взаймы. Чем он тогда безопаснее, чем все прочие запрещенные, заблокированные, заторможенные мессенджеры?
11: Тем, что там есть кнопка «Пожаловаться» и пункт «Мошенничество». И после того, как вы ее нажмете, реакция будет мгновенная и молниеносная, и аккаунт будет заблокирован. Поэтому это самый безопасный мессенджер на сегодняшний день.
10: Последний вопрос на звонки нашей редакции. Вы обычно отвечаете, с какого аппарата телефонного? Это iPhone?
11: Да, у меня пока что iPhone, но я уже подумываю перейти на Android. App Store ведет такую последовательную недружественную политику в отношении отечественных приложений, которыми я активно пользуюсь. Поэтому, судя по всему, мой следующий телефон будет на базе платформы Android.
10: Отечественных марок пока нет?
11: Ну, я не видел. Если мне коллеги подскажут, я рассмотрю такой вариант. Главное, чтобы все работало и было удобно.
10: Благодарю вас. Теперь мы тоже в теме.
8: Business FM. Теми, кто в теме.
2: С депутатом 8-го созыва Государственной Думы Сергеем Боярским беседовала моя коллега Елена Марчукова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Анатоль Франс.
12: Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется общество. Почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков – этот краеугольный камень общественного порядка. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 12 часов 28 минут, студия Олеся Потапова. Спасатели ликвидировали пожар на Ильском НПЗ на Кубани, возникший после падения обломков беспилотника. По предварительной информации, пострадали 6 человек, сообщил глава Северского района Андрей Чеверев. Ранее было известно о 5 пострадавших. На месте продолжают работать оперативные службы. Российские военные взяли под контроль Ивановку в Харьковской области, сообщает Минобороны. Согласно оперативной сводке военного ведомства, за сутки российские военные сбили 8 украинских крылатых ракет «Фламинго» и 828 беспилотников. Тайфун «Долфин» добрался до берегов Японии. На Окинаве пострадали 5 человек. Без света остались 14 тысяч строений. Сейчас тайфун движется на северо-запад. Порывы ветра достигают 216 километров в час. «Долфин» достигнет восточного и южного побережья Китая к вечеру воскресенья. А власти подняли уровень опасности из-за тайфуна до максимального. Приостановили выполнение более 100 паромных рейсов. Россияне в среднем съедают за сезон от 3 до 5 арбузов. Примерно 22% опрошенных ограничиваются покупкой 1-2 арбузов за лето. И почти столько же покупают от 6 до 10 штук. Такую статистику привели в Россельхозбанке. Каждый второй опрошенный покупает первые арбузы в августе. Треть респондентов готова попробовать июльские плоды. В целом большинство россиян по-прежнему ориентируется на традиционный сезон созревания. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Адские санкции против России принял Сенат США. В нем те самые 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа. Далее закон должна принять Палата представителей. Будут ли изменения и каковы последствия? Рефинансирование комбинированной ипотеки оказалось недоступно. В нашу редакцию обратился слушатель, которому отказали порядка 20 банков, хотя законодательно такая возможность появилась еще зимой. А почему банки тогда отказываются рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. В первый день проката больше 50 миллионов рублей, но хейт вокруг фильма не стихает. Из-за него сдвинули теневой прокат нового «Человека-паука». А те, кому не понравился «Колобок», стали писать режиссеру Сарику Андреасяну. В итоге тому пришлось публично опровергать свою причастность к фильму. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Сенат США принял законопроект о новых, так называемых, адских санкциях против России. Речь о документе, внесенном сенаторами Блюменталем и Грэмом, ныне покойным. В России он был признан террористом и экстремистом. Верхняя палата Конгресса одобрила законопроект в последний день перед уходом на каникулы. За проголосовали 86 из 100 сенаторов. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот и иностранных лиц компании суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Теперь сенатскую редакцию законопроекта должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах, поэтому следующее голосование ожидается 31 августа. Ну, а потом документ должен подписать Дональд Трамп, комментирует политолог Георгий Буфт.
13: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций. Но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
14: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести в итоге к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Еще во время голосования в Сенате демократ Рафаэль Уорнок настаивал на принятии поправки, которая предусматривала бы возможность освобождения стран от тарифов при выполнении требований США. Он даже угрожал заблокировать ускоренный рассмотрение законопроекта, однако снял свое возражение после того, как торговый представитель США Джеймс Грир предоставил соответствующее письменное обязательство, пишут CNN и Политику. К другим темам. «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката этим летом, заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката нового «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
15: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам 2 дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
16: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, вывод о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
15: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
17: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе, я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
15: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
14: Те, кому не понравился «Колобок», стали писать режиссеру Сарику Андреасяну, думая, что это его фильм. В итоге ему пришлось записать видео о том, что он не имеет к фильму никакого отношения. Актриса и жена режиссера Лиза Моряк подписала видео: «Не смотрели и не осуждаем». В комментариях некоторые шутят, что если Лиза в фильме не играет, то его точно снял не Сарик.
18: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но мы должны вам сообщить о том, что...
19: Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я. То есть всего 3 в году я снимаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я.
14: Телеканал «Россия-24», выступивший одним из спонсоров «Колобка», обратился в прокуратуру и Следственный комитет из-за травли в адрес создателей картины. Как заявил начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров, критика фильма превратилась в полноценное поле битвы, а недовольство качеством контента смешалось с угрозами и откровенным беспределом в сети. По словам создателя картины, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев начали получать анонимные угрозы. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так, об этом Евгений Прильчук.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже, и, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
0: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Американец Честер Карлсон работал помощником юриста, и необходимость копирования огромного количества документов натолкнула его на мысль о создании сухой фотографии. Свой первый копировальный аппарат он создал в 1938. Поначалу Карлсон назвал детище «электрография». Слово как нельзя лучше отражало техническую сторону изобретения. Но звучало слишком научно, и это отпугивало потенциальных покупателей. С названием помог преподаватель греческого языка из университета Вагая. «Ксерос» по-гречески «сухой», а «графос» — «писать». Так появилось слово «ксерография», а после и название компании «Ксерокс», которая первой среди фирм копировальной техники пришла к советским потребителям. Представительство компании открылось в СССР еще в 1974 году, а в России по наследству советской эпохи и сейчас в разговорной речи вместо «скопировать» говорят «отксерить», независимо от того, на технике какого производителя делается копия. Имя нарицательное. На Business FM.
8: Прямо сейчас.
14: В Геленджике действует прямо сейчас угроза атаки беспилотников, и власти приостановили работу пляжей на этом фоне на курорте, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Подробности последуют.
8: Продолжительность жизни.
1: Нехватка всего одного микроэлемента в нашем организме способна одновременно снижать и физическую выносливость, и скорость мышления. Так проявляется железодефицитная анемия – заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру.
8: Журналист Алена Копылова.
1: Железо необходимо сразу на нескольких этапах энергетического обмена в организме человека. Прежде всего, оно входит в состав гемоглобина. Когда появляется дефицит,
3: дефицит железа. Костный мозг уже не может производить достаточно полноценных эритроцитов. В результате к тканям поступает меньше кислорода. Мышцы быстрее утомляются, сердцу приходится активнее поддерживать кровообращение, а физическая нагрузка, которая раньше переносилась легко, начинает даваться в разы сложнее. При недостатке железа снижается также производство АТФ, которое обеспечивает почти все энергозатратные процессы организма. Головной мозг особенно чувствителен к такому дефициту. Он расходует много энергии и почти не располагает собственными запасами. Кроме того, железо участвует в образовании нейромедиаторов, от которых зависит внимание и скорость обработки информации. При его нехватке становится труднее удерживать мысль и запоминать новое. Дефицит железа может также нарушать терморегуляцию и работу мышц. Иногда с ним связывают головные боли, непереносимость холода и синдром беспокойных ног. На первых порах железодефицитную анемию легко не заметить, приняв ее проявление за обычное переутомление. Но если симптомы остаются неизменными, несмотря на достаточный отдых и питание, имеет смысл сдать анализы крови и проверить показатели обмена железа.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
14: 12:48 в Москве. Семье веселого молочника Джастаса Уокера может грозить вытворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. Они уже купили билеты в Стамбул, живем в стрессе, сказал Уокер. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что с Уокером все будет хорошо, самому фермеру выдворение не грозит, но члены его семьи нарушили миграционное законодательство. РИА Новости пишет, что Уокер приглашен в миграционную службу края для разъяснений. Цитирую, сам он гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник РИА. В России Джастас Уокер живет с 94 года на Алтае. Они с женой обосновались 10 лет назад. И там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе вытворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
22: Тут позвонили с Уфамасой и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас. Вроде есть вариант, чтобы обжаловать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройка базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
14: В Слонежском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало, но вот местные власти настроены против фермера, приехавшего из США. Вот что рассказала Business FM соседка Уокера Галина.
23: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонишинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. У нас пытались добывать золото, его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывался петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
14: Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью, завирусившегося в сети в 2014 году, рассуждая об антироссийских санкциях. Он весело рассмеялся, ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. В последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Однако позднее он заявил, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям конкуренция необходима. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщило издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский, португальский языки. Что известно об авторах книги, почему ею заинтересовались иностранные издательства, об этом подробнее Наталья Шашина.
5: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами. И придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
6: Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
5: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составило около 250 тысяч долларов, около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиара отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
9: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает суммы за эту книгу. Очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
5: Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала. Уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
11: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
5: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
24: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
25: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее, вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы, вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
2: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ. Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
12: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
10: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 12 часов 58 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. Власти Геленджика приостановили работу пляжей на курорте, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах после объявления опасности атаки беспилотников. Ограничения введены для безопасности людей, сообщили местные власти. 3 августа обломки дрона упали на пляж в Архипо-Осиповке недалеко от Геленджика. Тогда погибли 7 человек, около 60 пострадали. В Белграде проходит официальная встреча Владимира Зеленского и Александра Вучича. Это первый визит Зеленского в Сербию с начала его президентского срока. Он прилетел в Белград накануне. Стороны намерены обсудить экономическое и энергетическое сотрудничество. После встречи планируются совместные заявления. Сенат США утвердил исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша на пост генпрокурора страны. Он также возглавит Министерство юстиции, сообщает Вашингтон-Пост. Кандидатуру Тодда поддержали 50 сенаторов, против высказались 49. Бланшу 52 года. Он за время своей карьеры он работал юристом в крупной компании в окружных судах Нью-Йорка. В 23-м году был адвокатом Дональда Трампа в судах. Российские банки с 1 марта будущего года будут отказывать клиентам в переводе денег, если на их устройстве будет обнаружено вредоносное программное обеспечение. Это следует из федерального закона. Норма распространяется на операции по банковским картам, переводы электронных денег и переводы через систему быстрых платежей. Кроме того, банк должен будет сообщить клиенту причину отказа и предложить провести перевод с другого устройства либо лично в банке. Новости на Бизнес ФМ. Держи курсом.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США убедили Украину отказаться от ударов по КТК. Как пишет Bloomberg, Киев пообещал не бить по танкерам и инфраструктуре в Черном море, принадлежащим казахстанской компании. Между тем, у берегов Новороссийска беспилотник накануне атаковал турецкий сухогруз. К чему все идет? Крымские ательеры не возвращают деньги туристам. Клиенты на фоне атак дронов и проблем с топливом аннулировали бронь по всем правилам, но денег так и не получили. Ательеры, в свою очередь, просят отсрочку, ссылаясь на сорванный сезон и режим ЧС. Российские банки с марта будут блокировать денежные переводы клиентов при обнаружении вредоносного ПО на их устройствах, пишут ведомости. Коснется это операции по банковским картам, переводам электронных денег и СБП. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, США убедили Украину не атаковать танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. И это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске, через который проходит около 2% мировой добычи нефти. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт, из-за чего экспорт нефти с КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. При этом стоимость фрахта танкеров на маршруте КТК «Средиземное море» достигла рекордных $400 000 в сутки. Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли тут говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
0: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать, это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главное объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию деэскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода — это серьезный шаг.
15: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
0: Речь идет только о очень небольшом измерении судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек.

0: 23 августа турецкие гражданские суда и шары «Надежды», выходящие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции заявил, что Москва и Киев должны принять меры для безопасного судоходства в Черном море, иначе эскалация будет иметь серьезные последствия для всего мира. Комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Неизбаев.
1: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние и какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
0: Яшар Неизбаев. Минобороны России сегодня заявила, что на переходе морем южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество в порты Украины. А Бильд пишет, что атаке дронов недалеко от Одессы подверглось грузовое судно ФРГ «Эмиль», которое ходит под флагом Либерии и принадлежит германской компании. Другим темам. Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых, а бизнес отвечает: у нас 75% аннулирования, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что сейчас происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева подробнее.
2: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
3: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
2: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
4: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
2: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
5: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
2: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
6: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше

0: это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
1: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Вице-премьер России Хуснуллин заявил, что движение по трассе «Новороссия», которое воссоединяет Крым с материком, является основным маршрутом для завоза бензина в Крым в целом, восстановилось. На протяжении долгого времени трасса подвергалась обстрелам ВСУ, в том числе из-за этого в Крыму дефицит топлива, но положение переломили, заявил Хуснуллин. Впрочем, еще 20 июля президенту Владимиру Путину докладывали, что трасса «Новороссия» полностью под контролем российских сил. Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Терафаб. Площадь комплекса превысит 9 миллионов квадратных метров. Это почти 1500 футбольных полей. И, как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. И на первом этапе компания Илона Маска намерена вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик M-Forum Analytics Алексей Бойко.
3: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для той же Tesla, автоэлектроника. Там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые есть в хозяйстве Маска, они смогут загрузить его производственные мощности.
4: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет, как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
3: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. Он собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
2: Алексей Бойко, M-Forum Analytics. Предполагается, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессы для искусственного интеллекта.
5: Реклама. Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
8: Дело вкуса.
7: Катей Калиной.
8: Кабачки, огурцы и арбузы – продукты, на которых можно продержаться весь август, при этом не отказывая себе в удовольствии ужинать в ресторанах. Индийской, например, тайской или японской кухни. Привычный продукт в компании непривычных специй – стопроцентная гарантия выхода ваших с ним отношений на новый романтический уровень. Всю эту неделю панорамные рестораны «Муме» и «Мономах» в Москва-Сити в прямом смысле выжимают из огурцов все огуречные соки. До 9 августа здесь действуют специальные предложения, где главная партия у того, кому каждое лето воспевают «Оды Суздаль» – самопровозглашенная огуречная столица России. Из позиции меню китайского ресторана «Муме» в эти дни – огурцы в остром меду, кунжутные заправки, огурцы с древесными грибами, яблоками, конечно, битые огурцы, как без них, и огуречный сорбет. Кроме этого, по специальной цене можно будет попробовать трипанг – морской огурец, особо чтимый в Китае, Гонконге и Японии, а нами, увы, недооцененный. Арбуз – предмет сезонного увлечения азиатского Black Tie на Кутузовском проспекте. На этой неделе отмечается Международный день арбуза, с чем ресторан поздравит и вас, угостив бесплатной порцией ароматной сладкой ягоды, элегантно поданной на льду. На мой взгляд, это приятная компания к летнему супу, который можно попробовать только в Black Tie из манго и тыквы. Свежий салат с арбузом и шиса – удачный старт обеденного меню в японском ресторане «Икура» на Трубной площади. За 2000 рублей там теперь можно отлично пообедать не только арбузом, но еще и, к примеру, лапшой из батата с мраморной говядиной и порцией мясного рамена, мисо или том-яма. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса. На Business FM. Погода в Москве.
2: 26 градусов прямо сейчас в столице. Сегодня ясная погода, без осадков. Завтра чуть прохладнее, плюс 22 максимальная температура. И в прогнозе стоит небольшой дождь. 13-16 в Москве. Чем сегодня живет фэшн-индустрия, в частности, те бренды, кто сознательно выбрал оставаться вне платформенной экономики, как на них может отразиться и уже отражается происходящее сейчас с маркетплейсами, обсудим с основателями компании First & Space. Этому московскому бренду одежды уже 20 лет. Он отшивает капсульные коллекции с дизайнерскими принтами. Александра Сидорова поговорила с теми, кто в теме.
7: Business FM. С теми, кто в теме.
9: У нас сегодня модная тема. Говорим с представителями фэшн-ритейла о том, как модная индустрия сегодня может успешно развиваться, несмотря и вопреки, даже вне платформенной экономики. Я в гостях у московского бренда одежды First & Space. Говорим с его основателями Полиной Мещеряковой и Денисом Степаняном.
10: Добрый день!
9: Я знаю, что одежда First бывает в самых разных местах. Я видела ее и на красных дорожках, на премьерах, и в метро. В регионах тоже она встречается. Вот если говорить с человеком, который про First не знает, что о нем можно сказать и как его описать?
10: First – это не одежда, это некий стиль жизни, это драйв, который присутствует в человеке, а он уже подбирает под свое внутреннее состояние некую оболочку, которая уже будет подчеркивать это внутреннее состояние снаружи.
11: Наверное, то, что можно изделие нашего бренда встретить абсолютно в разных местах, говорит о том, что мы делаем вещи просто для людей, мы сами носим. У нас нет у самих социальных сетей. Долгое время не было и у бренда соцсетей. Собственно, бренд переходил из рук в руки благодаря тому, что он яркий, он сам любое
10: необычный изделие, отличается.
11: Сам какую-то историю.
9: Мне кажется, сейчас трудно найти бренд, который распространяется вне маркетплейсов. Пытались ли вы на них выйти когда-то?
11: Не то чтобы это осознанная какая-то стратегия, это ситуативная история. Когда появились маркетплейсы, у нас основным каналом продаж был B2B. К тому моменту бренд был представлен в десятках российских городов, в мультибрендовых универмагах наших оптовых партнеров. Бренд из года в год представлял свои коллекции в рамках выставки Collection Premier Moscow. На тот момент это была самая большая фэшн-выставка в Восточной Европе.
10: Сейчас
11: немножко состав брендов поменялся, там, может быть, больше стало азиатских брендов. И, соответственно, мы понимали, что если у тебя есть канал продаж, который составляет 80%, и ты сейчас попытаешься выбрать другой путь, то, скорее всего, у тебя твои партнеры, перед которыми у тебя уже есть какие-то обязательства, сложившиеся отношения, будут конкурировать с теми самыми маркетплейсами. Мы понимаем, что маркетплейс всегда играет в первую очередь на своей стороне.
10: Чем закончится эта конкуренция? Кто выиграет?
11: Выиграет маркетплейс, да. Не наши партнеры, не мы, а маркетплейс. Поэтому мы оставались с нашими оптовыми партнерами, и поэтому как раз бренд распространен, его можно встретить где-то за пределами Москвы, но им там развивали франчайзинговые истории. Сейчас 10 магазинов, которые под нашим управлением работают под вывеской First in Space.
9: И ритейл традиционный, и производство видят новые вызовы, да, сталкиваемся с тем, что склады страдают тех самых маркетплейсов. Вы вот на маркетплейсах не представлены, но все равно вас и коллег, кто тоже занят фэшн-индустрией, о чем это заставляет задуматься и как возможно пересматривать эти стратегии? Говорили с Борисом Кацом, это хобби-гипермаркет Леонардо. Он против маркетплейсов, но их товары представлены при этом на Wildberries, на Озоне. И он считает, что все то, что происходит, это никак все равно офлайну лучше не сделает.
10: Не сделает. У меня ощущение, что тот, кто заказывал на маркетплейсах, он будет ждать, пока они восстановятся худо-бедно.
11: Нет, ну, в целом, извините, тут вообще, во-первых, мы не топим против маркетплейсов. Это все равно, что топить против будущего. Оно неизбежно наступит. В моем представлении, то, что происходит с маркетплейсами, является проблемой. Почему? Потому что это влияет в целом на экономику. Продавцы, которые лишили сейчас своего товара на маркетплейсах, возможно, потенциально наши покупатели. Потому что это как раз те самые представители среднего бизнеса, которые сейчас оказались в сложной, как бы, ситуации, они начнут, соответственно, экономить. Не ходить в рестораны, не покупать себе новое платье. И все это такая воронка, которая как бы влияет в целом на ситуацию с продажами. За последние 2 года у нас каждый год трафик падает на 30%. Мы пытаемся компенсировать падение трафика к конверсии, но есть предел у всего. И мы понимаем, что мы сейчас работаем на пределе той конверсии, которая, возможно, нас пугает это. А рынок живет, как известно, ожиданиями. Если мы видим такую динамику, это ведет к чему? Что мы задумываемся. Может, нам поменьше шить? Если нам поменьше шить, то, может, нам не нужно столько народу. Ни у кого нет картины будущего, всем кажется, что как бы если сейчас все это падает, где та точка, в которой это начнет подниматься? Она не просматривается, и всем страшно, как бы, поэтому вот такое количество закрытий.
9: Есть и хорошее. У вас открываются новые магазины. Европейский. Вообще, насколько это сегодня непросто открыть новый магазин в такой вот популярной локации, когда все в этих локациях закрываются?
10: Все, что мы делаем на сегодняшний момент, становится все сложнее и сложнее. Вложений, которые все требуют, до профессионалов, которые вынуждены в непонятном психоэмоциональном состоянии творить. А творить это тоже прям сложно сейчас. Что не день, то новости. Испытания для любого бренда, для любого человека, который, ну, пройдем 100%.
9: Торговые центры идут ли сейчас навстречу?
10: Они все идут на уступки, потому что, я думаю, еще пару лет таких, как мы сейчас претерпеваем, и торговые центры могут превратиться в
11: горизонтального выращивания продуктов питания.
10: Хорошие теплицы.
11: Торговые центры идут навстречу, но их возможности в том, чтобы идти навстречу, тоже ограничены. Большая часть торговых центров все закредитованы. Есть финмодель, согласованная с банком. Если они начинают снижать ставки арендной платы, то им нужно идти в кредитный комитет банка и все это согласовывать. Не у всех есть возможность принимать это решение оперативно. Конечно, в целом это влияет на картину. С другой стороны, как бы торговые центры, мы в Европейском забрали то помещение, которое стояло закрытым больше года. Поэтому куда деваться?
9: Наверное, оставшиеся от какого-то западного бренда.
11: Те клиенты брендов, которые уходили в 2022 году, действительно пришли к нам. Нужно напомнить предысторию как бы этих событий. Были же ковидные ограничения. И там очень интересно изменился алгоритм похода в торговый центр, чисто психологически. Если раньше были 2 типа совершения покупок, мужской и женский. Мужчина такой: мне нужна футболка белая в таком магазине. Он шел в торговом центре в этот магазин и в лучшем случае еще, не знаю, там, заходил себе кофе купить, пирожок или батарейки. Женщина же говорит: мне бы вот какое-нибудь платье, шла в торговый центр, делала по нему 2 круга, покупала себе босоножки, футболку, шляпу, потом как бы уходила из него, вспоминала, что нужно было платье, и приходила на следующий день. Когда были ковидные ограничения, женщина стали ходить в торговый центр по мужскому алгоритму. Мне нужно платье в таком магазине, я туда иду. Соответственно, потом, когда стали уходить европейские бренды, мы столкнулись с тем, что приходили к нам клиенты, которые видели там объявление о том, что какой-нибудь магазин закрылся, и говорят: о, а вы здесь давно? 3 года уже. Да, а я вот всегда ходила вот сюда, а вас не видела. Почему? Потому что она ходила вот туда, а тут она пришла, там объявление. Все, закрыто, больше не будет. Она начинает смотреть по сторонам. Действительно, мы в тот момент, понимая, что есть достаточно большая аудитория, которая привыкла к сервису, у нее есть запрос на общение с грамотным консультантом, продавцом. Мы очень много сил вложили в тренинги. Я думаю, что в тот момент мы собрали достаточное количество аудитории, кто искал какую-то замену качественным европейским вещам.
9: Многие знают про так называемый эффект губной помады, когда в кризисы все покупают косметику девушки, при этом экономят на одежде. Но наверняка и в одежде есть какие-то нюансы в отношении спроса. То есть в кризис больше покупают, например, брюки, а меньше платья. Вот вы что-то такое прослеживаете и под это успеваете подстроиться, под то, что человеку нужно?
10: У нас есть даже не ощущение, а статистика, что не продается агрессивное. То есть человек в момент кризиса, вот всего происходящего, не хочет мрачного, сильно депрессивного. То есть он, наоборот, идет в ощущение, что вот веселый кот, я лучше куплю веселого кота, чем грустную собаку. Грусть, тоска, печаль, он не хочет еще это в одежде транслировать. У него желание уделить место какому-то цвету, празднику, свету.
9: На этой обнадеживающей ноте тему, наверное, будем считать закрытой, но с перспективой на большой и яркий рост. Спасибо вам большое за этот разговор.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С основателями бренда одежды First & Space Денисом Степаняном и Полиной Мещеряковой беседовала Александра Сидорова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM. Контекст». 10 августа клуб Алексея Козлова, российский барабанщик Игорь Джавадзаде представит проект Drums Dreams, концертную программу, посвященную искусству ритма. В программе виртуозная игра на ударных, объединяющая элементы джаза, этнической музыки, рока и world music. Сложные ритмические рисунки, импровизация и мощная энергетика станут основой музыкального действия. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото – от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM.
12: Новости. Коротко.
13: В Москве 13 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Угрозу атаки беспилотников объявили в Сочи на федеральной территории «Сириус». Также власти приостановили работы пляжей в Геленджике, в Кабардинском и Дивноморском округах из-за опасности атаки беспилотников. 3 августа обломки дрона упали на пляж в районе Геленджика. Тогда погибли 7 человек, около 60 пострадали. Спасатели ликвидировали пожар на Ильском НПЗ на Кубани, возникший после падения обломков беспилотника. По предварительной информации, пострадали 6 человек, сообщил глава Северского района Андрей Чеверев. Ранее было известно о 5 пострадавших. На месте работают оперативные службы. Катер и лодка столкнулись в протоке Волги под Самарой. Погибли 2 человека, сообщили в следственном управлении на транспорте. Водитель катера не убедился в безопасности движения, допустил столкновение с другим маломерным судном, уточняется в сообщении. По данным телеграм-канала 112, столкновение произошло в районе острова Фестивальный. Одно судно затонуло, второе перевернулось. Страница конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В годовщину 3-сторонней встречи в Вашингтоне в прошлом году с участием президента США Дональда Трампа. Тогда было парафировано мирное соглашение между Баку и Ереваном. По словам Пашиняна, это соглашение ожидает подписания и ратификации. Предстоит также провести делимитацию границы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Адские санкции против России принял Сенат США. В нем те самые 100% пошлины против покупателей российской нефти и газа. Далее закон должна принять Палата представителей. Будут ли изменения на этом этапе и каковы последствия? Рефинансирование комбинированной ипотеки оказалось недоступно. В нашу редакцию обратился слушатель, которому отказали порядка 20 банков, хотя законодательно такая возможность появилась еще зимой. А почему банки тогда отказываются рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки? Разбираемся. Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. В первый день проката больше 50 миллионов рублей, но хейт вокруг фильма не стихает. Из-за него сдвинули теневой прокат нового Человека-паука. Но те, кому не понравился Колобок, стали писать режиссеру Сарику Андреасяну. В итоге ему пришлось публично опровергать свою причастность к фильму. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Сенат США принял законопроект о новых, так называемых, адских санкциях против России. Речь о документе, внесенном сенаторами Блюменталем и Грэмом, ныне покойным. В России он был признан экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот и иностранных лиц компании суда, участвующие в обходе санкций. И кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций, комментирует политолог Георгий Буфт.
14: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения. применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнул Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
15: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Верхняя палата Конгресса одобрила законопроект в последний день перед уходом на каникулы. За проголосовали 86 из 100 сенаторов. Теперь сенатскую редакцию законопроекта должна одобрить палата представителей, которые сейчас на каникулах. А следующее голосование ожидается 31 августа, и потом документ должен подписать Дональд Трамп. Рейтер пишет, что законопроект может не пройти палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Перспективы, комментирует руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбата Варан Вадим Козлов.
16: Перспективы прохождения данного законопроекта в Палате представителей весьма высокие. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, вопрос введения каких-то мер против России, Ирана встречает большую двухпартийную поддержку. Несмотря на опасения демократов, что это может дать Трампу дополнительные возможности вводить тарифы. Может быть, будут какие-то отдельные представители партии, которые откажутся поддержать этот законопроект в Палате представителей. Тем не менее, я думаю, что большинство, 90%+ республиканцев, данный законопроект поддержит. Если первая версия данного законопроекта предполагала такое автоматическое введение санкций, ну, Трамп, его администрация этот первый законопроект нивелировали всячески, и поэтому вот его версия, та, которая прошла сейчас, Сенат дает президенту только право, но не обязывает его это делать. Поэтому никакого немедленного эффекта здесь не будет.
4: Когда этот рубильник может быть переключен, если мы говорим про вот эту вот опциональную часть?
16: Он может быть переключен только если Трамп подумает, что опции с переговорным процессом по поводу Украины исчерпаны. В таком случае такой рубильник будет довольно быстро переключен. Плюс здесь очень сильное влияние будут оказывать выборы, которые пройдут в Палате представителей до выборов в Сенате, потому что это может оказать существенное влияние на расклад сил в Соединенных Штатах, фактически принудить президента вести более жесткую политику в отношении России. Если республиканцы теряют одну палату и имеют, допустим, крупное большинство в Сенате, соответственно, здесь президент просто, чтобы проявить какую-то свою инициативу, что он такой хардлайнер, он может этот законопроект ввести в жизнь. То есть я бы ставил на то, что если это и будет введено, то не раньше промежуточных выборов, то есть не раньше декабря.
15: Вадим Козлов, Институт США и Канады РАН. Сторонники законопроекта о санкциях против России рассчитывают с его помощью усилить давление на Москву и поддержать Украину. Но зарубежные СМИ обращают внимание на целый ряд противоречий.
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung, законопроект дает президенту США право вводить санкции против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против 5 стран, которые помогают России обходить санкции. В первую очередь речь может идти о Китае и Индии, крупнейших покупателях российской нефти. И эта мера способна еще сильнее осложнить торговые отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели. Расширение тарифных полномочий Трампа вызвало критику. В частности, The Guardian цитирует демократов, которые опасаются, что Трамп получит слишком широкий полномочий для введения новых тарифов, а Конгресс практически не сможет на это повлиять. Они предупреждают, что закон может открыть президенту дорогу к еще большему тарифному давлению. При этом против законопроекта выступают и некоторые республиканцы. The Washington Post приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола. Это не принесет мира Украине, а сознательно сделает американские семьи беднее. Повышение тарифа будет значить не что иное, как налог на импортные товары. Financial Times, анализируя законопроект, отмечает, что в процессе обсуждения он стал мягче. Тариф тарифы для покупателей российской нефти снижены по сравнению с первоначальной версией, а Трамп получил широкие полномочия отказаться от их введения. Поэтому теперь, по оценке газет, это скорее возможность, а не обязанность президента. Окончательное решение остается за Трампом. В связи с чем Блумберг обращает внимание на более фундаментальный вопрос. Изменил ли Трамп вообще свой курс в отношении России? Потому что среди демократов также есть мысль, что ничего из этого не будет иметь смысла, если Трамп продолжит искать точки соприкосновения с Москвой.
2: Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия внимательно анализирует и изучает заявления и процессы США, связанные с санкциями в отношении Москвы. К другим темам. «Колобок» неожиданно установил рекорд по стартовым летним сборам. Этот фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката этим летом, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука», как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта. Об этом Ольга Кашинская.
18: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
19: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
18: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма, палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
20: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. Я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
18: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
2: Тем, кому не понравился «Колобок», стали писать режиссеру Сарику Андреасяну, думая, что это его фильм. В итоге ему пришлось записать видео о том, что он не имеет к нему никакого отношения. Актриса и жена режиссера Лиза Моряк подписала видео: «Не смотрели и не осуждаем». В комментариях некоторые шутят, что если Лиза в фильме не играет, его точно снял не Сарик.
0: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но мы должны вам сообщить о том, что...
21: Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я. То есть всего 3 в году я снимаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я.
2: Телеканал «Россия-24», выступивший одним из спонсоров «Колобка», обратился в прокуратуру и Следственный комитет за травли в адрес создателя картины. Как заявил начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров, критика фильма превратилась в полноценное поле битвы. Недовольство качеством контента смешалось с угрозами и откровенным беспределом в сети. По его словам, создатели картины, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев начали получать уже анонимные угрозы. Турция стала ограничивать проход судов в Черное море из-за атак беспилотников. Как пишет Bloomberg, проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы Анкара ограничивает на фоне участившихся атак беспилотников. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Малазийский рингит окончательно установился как официальная валюта страны, вытеснив малазийский доллар в 1976 году. Рингит переводится с малайского как «зазубренный», «рубчатый». Так на малайском архипелаге еще в 18 веке называли крупные серебряные европейские монеты с рубчатым краем. Рингит в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Что надо, услышал.
22: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
12: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: ЦИОМ в партнерстве с фондом Росконгресс при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос в ЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но на конец 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
12: Недвижимость на Business FM.
2: 13:48 в Москве. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так, об этом подробнее Евгений Перельчук.
1: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
3: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает, в моем случае, 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
1: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель Best Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
5: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
1: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов 1-го 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: 3-й тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. В центральном матче в Москве сыграют «Спартак» и «Краснодар». Эта встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Перед 3-м туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает ставит в атаке ставку на Мирленда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово, все это создает скандальный фон. Некоторые фены «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
7: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Червенной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
24: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над «Локомотивом». Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, потащил 1 удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделю в кубковом матче разгромил «Акрон», ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
8: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
24: Крылья Советов примут «Балтику». Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. «Локомотив» встретится дома с «Акроном». Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится «Динамовское» дерби. Удивительно, но «Махачкалинская» идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Продолжительность жизни.
9: Каждый день тысячи людей по всему миру ждут донорский орган. Но что, если однажды его можно будет просто напечатать?
6: Журналист Алена Копылова.
9: Эта идея уже перестала быть научной фантастикой. Сегодня в лабораториях действительно создают живые ткани с помощью 3D-биопринтеров. Правда, до печати полноценных органов еще далеко. В отличие от обычного 3D-принтера, биопринтер работает не с пластиком, а с так называемыми биочернилами. Это особый гидрогель, внутри которого находятся живые клетки. Принтер послойно размещает их в заданном порядке, формируя будущую ткань. Но напечатать клетки недостаточно. Они должны выжить, закрепиться на своем месте, начать обмениваться сигналами и постепенно сформировать настоящую ткань. Часто для этого используют специальные каркасы из биосовместимых материалов. Они временно поддерживают форму конструкции, а затем постепенно разрушаются, уступая место собственной ткани организма.
4: Самая сложная задача сегодня связана с кровеносными сосудами. Каждая клетка должна получать кислород и питательные вещества. Если расстояние до ближайшего капилляра превышает примерно 0,2 мм, клетка начинает погибать. Поэтому крупный орган невозможно просто напечатать целиком. Сначала нужно создать разветвленную сеть мельчайших сосудов, а затем соединить ее с кровеносной системой пациента. Именно эта задача остается одним из главных препятствий современной биопечати. Несмотря на это, технология уже применяется. Исследователи печатают участки кожи для лечения ожогов, хрящевую ткань, фрагменты костей и миниатюрные модели печени, сердца и опухолей. Такие конструкции используют не только для исследований, но и для проверки новых лекарств.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Российские военные взяли под контроль Ивановку в Харьковской области, сообщает Минобороны. Согласно оперативной сводке, за сутки российские военные сбили 8 украинских крылатых ракет «Фламинго» и 828 беспилотников. В Белграде проходит официальная встреча Владимира Зеленского и Александра Вучича. Это первый визит Зеленского в Сербию с начала его президентского срока. Он прибыл в Белград накануне. Стороны намерены обсудить экономическое и энергетическое сотрудничество. После встречи планируются совместные заявления. Сенат США утвердил исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша на пост генпрокурора страны. Он автоматически становится министром юстиции, пишет Вашингтон-Пост. Кандидатуру Тодда поддержали 50 сенаторов, высказались против 49. Бланшу 52 года. За время своей карьеры он работал юристом в крупной компании в окружных судах Нью-Йорка. В 23-м году представлял интересы Дональда Трампа в судах. Затем стал заместителем генерального прокурора. Тайфун «Долфин» добрался до берегов Японии. На Окинаве пострадали 5 человек. Без света остались 14 тысяч строений. Сейчас тайфун движется на северо-запад. Порывы ветра достигают 216 километров в час. «Долфин» достигнет восточного и южного побережья Китая к вечеру воскресенья. Власти провинции подняли уровень опасности из-за тайфуна до максимального. Приостановили выполнение 162 паромных рейсов. На севере Тайваня отменили десятки международных авиарейсов. Новости на Business FM. Держитесь курсом.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Геленджике временно закрыли все пляжи в связи с объявлением беспилотной опасности. Ограничение касается и пригорода тоже. Ранее беспилотник упал прямо на отдыхающих на пляже в Архипо-Осиповке. Погибли тогда 7 человек. На ситуации в Геленджике сейчас подробнее через минуту. Российские банки с марта будут блокировать денежные переводы клиентов при обнаружении вредоносного ПО на их устройствах, пишут ведомости. Правила это действуют для операций по банковским картам, переводам электронных денег и СБП. Что именно будет считаться вредоносным ПО, разбираемся. Турция ограничивает проход судов в Черное море за атак БПЛА, пишет Bloomberg. Суда, шедшие через Дарданеллы, стали получать отказы в разрешении на проход. Ранее было атаковано очередное турецкое судно в Черном море. Подробнее в эфире Business FM. Итак, в Геленджике в связи с объявлением беспилотной опасности временно закрыли пляжи на территории курорта и в Кабардинском, и Дивноморском сельских округах. Глава города Алексей Богодистов написал в телеграм-канале, что в связи с опасностью атаки БПЛА и работой ПВО все пляжи закрыты, безопасность людей превыше всего. В этот понедельник, 3 августа, украинский беспилотник упал и взорвался на пляже в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. В момент атаки дронов на пляже и в море находились люди. Они эвакуированы не были. Местные жители рассказывали Business FM, что не слышали звука сирен и не видели предупреждений. В результате атаки погибли 7 человек, в том числе 4 детей. Десятки человек получили ранения. О нынешней реакции властей говорит замгендиректора Business FM Краснодар Антон Мисулис.
13: Реакция властей, на самом деле, очень даже адекватная, потому что урок Архипо-Осиповки показал, что все-таки люди у нас не готовы при сигнале сирен, либо при работе ПВО, уходить в укрытие. Наверное, действует принцип «приехал на отдых и бери от этого все». Поэтому власти пошли на адекватный шаг, который уже применяется и в Сочи в том числе. Это принудительная эвакуация пляжа, это принудительное их закрывание, наверное, и бизнес тоже должен тоже подключаться, закрывать и рестораны, так, чтобы у людей не было возможности, кроме как покинуть пляж и укрыться в каких-то безопасных местах, где просто не появляться на улице.
14: Как это вот выглядит? То есть приходят правоохранительные органы на пляж и всех как-то сгоняют или как?
13: Как правило, на каждом пляже существует служба спасения, да, это ребята, которые дежурят на вышках и, соответственно, с громкоговорителями принудительно пляж эвакуируют. При всем при этом, вот параллельно сейчас в Краснодаре звучала дважды сирена, и вот с окна наблюдал, ну, народ как гулял, дети во дворах, как бы никто и не планировал спрятаться в укрытие, либо уходить домой. К сожалению, не везде эта история еще работает.
14: И при этом инфраструктурно оборудованы ли все, скажем так, общественные вот эти вот пляжи, цивилизованные, сиренами, соответствующим оборудованием, чтобы все это как-то оперативно делать?
13: Оборудовано это может быть и оборудовано. Города у нас приморские, на самом деле, не очень большие. Сирены, как правило, слышно со всех уголков города. Но вот до относительно недавно был случай в Масхака, это под Новороссийском, когда при эвакуации отдыхающие не смогли попасть в укрытие, да, потому что был конфликт между жителями дома, управляющей компанией и властями. Жители отказались предоставлять свой подвал для укрытия. И это освещали СМИ, и все-таки такой вызвал общественный резонанс. Все-таки мы говорим о том, чтобы как-то людей обезопасить при воздушных атаках.
2: Антон Мисулис, Бизнес FM, Краснодар. Сегодня

0: Около 2% мировой добычи нефти. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт, из-за чего экспорт нефти с КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. При этом стоимость фрахта танкеров на маршруте КТК Средиземное море достигла рекордных 400 тысяч долларов в сутки. И Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог, международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать, это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию деэскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
2: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
1: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
2: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
1: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегко, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Накануне у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз «МВ-Гюлюк» под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, но экипаж не пострадал, а сам корабль направлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. До этого 3 августа турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», выходящие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками, и МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Неизбаев.
3: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние и какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, вот таким незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
0: Яшар Неизбаев. По данным Bloomberg, Турция ограничивает проход коммерческих судов в Черном море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в российский Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам, либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони, проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. Но тем, кто отказался от поездки заранее, отели возвращать предоплату не стали. Среди них комплекс «Континент» в Алуште, это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. А клиенты рассказали «Бизнес ФМ», что внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, но в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, об этом Наталья Воробьева.
4: К Бизнес ФМ обратились

0: появились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
1: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
0: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
2: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
0: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
3: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
0: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
4: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетает большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
0: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
5: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее директ.яндекс.ру. контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Погода в Москве.
7: 26 градусов прямо сейчас в столице. Сегодня до конца дня солнечная погода, без осадков. Завтра чуть прохладнее, плюс 22, и возможен дождь. 14.15 в Москве. Борьба с мошенниками – вечная тема, которая за последние несколько лет заиграла непредвиденными красками. Между законодателями и преступниками идет настоящая гонка технологий. А бизнес сталкивается с последствиями этого соревнования. Нередко это болезненные столкновения. О том, что сделано в сфере антифрода и что еще предстоит, с Сергеем Боярским, депутатом Госдумы 8-го созыва, председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, беседовала моя коллега Елена Марчукова.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
8: У нас сегодня с вами вечная тема. Хотели поговорить о противодействии цифровому мошенничеству, но сами собой вмешиваются новости, и возникла еще одна тонкая тема взаимодействия электронных сервисов и государства. Не могу вас не спросить, как вам кажется, что дальше будет с Телеграмом в России? Мы знаем ведь, что террористы в своих целях используют не только электронные сервисы, но автотранспорт, например, и врезается в толпу людей. Но от этого автотранспорт не запрещается целиком и полностью.
9: Вы знаете, что в отношении мессенджера Телеграм там есть целый ряд претензий, они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних.
8: Претензии лично к Павлу Дурову, основателю сервиса, и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
9: По всей видимости, нет. Не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
8: Тогда ближе к антифроду. Дума приняла несколько крупных антифрод-пакетов. Вот по каким показателям лично вы будете оценивать успех их применения? На какие цифры смотреть и ориентироваться? Скорость возврата денег пострадавшим или снижение числа попыток мошенничества?
9: Для нас, наверное, основным показателем стало снижение количества таких преступлений. Мы, с сожалением и с тревогой, еще несколько лет назад наблюдали постоянный рост от периода к периоду по 25-30%. Сейчас мы видим снижение на те же 30%. И это, конечно, в том числе и первый пакет, и второй пакет. Мы последовательно выбивали инструментарий у мошенников, вводили институты самозащиты, самозапретов, которые пользуются популярностью. Один только самозапрет на выдачу онлайн-кредита оформили свыше 21 миллиона человек. Пока еще не слишком широко используемая, но, на мой взгляд, очень эффективная мера по установке так называемой второй руки. Вы можете стать для своих, например, пожилых родителей доверенным лицом, к которому банк будет обращаться для подтверждения или отклонения значимых операций. Как показывает практика, в моменте одного человека обмануть удается, а двух практически одновременно обмануть очень сложно, если не сказать невозможно. Так что
8: одна голова хорошо, две руки лучше.
9: Ну и, конечно, такие базовые вещи, как ограничение хождения сим-карт. С 1 апреля прошлого года можно оформлять только 20 сим-карт на человека. До этого мы фиксировали случаи, когда по несколько тысяч сим-карт было оформлено на одного или нескольких граждан, которые, естественно, использовались именно как способ ведения вот этой подрывной деятельности через сим-боксы и так далее. Во втором пакете мы ограничиваем теперь хождение средств платежа. Нельзя будет оформить более 20 банковских карт, что, наверное, не повлияет на жизнь простых людей. Государственная информационная система «Антифрод» начала работу. Конечно, она будет развиваться. Я знаю, что коллеги из Минцифры в третьем пакете тоже будут вводить уточнения. Все вместе мы последовательно добиваемся сокращения такого рода преступлений.
8: И представитель ЦБ говорил о том, что стоимость так называемого дроп-пакета растет. Получается, что каждый новый антифрод-закон делает жизнь мошенников сложнее. Но одновременно еще и жизнь бизнесу усложняет. Где грань между безопасностью ответственностью граждан и избыточным регулированием?
9: Тут, конечно, не нужно перегибать палку, и мы вот стоим на страже интересов граждан в первую очередь, ну, в том числе слышанный бизнес. Хочу напомнить, что во втором пакете, в первом чтении мы приняли полный запрет на входящие международные вызовы. Но далее именно депутатский корпус мы настояли на том, чтобы этот тотальный запрет заменить на институт самозапрета, и скоро такая возможность появится.
8: Что-либо из принятых ранее мер вы считаете не совсем удачным или ошибочным? На собственном опыте могу сказать, что система маркировки звонков так и не заработала в полную силу. Мне без маркировки приходил звонок от моего же мобильного оператора. И точно так же без маркировки проходили какие-то спам-вызовы. Система не работает в полном объеме, но бизнес уже за это платит. Есть ли еще какие-то пункты антифрод-повестки, по которым нужна доработка?
9: Я действительно привел бы тот же пример. На мой взгляд, маркировка работает некорректно. Это можно и нужно дорабатывать. Совместными усилиями с операторами все-таки доведем до ума идею. Все остальное, рано говорить о каких-то масштабных сбоях. Меры все имели достаточно сложный срок вступления. Многие из них заработали только с 1 сентября 2026 года. Второй пакет тоже заработает там с марта 2027 в сроке вступления. Вот. Ну и будем смотреть практику применения.
8: Какие-то побочные эффекты успешно внедренных мер вы видите? Вернусь к звонкам, когда есть механизм, когда блокируются определенные звонки, но с другой стороны это мешает звонкам, которые должны проходить в легальном поле. Или, например, ограничивается число сим-карт, которыми может владеть лицо, но для ИПшника это критично, потому что он тоже физлицо, по сути, а бизнес его корректно не может функционировать в связи с этим ограничением.
9: Нет, мы таких сигналов не получали. Были действительно вопросы с массовыми вызовами, но мы их урегулировали во втором пакете, разрешив такие вызовы для банковского сектора, для оповещения их клиентов. Хочется похвалить наших операторов, потому что они самостоятельно, каждый у себя применяют антифрод-механизмы, и банковский сектор тоже преуспел в этом отношении. Есть банки, в которых фрод стремится вообще к нулю.
8: Получается, Госдума молодец, операторы связи молодцы, банки молодцы, а мошенники продолжают звонить, писать, обманывать, люди продолжают переводить им деньги, и много. Как так?
9: Мы явление с вами уничтожить не сможем. Главное его обуздать, потому что та волна, которая нас захлестнула, была абсолютно недопустимой. Мы же помним с вами, что 30 лет назад сидели наперсточники у метро, и тоже люди, понимая все риски, останавливались и зарплаты свои там составляли. Ну, к сожалению, так устроен мир, наша задача создать инструменты для защиты и самозащиты, а дальше уже постараться их совершенствовать с тем, чтобы вот это явление, которое старо как мир, вогнать в какие-то удобоваримые рамки.
8: А удобоваримые это какие?
9: Я бы стремился к его искоренению, но мы прекрасно понимаем, что жажда наживы никогда не покинет умы и сердца разного рода лиц. Стараемся бороться по мере сил.
8: Можно ли говорить о том, что сейчас государство проигрывает мошенникам в скорости? То есть пока будет описано, систематизировано то или иное явление, мошенники уже найдут какой-то новый способ, новую схему?
9: Отчасти это всегда так. Законодательные решения, как правило, несколько запаздывают. Но могу сказать, что государственная информационная система, антифрод, впоследствии не потребует законодательных решений. Создан оперативный штаб по борьбе с мошенничеством. И там уже в зависимости от каких-то новых сценариев система будет донастраиваться без законодательных решений, очень оперативно. А что касается новых технологий, то как раз завершая весеннюю сессию, мы поддержали правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. И это, наверное, тот самый случай, когда мы точно не опоздали. Но, конечно, 9-я дума будет к нему не раз возвращаться. Будут появляться вопросы отраслевого регулирования. Но это уже другой вопрос.
8: И все-таки к вопросу о регулировании. Госдума нарастила темп принятия законов, которые связаны с антифродом в том или ином виде. Нет ли у вас ощущения, что на полноценное обсуждение с бизнесом и с экспертами не остается времени? И есть ли какой-то такой закон, который рассматривается сейчас, который лично вы предпочли бы обсуждать подольше с сообществом?
9: Мы очень подробно обсуждали и первый, и второй пакет, и на площадке правительства, и на площадке комитета. У нас очень широкий пул экспертов. Я не вижу проблем с коммуникацией. Многие хотели пообсуждать искусственный интеллект поподробнее, но учитывая, что законопроект очень базовый и рамочный. Мы просто выбрали такой путь, не перегружать его смыслами. Договориться обо всем на данном этапе просто не представляется возможным. Подробное обсуждение его будущего наполнения еще впереди. Всех приглашаем к этой работе.
8: Мессенджер Макс. Туда, как и в другие мессенджеры, приходят приглашения сообщить код при перемене ключей от домофона. Моим коллегам звонили мошенники с моей фотографией в Максе и просили денег взаймы. Чем он тогда безопаснее, чем все прочие запрещенные, заблокированные, заторможенные мессенджеры?
9: Тем, что там есть кнопка «Пожаловаться» и пункт «Мошенничество». И после того, как вы ее нажмете, реакция будет мгновенная и молниеносная, и аккаунт будет заблокирован. Поэтому это самый безопасный мессенджер на сегодняшний день.
8: Последний вопрос на звонки нашей редакции. Вы обычно отвечаете, с какого аппарата телефонного? Это iPhone?
9: Да, у меня пока что iPhone, но я уже подумываю перейти на Android. App Store ведет такую последовательную недружественную политику в отношении отечественных приложений, которыми я активно пользуюсь. Поэтому, судя по всему, мой следующий телефон будет на базе платформы Android.
8: Отечественных марок пока нет?
9: Ну, я не видел. Если мне коллеги подскажут, я рассмотрю такой вариант. Главное, чтобы все работало и было удобно.
8: Благодарю вас. Теперь мы тоже в теме.
6: Business FM. Теми, кто в теме.
7: С депутатом 8-го созыва Государственной Думы Сергеем Боярским беседовала моя коллега Елена Марчукова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Так, мол... И так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото – от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 14 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Турция ограничила проход коммерческих судов в Черном море на фоне участившихся атак беспилотников, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Генеральное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, следовавших в Новороссийск, что временно не выдают транзитное разрешение на такие рейсы. Ведомство увеличило время рассмотрения заявок на проход через Дарданеллы. Ситуация на трассе «Новороссия» значительно улучшилась. Движение удалось восстановить, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Марат Куснулин. Он напомнил, что трафик на этом направлении составляет около 7 тысяч машин в сутки. Из них почти 3 тысячи грузовики. Иногда происходят потери, в том числе бьют по гражданским автомобилям, подчеркнул вице-премьер. По его словам, он ежедневно получает доклады о сбитых беспилотниках и случаях поражения автомобильной техники, в основном бензовозов. В июне движение на одном из участков трассы было перекрыто после атаки украинских дронов в Новоазовске. США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для «Патриот», однако этого недостаточно, заявил Владимир Зеленский. По его словам, в прошлом году поставки таких ракет были более масштабными. Киев намерен решить проблему с их нехваткой, сказал Зеленский. Накануне он прибыл в Белград. Отец футболиста Лионеля Месси, Хорхе Месси, умер в возрасте 68 лет. В последнее время он проходил лечение в клинике аргентинского города Росарио, сообщила его семья. Причина смерти не называется. Издание «Инфобай» пишет, что отец был опорой и наставником Лионеля во время становления его футбольной карьеры. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Адские санкции против России принял Сенат США. В нем те самые 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа. А далее закон должна рассмотреть Палата представителей. Будут ли изменения и каковы перспективы? Рефинансирование комбинированной ипотеки оказалось недоступно. В нашу редакцию обратился слушатель, которому отказали порядка 20 банков, хотя законодательно такая возможность появилась еще зимой. Почему банки тогда отказываются рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки? Подробнее об этом в нашем эфире через несколько минут. «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. В первый день проката больше 50 миллионов рублей. Но хейт вокруг фильма не стихает. Из-за него сдвинули теневой прокат нового «Человека-паука». А те, кому не понравился «Колобок», стали писать режиссеру Сарику Андреасяну. В итоге тому пришлось публично опровергать свою причастность к фильму. Эти и другие темы в нашем эфире. Сенат США принял законопроект о новых, так называемых, адских санкциях против России. Речь о документе, внесенном сенаторами Блюменталем и Грэмом, ныне покойным. В России он был признан экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот и иностранных лиц компаний и суда, участвующие в обходе санкций. И, кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций, комментирует политолог Георгий Буфт.
11: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то две трети там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие тех или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
7: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Верхняя палата Конгресса одобрила законопроект в последний день. Перед уходом на каникулы проголосовали 86 из 100 сенаторов. И теперь сенатскую редакцию законопроекта должна одобрить палата представителей, которая сейчас на каникулах, и следующее голосование ожидается 31 августа. Но потом документ должен подписать Дональд Трамп. Рейтер пишет, что законопроект может не пройти палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Перспективы комментирует руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Вадим Козлов.
12: Перспективы прохождения данного законопроекта в Палате представителей весьма высокие. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, вопрос введения каких-то мер против России, Ирана встречает большую двухпартийную поддержку. Несмотря на опасения демократов, что это может дать Трампу дополнительные возможности вводить тарифы. Может быть, будут какие-то отдельные представители партии, которые откажутся поддержать этот законопроект в Палате представителей. Тем не менее, я думаю, что большинство, 90%+ республиканцев, данный законопроект поддержит. Если первая версия данного законопроекта предполагала такое автоматическое введение санкций, ну, Трамп, его администрация этот первый законопроект нивелировали всячески, и поэтому его версия, та, которая прошла сейчас, Сенат дает президенту только право, но не обязывает его это делать. Поэтому никакого немедленного эффекта здесь не будет.
13: Когда этот рубильник может быть переключен, если мы говорим про вот эту вот опциональную часть?
12: Он может быть переключен только если Трамп подумает, что опции с переговорным процессом по поводу Украины исчерпаны. В таком случае такой рубильник будет довольно быстро переключен. Плюс здесь очень сильное влияние будут оказывать выборы, которые пройдут в Палате представителей до выборов в Сенате, потому что это может оказать существенное влияние на расклад сил в Соединенных Штатах, фактически принудить президента вести более жесткую политику в отношении России. Если республиканцы теряют одну палату и имеют, допустим, хрупкое большинство в Сенате, соответственно, здесь президент просто, чтобы проявить какую-то свою инициативу, что он такой хардлайнер, он может этот законопроект ввести в жизнь. То есть я бы ставил на то, что если это и будет введено, то не раньше промежуточных выборов, то есть не раньше декабря.
7: Вадим Козлов, Институт США и Канады РАН. Сторонники законопроекта о санкциях против России рассчитывают с его помощью усилить давление на Москву и поддержать Украину, но зарубежные СМИ обращают внимание на целый ряд противоречий.
6: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: Как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung, законопроект дает президенту США право вводить санкции против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против 5 стран, которые помогают России обходить санкции. В первую очередь речь может идти о Китае и Индии, крупнейших покупателях российской нефти. И эта мера способна еще сильнее осложнить торговые отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели. Расширение тарифных полномочий Трампа вызвало критику. В частности, The Guardian цитирует демократов, которые опасаются, что Трамп получит слишком широкий полномочий для введения новых тарифов, а Конгресс практически не сможет на это повлиять. Они предупреждают, что закон может открыть президенту дорогу к еще большему тарифному давлению. При этом против законопроекта выступают и некоторые республиканцы. The Washington Post приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола. Это не принесет мира Украине, а сознательно сделает американские семьи беднее. Повышение тарифа будет значить не что иное, как налог на импортные товары. Financial Times, анализируя законопроект, отмечает, что в процессе обсуждения он стал мягче. Тарифы для покупателей российской нефти снижены по сравнению с первоначальной версией, а Трамп получил широкие полномочия отказаться от их введения. Поэтому теперь, по оценке газет, это скорее возможность, а не обязанность президента. Окончательное решение остается за Трампом. В связи с чем Bloomberg обращает внимание на более фундаментальный вопрос. Изменил ли Трамп вообще свой курс в отношении России? Потому что среди демократов также есть мысль, что ничего из этого не будет иметь смысла, если Трамп продолжит искать точки соприкосновения с Москвой.
7: В Кремле ранее подчеркивали, что Россия внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США, связанные с санкциями в отношении Москвы. Более сотни рейсов прямо сейчас задерживаются в аэропортах Москвы. Во Внуково ранее ввели частичные ограничения. Аэропорт принимает и отправляет самолеты только по согласованию, но рейсы отменяются, задерживаются во всех аэропортах московского авиаузла, и предварительно связано это с ограничениями, которые введены в аэропортах юга России на фоне атак беспилотников. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. «Колобок» неожиданно установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Нового Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, об этом Ольга Кашинская.
15: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
16: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
15: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
17: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». То есть стартовые эстимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. Я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках, и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
15: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
7: А те, кому не понравился «Колобок», стали писать режиссеру Сарику Андреасяну, думая, что это его фильм. В итоге тому пришлось записать видео о том, что он не имеет к фильму никакого отношения. А актриса и жена режиссера Лиза Моряк подписала видео «Не смотрели и не осуждаем». В комментариях некоторые шутят, что если Лиза в фильме не играет, то точно его снял не Сарик.
18: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но мы должны вам сообщить о том, что...
19: Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я. То есть всего 3 в году я снимаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я.
7: Телеканал «Россия-24», выступивший одним из спонсоров «Колобка», обратился в прокуратуру, Следственный комитет из-за травли в адрес создателей картины. И, как заявил начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров, критика фильма превратилась в полноценное поле битвы, а недовольство качеством контента смешалось с угрозами и откровенным беспределом в сети. По его словам, создатели картины, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев начали уже получать анонимные угрозы.
6: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
6: Успеть за 10 секунд на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
22: Одна из главных интриг этого лета продолжалась недолго. Леброн Джеймс оставался свободным агентом всего 3 недели. 24 июля он объявил о подписании контракта с командой, которую изначально немногие рассматривали как вероятное место продолжения его карьеры. После ухода Леброна из Лейкерс его агент проделал колоссальную работу. Рич Пол провел переговоры с 27 из 30 команд Национальной баскетбольной ассоциации. Но после всего этого труда фраза, произнесенная Джеймсом на встрече с фанатами за неделю до подписания контракта, стала решающей. Он сказал, что хочет быть в команде, которая каждый день работает над тем, чтобы завоевать титул, и верит в процесс. Последние 3 слова – это девиз Philadelphia 76ers на протяжении последних 13 лет. У Филадельфии не оставалось места под потолком зарплат для контракта суперзвезды после приобретения Джейлена Брауна в начале июля. Браун и 32-летний Джоэл Эмбит играют на максимальных контрактах по 58 миллионов долларов за сезон. Все настолько совпало, что король Джеймс согласился на ветеранский минимум в 4 миллиона долларов. Представьте, Александр Овечкин за предстоящий сезон заработает больше, чем Леброн Джеймс. Филу Леброн явно отправился не по финансовым соображениям. У него было предложение от Клиперс на 20 миллионов за сезон, которое позволяло ему остаться в Лос-Анджелесе. Но он выбрал команду, где ему будет комфортно и где он считает, что может снова завоевать титул. Масло в огонь сразу же подлил Чарльз Баркли, заявив, что если Леброн выиграет еще 2 титула с Филли, то превзойдет Джордана, Мэджика и Бёрда. Чак, как обычно, троллит. Но, может быть, именно такого ветеранского опыта и лидерства Филадельфии все это время не хватало, чтобы пройти дальше 2-го раунда плей-офф.
6: Спорт и деньги на Business FM.
7: 14:47 в Москве. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщило издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательница Алисы Джукич и художница Каролины Кхарит, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства, об этом Наталья Шашина.
23: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харит публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами. И придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, 1000 комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
1: Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
23: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов, около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
2: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает суммы за эту книгу. Очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
23: Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе и в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
3: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
23: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
7: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. В центральном матче в Москве сыграют «Спартак» и «Краснодар». Эта встреча состоится в воскресенье. В ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий «Панатинаикос» до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
24: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Северной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга. друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны так убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
4: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, потащил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
0: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Юрьевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
4: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же Динамо занимает лишь 13 место. Зенит в Петербурге сыграет с Родиной, а Факел примет Ахмат. В Казани встретятся Рубин и Оренбург. Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из Шанхая Шинхуа. Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов: Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Кто надо, услышал.
8: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
21: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 14 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Беспилотник засекли в Болгарии. Он вошел в воздушное пространство страны со стороны Румынии и взорвался в 100 метрах от болгарской границы. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил премьер-министр Румен Радев. По его словам, место взрыва находится в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. В результате атаки ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Александр Шуваев. ЧП произошло в Грейворонском округе. Также в больнице скончался местный житель, получивший тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгородском округе 3 августа. За сутки ВСУ атаковали территорию региона с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Под удары попали Белгород и 14 округов области, сказал губернатор. Российские банки с 1 марта будут отказывать клиентам в переводе денег, если на их устройстве будет обнаружено вредоносное ПО. Это следует из федерального закона. Норма распространяется на операции по банковским картам, переводы электронных денег и переводы через СБП. Кроме того, банк должен будет сообщить клиенту причину отказа и предложить провести перевод с другого устройства либо лично в банке. Новости на Business FM. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Геленджике временно закрыли все пляжи в связи с объявлением беспилотной опасности ограничений. Это касается и пригорода тоже. Ранее беспилотник упал прямо на отдыхающих на пляже в Архипосиповке. Тогда погибли 7 человек. Ситуация в Геленджике подробнее через минуту буквально. США убедили Украину отказаться от ударов по КТК. Как пишет Bloomberg, Киев пообещал не бить по танкерам и инфраструктуре в Черном море, принадлежащим российско-казахстанской компании. Между тем, Турция ограничивает проход судов в Черном море. Из-за атак беспилотников, пишет Bloomberg, суда, шедшие через Дарданеллы, стали получать отказы в разрешении на проход. Ранее было атаковано очередное турецкое судно в Черном море. К чему все идет, подробнее в нашем эфире. В Геленджике в связи с объявлением беспилотной опасности временно закрыли пляжи на территории курорта и в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Глава города Алексей Богодистов написал в телеграм-канале, что в связи с опасностью атаки БПЛА и работой ПВО все пляжи закрыты. Безопасность людей превыше всего. В этот понедельник, 3 августа, украинский беспилотник упал и взорвался на пляже в селе Архипосиповка, что под Геленджиком в момент атаки дронов на пляже и в море находилось много людей, они не были эвакуированы, и местные жители рассказывали Business FM, что не слышали звука сирены и не видели предупреждений. В результате атаки погибли 7 человек, в том числе 4 детей, и десятки человек получили ранения. О нынешней реакции властей говорит замгендиректора Business FM Краснодар Антон Мисулис.
10: Реакция властей на самом деле очень даже адекватная, потому что урок Архипосиповка, как я показал, что все-таки люди у нас не готовы при сигнале сирен, либо при работе ПВО уходить в укрытие. Наверное, действует принцип «приехал на отдых и бери от этого все». Поэтому власти пошли на адекватный шаг, который уже применяется и в Сочи в том числе. Это принудительная эвакуация пляжа, это принудительное их закрывание, наверное, и бизнес тоже. Должен тоже подключаться, закрывать и рестораны, так чтобы у людей не было возможности, кроме как покинуть пляж и укрыться в каких-то безопасных местах, где просто не появляться на улице.
11: Как это вот выглядит? То есть приходят правоохранительные органы на пляж и всех как-то сгоняют или как?
10: Как правило, на каждом пляже существует служба спасения, да, это ребята, которые дежурят на вышках и, соответственно, с громкоговорителями принудительно пляж эвакуируют. При всем при этом, вот параллельно сейчас в Краснодаре звучала дважды сирена, и вот с окна наблюдал, народ как гулял, дети во дворах, как бы никто и не планировал спрятаться в укрытие либо уходить домой. К сожалению, не везде эта история еще работает.
11: И при этом инфраструктурно оборудованы ли все, скажем так, общественные вот эти вот пляжи цивилизованные, с сиренами соответствующим оборудованием? оборудованием, чтобы все это как-то оперативно делать?
10: Оборудовано это может быть и оборудовано. Города у нас приморские на самом деле не очень большие. Сирены, как правило, слышно со всех уголков города. Вот да, относительно недавно был случай в Масхака, это под Новороссийском, когда при эвакуации отдыхающие не смогли попасть в укрытие, да, потому что был конфликт между жителями дома, управляющей компанией и властями. Жители отказались предоставлять свой подвал для укрытия. И это освещали СМИ, и все-таки такой вызвал общественный резонанс. Все-таки мы говорим о том, чтобы как-то людей обезопасить при воздушных атаках.
7: Антон Мисулис, Бизнес ФМ, Краснодар. Сегодня весь Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Из-за падения обломков дрона возник пожар на Ильском НПЗ. Он один из крупнейших на юге России. Пострадали 6 человек, пожар был потушен. США убедили Украину не атаковать танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт, из-за чего экспорт нефти с КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли говорить здесь о некотором намеке на морское перемирие? Комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
12: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать, это все-таки

0: сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
1: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает Нью-Йорк, и здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
2: Андрей Картунов. Накануне у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз «Инвигулюк» под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, но экипаж не пострадал, а сам корабль направлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. А до этого 3 августа турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», выходящие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками, и тогда МИД Турции выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность, комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции Яшар Неизбаев.
3: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние и какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, такими незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
2: Яшар Неизбаев. По данным Bloomberg, Турция ограничивает проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в российский Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам, либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони, проблемы со светом и топливом, и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. А тем, кто отказался от поездки заранее, отели предоплату не возвращают. Среди них комплекс «Континент Валуште», это отели «Альпийская долина» и «Камелот», и другие. Клиенты рассказали «Бизнес ФМ», что внесли деньги, потом аннулировали бронь по всем правилам, но в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
4: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
5: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выясните, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
4: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
6: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
4: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал. назвал, а затем просто перестал отвечать.
5: Нам стали менять чувства.

0: о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на ней все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
1: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
2: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50%, в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
1: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее – direct.yandex.ru.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Продолжительность жизни.
7: Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора.
3: Журналист Алена Копылова.
7: Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных. Например, в радиологии. При анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации. Лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
8: 15:16 в Москве. Чем сегодня живет фэшн-индустрия? В частности, те бренды, кто сознательно выбрал оставаться вне платформенной экономики, как на них может отразиться уже или уже это отражается происходящее с маркетплейсами сейчас? Обсудим с основателем компании First in Space. Этому московскому бренду одежды уже 20 лет. Он отшивает капсульные коллекции с дизайнерскими принтами. А Александра Сидорова поговорила с теми, кто в теме.
3: Business FM. Теми, кто в теме.
9: У нас сегодня модная тема. Говорим с представителями фэшн-ритейла о том, как модная индустрия сегодня может успешно развиваться, несмотря и вопреки, даже вне платформенной экономики. Я в гостях у московского бренда одежды First in Space. Говорим с его основателями Полиной Мещеряковой и Денисом Степаняном.
10: Добрый день!
9: Я знаю, что одежда First бывает в самых разных местах. Я видела ее и на красных дорожках, на премьерах, и в метро. В регионах тоже она встречается. Вот если говорить с человеком, который про First не знает, что о нем можно сказать и как его описать?
10: First — это не одежда, это некий стиль жизни, это драйв, который присутствует в человеке, а он уже подбирает под свое внутреннее состояние некую оболочку, которая уже будет подчеркивать это внутреннее состояние снаружи.
11: Наверное, то, что можно изделия нашего бренда встретить абсолютно в разных местах, говорит о том, что мы делаем вещи просто для людей, мы сами носим. У нас нет у самих социальных сетей. Долгое время не было и у бренда соцсетей. Собственно, бренд переходил из рук в руки благодаря тому, что он яркий, он сам любое
10: необычный изделие, отличается.
11: Сам какую-то историю.
9: Мне кажется, сейчас трудно найти бренд, который распространяется вне маркетплейсов. Пытались ли вы на них выйти когда-то?
11: Не то чтобы это осознанная какая-то стратегия, это ситуативная история. Когда появились маркетплейсы, у нас основным каналом продаж был B2B. К тому моменту бренд был представлен в десятках российских городов, в мультибрендовых универмагах наших оптовых партнеров. Бренд из года в год представлял свои коллекции в рамках выставки Collection Premier Moscow. На тот момент это была самая большая фэшн-выставка в Восточной Европе.
10: Сейчас
11: немножко состав брендов поменялся, там, может быть, больше стало азиатских брендов. И, соответственно, мы понимали, что если у тебя есть канал продаж, который 80%, и ты сейчас попытаешься выбрать другой путь, то, скорее всего, у тебя твои партнеры, перед которыми у тебя уже есть какие-то обязательства, сложившиеся отношения, будут конкурировать с теми самыми маркетплейсами. Мы понимаем, что маркетплейс всегда играет,
10: мы
11: в первую очередь, на своей стороне.
10: Чем закончится эта конкуренция? Кто выиграет?
11: Выиграет маркетплейс, да. Не наши партнеры, не мы, а маркетплейс. Поэтому мы оставались с нашими оптовыми партнерами, и поэтому как раз бренд распространен, его можно встретить где-то за пределами Москвы, но им там развивали франчайзинговые истории. Сейчас 10 магазинов, которые под нашим управлением работают под вывеской First in Space.
9: И ритейл традиционный, и производство видят новые вызовы, да, сталкиваемся с тем, что склады страдают тех самых маркетплейсов. Вы вот на маркетплейсах не представлены, но все равно вас и коллег, кто тоже занят фэшн-индустрией, О чем это заставляет задуматься и как возможно пересматривать эти стратегии? Говорили с Борисом Кацом, это хобби-гипермаркет Леонардо. Он против маркетплейсов, но их товары представлены при этом на Wildberries, на Озоне. И он считает, что все то, что происходит, это никак все равно офлайну лучше не сделает.
10: Не сделает. У меня ощущение, что тот, кто заказывал на маркетплейсах, он будет ждать, пока они восстановятся худо-бедно.
11: Нет, ну, в целом, извините, тут вообще, во-первых, мы не топим против маркетплейсов. Это все равно, что топить против будущего. Оно неизбежно наступит. В моем представлении, то, что происходит с маркетплейсами, является проблемой. Почему? Потому что это влияет в целом на экономику. Продавцы, которые лишили сейчас товара на маркетплейсах, возможно, потенциально наши покупатели. Потому что это как раз те самые представители среднего бизнеса, которые сейчас оказались в сложной ситуации, они начнут, соответственно, экономить. Не ходить в рестораны, не покупать себе новое платье. И все это такая воронка, которая как бы влияет в целом на ситуацию с продажами. За последние 2 года у нас каждый год трафик падает на 30%. Мы пытаемся компенсировать падение трафика конверсии, но есть предел у всего. И мы понимаем, что мы сейчас работаем на пределе той конверсии, которая, возможно, нас пугает это. А рынок живет, как известно, ожиданиями. Если мы видим такую динамику, это ведет к чему? Что мы задумываемся. Может, нам поменьше шить? Если нам поменьше шить, то, может, нам не нужна штука народу. Ни у кого нет картины будущего, всем кажется, что как бы если сейчас все это падает, где та точка, в которой это начнет подниматься? Она не просматривается. И всем страшно, как бы, поэтому вот такое количество закрытий.
9: Есть и хорошее. У вас открываются новые магазины. Европейский. Вообще, насколько это сегодня непросто открыть новый магазин в такой вот популярной локации, когда все в этих локациях закрываются?
10: Все, что мы делаем на сегодняшний момент, становится все сложнее и сложнее. Это вложения, которые все требуют. До профессионалов, которые вынуждены в непонятном психоэмоциональном состоянии творить. А творить это тоже прям сложно сейчас. Что не день, то новости. Испытания для любого бренда, для любого человека, который, ну, пройдем 100%.
9: Торговые центры идут ли сейчас навстречу?
10: Они все идут на уступки, потому что, я думаю, еще пару лет таких, как мы сейчас претерпеваем, и торговые центры могут превратиться в
11: горизонтального выращивания продуктов питания.
10: Хорошие теплицы.
11: Торговые центры идут навстречу, но их возможности в том, чтобы идти навстречу, тоже ограничены. Большая часть торговых центров все закредитованы. Есть финмодель, согласованная с банком. Если они начинают снижать ставки арендной платы, то им нужно идти в кредитный комитет банка и все это согласовывать. Не у всех есть возможность принимать это решение оперативно. Конечно, в целом это влияет на картину. С другой стороны, как бы торговые центры, мы в Европейском забрали то помещение, которое стояло закрытым больше года. Поэтому куда деваться?
9: Наверное, оставшиеся от какого-то западного бренда.
11: Те клиенты брендов, которые уходили в 2022 году, действительно пришли к нам. Нужно напомнить предысторию как бы этих событий. Были же ковидные ограничения. И там очень интересно изменился алгоритм похода в торговый центр, чисто психологически. Если раньше были 2 типа совершения покупок, мужской и женский. Мужчина такой: мне нужна футболка белая в таком магазине. Он шел в торговом центре в этот магазин и в лучшем случае еще, не знаю, там заходил себе кофе купить, пирожок или батарейки. Женщина же, она говорит, мне бы вот какое-нибудь платье, шла в торговый центр, делала по нему 2 круга, покупала себе босоножки, футболку, шляпу, потом как бы уходила из него, вспоминала, что нужно было платье и приходила на следующий день. Когда были ковидные ограничения, женщины стали ходить в торговый центр по мужскому алгоритму. Мне нужно платье в таком магазине, я туда иду. Соответственно, потом, когда стали уходить европейские бренды, мы столкнулись с тем, что приходили к нам клиенты, которые видели там объявление о том, что какой-нибудь магазин закрылся, и говорят: о, а вы здесь давно? 3 года уже. Да, а я вот всегда ходила вот сюда, а вас не видела. Почему? Потому что она ходила вот туда, а тут она пришла, там объявление. Все, закрыто, больше не будет. Она начинает смотреть по сторонам. Действительно, мы в тот момент, понимая, что есть достаточно большая аудитория, которая привыкла к сервису, у нее есть запрос на общение с грамотным консультантом-продавцом. Мы очень много сил вложили в тренинги. Я думаю, что в тот момент мы собрали достаточное количество аудитории, кто искал какую-то замену качественным европейским вещам.
9: Многие знают про так называемый эффект губной помады, когда в кризисы все покупают косметику девушки, при этом экономят на одежде. Но наверняка и в одежде есть какие-то нюансы в отношении спроса. То есть в кризис больше покупают, например, брюки, а меньше платья. Вот вы что-то такое прослеживаете и под это успеваете подстроиться, под то, что человеку нужно?
10: У нас есть даже не ощущение, а статистика, что не продается агрессивное. То есть человек в момент кризиса, вот всего происходящего, не хочет мрачного, сильно депрессивного. То есть он, наоборот, идет в ощущение, что вот веселый кот, я лучше куплю веселого кота, чем грустную собаку. Грусть, тоска, печаль, он не хочет еще это в одежде транслировать. У него желание уделить место какому-то цвету, празднику, свету.
9: На этой обнадеживающей ноте тему, наверное, будем считать закрытой, но с перспективой на большой и яркий рост. Спасибо вам большое за этот разговор.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: С основателями бренда одежды First & Space Денисом Степаняном и Полиной Мещеряковой беседовала Александра Сидорова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
3: Между делом с Кирой Альтман.
12: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией. Вот, читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
13: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
14: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
12: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и взорвался в 100 метрах от болгарской границы. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил премьер-министр страны Румен Радев. По его словам, место взрыва находится в 200 метрах от компрессорной станции Румынии и в километре от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Пентагон досрочно отстранил от должности командующего 5-м армейским корпусом США Чарльза Констанцу, который отвечал за координацию помощи Украине. Его преемником стал генерал-майор Томас Фелти, сообщает ABC News. Обстоятельства отставки генерала, который должен был покинуть свой пост через 2 месяца, неясны. Увольнение произошло на фоне масштабных перестановок в высшем военном руководстве, однако, по словам источника телеканала, отстранение Констанцы не связано с кампанией главы Пентагона Пита Хэкстона по переформированию руководства армией. Экс-главу МИДа Венгрии Петра Сиярта заподозрили в коррупции, пишет издание «Индекс». Расследование начали после заявления активиста Иштвана Тенье. Он попросил проверить возможное получение Сиярта взятки в связи с назначением на должность в китайской компании «БИТ». Активист сослался на высказывание премьер-министра Венгрии Петра Мадера, который назвал переход бывшего министра в «БИТ» слишком открытой благодарностью за помощь в привлечении автогиганта в «Сегет». В случае доказательства вины Сиярта может грозить до 3 лет лишения свободы. Федерация World Skate восстановила в правах Федерацию скейтбординга и роллер-спорта России. Таким образом, российские спортсмены будут допущены до участия в международных соревнованиях с национальной символикой. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 15.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Крымские ательеры не возвращают деньги за аннулированную бронь. Из-за атак дронов и проблем с топливом туристы сделали отмены заблаговременно. Уведомили об этом менеджмент гостиниц, но деньги им никто не вернул. Ательеры либо отмалчиваются, либо просят отсрочку, ссылаясь на режим ЧС. Скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до Сарика Андреасяна. Самый плодовитый российский режиссер вынужден был опровергать свою причастность к созданию ленты. Между тем, у авторов и прокатчиков «Колобка» появился повод немного выдохнуть. Киносказка установила рекорд стартовых летних сборов, заработав в первый день 50 миллионов рублей. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Сенат США принял законопроект о так называемых адских санкциях против России. Речь идет о документе, внесенном сенаторами Блюменталем и Грэмом, ныне покойным. В России он был признан экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот и иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников обхода нефтяных санкций, комментирует политолог Георгий Бофт.
17: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнул Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
16: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Верхняя палата Конгресса одобрила законопроект в последний день перед уходом на каникулы. За проголосовали 86 из 100 сенаторов. Теперь сенатскую редакцию законопроекта должна одобрить палата представителей, которая уже на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа. Потом документ должен подписать Трамп. Рейтер пишет, что законопроект может не пройти палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Перспективы комментирует руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова РАН Вадим Козлов.
18: Перспективы прохождения данного законопроекта в Палате представителей весьма высокие. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, вопрос введения каких-то мер против России, Ирана встречает большую двухпартийную поддержку. Несмотря на опасения демократов, что это может дать Трампу дополнительные возможности вводить тарифы. Может быть, будут какие-то отдельные представители партии, которые откажутся поддержать этот законопроект в Палате представителей. Тем не менее, я думаю, что большинство, 90+% республиканцев, данный законопроект поддержит. Если первая версия данного законопроекта предполагала такое автоматическое введение санкций, ну, Трамп, его администрация этот первый законопроект нивелировали всячески, и поэтому его версия, та, которая прошла сейчас, Сенат дает президенту только право, но не обязывает его это делать. Поэтому никакого немедленного эффекта здесь не будет.
19: Когда этот рубильник может быть переключен, если мы говорим про вот эту вот опциональную часть?
18: Он может быть переключен только если Трамп подумает, что опции с переговорным процессом по поводу Украины исчерпаны. В таком случае такой рубильник будет довольно быстро переключен. Плюс здесь очень сильное влияние будут оказывать выборы, которые пройдут в Палате представителей до выборов в Сенате, потому что это может оказать существенное влияние на расклад сил в Соединенных Штатах, фактически принудить президента вести более жесткую политику в отношении России. Если республиканцы теряют одну палату и имеют, допустим, хрупкое большинство в Сенате, соответственно, здесь президент просто, чтобы проявить какую-то свою инициативу, что он такой хардлайнер, он может этот законопроект ввести в жизнь. То есть я бы ставил на то, что если это и будет введено, то не раньше промежуточных выборов, то есть не раньше декабря.
16: Вадим Козлов, руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова. Сторонники законопроекта о санкциях против России рассчитывают с его помощью усилить давление на Москву и поддержать Украину. Но зарубежные СМИ обращают внимание на целый ряд противоречий.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung, законопроект дает президенту США право вводить санкции против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против 5 стран, которые помогают России обходить санкции. В первую очередь речь может идти о Китае и Индии, крупнейших покупателях российской нефти. И эта мера способна еще сильнее осложнить торговые отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели. Расширение тарифных полномочий Трампа вызвало критику. В частности, The Guardian цитирует демократов, которые опасаются, что Трамп получит слишком широкий полномочия для введения новых тарифов, а Конгресс практически не сможет на это повлиять. Они предупреждают, что закон может открыть президенту дорогу к еще большему тарифному давлению. При этом против законопроекта выступают и некоторые республиканцы. The Washington Post приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола. Это не принесет миру Украине, а сознательно сделают американские семьи беднее. Повышение тарифа будет значить не что иное, как налог на импортные товары. Financial Times, анализируя законопроект, отмечает, что в процессе обсуждения он стал мягче. Тарифы для покупателей российской нефти снижены по сравнению с первоначальной версией, а Трамп получил широкие полномочия отказаться от их введения. Поэтому теперь, по оценке газет, это скорее возможность, а не обязанность президента. Окончательное решение остается за Трампом. В связи с чем Bloomberg обращает внимание на более фундаментальный вопрос. Изменил ли Трамп вообще свой курс в отношении России? Потому что среди демократов также есть мысль, что ничего из этого не будет иметь смысла, если Трамп продолжит искать точки соприкосновения с Москвой.
16: Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США, связанные с санкциями в отношении Москвы. К другим темам. Колобок неожиданно установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката этим летом, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта? Об этом Ольга Кашинская.
0: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам 2 дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
21: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
0: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
22: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». То есть стартовые эстимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция может растянуться недели на две, потому что через 2 недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. Я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
0: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
16: Тем, кому не понравился «Колобок», стали внезапно писать режиссеру Сарику Андреасяну, думая, что это его фильм. В итоге ему пришлось записать видео о том, что он не имеет к фильму никакого отношения. Актриса и жена режиссера Лиза Моряк подписала видео: «Не смотрели и не осуждаем». В комментариях некоторые шутят, что если Лиза в фильме не играет, его точно снял не Сарик.
23: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но мы должны вам сообщить о том, что...
24: Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я. То есть всего 3 в году я снимаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я.
16: Телеканал «Россия-24», выступивший одним из спонсоров «Колобка», обратился в прокуратуру и Следственный комитет из-за травли в адрес создателей картины. Как заявил начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров, критика фильма превратилась в полноценное поле битвы, а недовольство качеством контента смешалось с угрозами и откровенным беспределом в сети. По его словам, создатели картины, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев начали получать анонимные угрозы.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». «Контекст». С 23 по 30 августа «Майкоп» – первый межрегиональный фестиваль «Вершина» открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
1: Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
3: Особая пенсия. На Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Пока одни рестораны не пускают к себе гостей с детьми, другие делают на этом деньги. Семейный клуб «Рибамбель», по сути, премиальный ресторан для детей, куда так и быть можно и со взрослым, пример работающей бизнес-схемы, подтверждающей, что женщины и дети – основные потребители в этом мире, как бы быть поточнее, почти всего. Средний чек выше обычного ресторанного. Факт. Не меньше 11-12 тысяч рублей на человека. Десятки мастер-классов. Профессиональные актеры-аниматоры. 3 смены за день. Модная и здоровая еда. Мамы сидят в «Рибамбель» часами, порой не только завтракают, но и обедают тут с детьми и подружками. Стильно, статусно, модно. Я в «Рибамбель» во времена года. Здесь свежий ремонт и ощущение того, что это абсолютно новое пространство, отданное на откуп не только детям. Зеленая шакшука, безглютеновые маковые блинчики с абрикосом, иммуношоты и даже функциональное какао с грибами вроде ежовика и вешенок. Миксы нутрициологов. Из последних нововведений ресторана «Барный спешл» 6 коктейлей от Васи Жеглова, востребованного на разрыв столичного бартендера, ставившего карты в самых модных московских местах, в том числе безалкогольные. Детский раздел меню отточен за годы самыми требовательными гостями от 3 до 5. Конечно, есть и наггетсы на палочках для мороженого и картошка фри, но, как говорится, почувствуйте разницу. Официанты из «Рибамбель» не бегут, а это тоже для меня показатель. Я уже видела здесь эти лица. Благодарные за своих счастливых, а главное, накормленных правильной едой детей и родителей оставляют щедрый чай. Поэтому включенность в каждого гостя, поэтому чистота на каждом сантиметре, индикатор, белые носки по полдня играющих в клубе малышей. 4 клуба в Москве, 1 в Астане, Дубае, Ташкенте. На моих глазах «Рибамбель» рождался, у него 2 собственницы. И я, честно говоря, рада, что так пышно по нынешним временам расцвел. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес FM.
16: 15:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освободил должность. Институт сообщил, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющие обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову.
3: Итоги недели.
16: Но вскоре источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, но уголовного дела нет. Сам Заславский в разговоре с «Коммерсантом» сообщил, что не в курсе проверки со стороны правоохранительных органов в отношении него, продолжит Ольга Кашинская.
0: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театровеческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
4: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
0: Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
5: ГИТИС и Заславский, это как-то никогда не было в зоне риска, это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
0: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
16: Выборы ректора ГИТИСа перенесены на неопределенную дату после 1 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Карты платежной системы Union Pay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Это важно, потому что ими можно расплачиваться за рубежом. Правда, как выяснилось, не везде.
3: Итоги недели.
16: Карту Union Pay можно теперь получить в Ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк Центр Инвест. Это был первый такой случай с 23 года. В каких странах можно платить такими картами? Валерий Убадоев продолжит.
6: Формально сама платежная система Union Pay работает за рубежом почти везде, но вот именно у российских карт есть ограничения. Union Pay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился Центр Инвест, это первый с 23 года российский участник китайской платежной системы, а теперь и Ингобанк. Однако в 25 году появились сообщения, что карты Union Pay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза, а в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты Union Pay.
7: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Угу. 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
11: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
7: Да, снимать тоже можно будет.
11: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
7: Платить дистанционно, к сожалению, нет, нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
6: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты Union Pay от Ингобанка не работают, но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами. но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется UnionPay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, UnionPay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты UnionPay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
8: Многие выпускали UnionPay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная. Стоит это 6 тысяч рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в два раза дешевле. 3,5 тысячи.
6: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Под санкциями он не находится. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты UnionPay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
9: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для UnionPay это чувствительное, главное ограничение действительно от распространения санкций. И банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с UnionPay не могли. Там два банка после 23 года действительно подключились, может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы, это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
6: В Ингобанке банки нам также сообщили, что оформить карту UnionPay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть, и с которым каждый раз было интересно и весело общаться. Мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему был 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят Иван Иванович, все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память о Едешко останется в истории спорта и в наших сердцах.
3: Спорт и деньги на Business FM. Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
13: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
3: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава Еврокомиссии призвала перекрыть все источники доходов России. Урсула фон дер Ляйен одобрила принятый Сенатом США закон Грэма, который последовал за 25-м, за 21-м пакетом санкций. Накануне американский Сенат проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение американских санкций против России и Ирана. Перед этим сенаторы отклонили поправку, которая лишала бы президента Соединенных Штатов права вводить пошлины на импорт нефти и газа из России для третьих стран. Бывшие высокопоставленные чиновники Германии, Франции и США предложили передать замороженные российские активы из Евроклир под управление новой структуры Евросоюза. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на совместное заявление чиновников. Они предлагают создать в ЕС новую структуру, которой будет передано управление заблокированными счетами российского Центробанка на 210 миллиардов евро. Москва называет любые действия со своими зарубежными активами незаконными и предупреждает о юридических последствиях. Страны Евросоюза на фоне аномальной жары по итогам июля отобрали из подземных хранилищ почти 1 миллиард кубометров газа, что стало максимумом для этого месяца с 2022 года, подсчитали РИА Новости. Европа традиционно заполняет подземные хранилища летом, однако в этом году объем газа, который европейцы закачали в ПХГ, оказался на 16% меньше, чем годом ранее, составив менее 9 миллиардов кубов. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов спустя 3 недели после выхода. Сборы в США составили около 430 миллионов, в других странах почти 579. Производство «Одиссея» обошлось в 250 миллионов долларов. Это самый дорогой фильм Кристофера Нолана, и вскоре он станет для него самым кассовым. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Геленджике временно закрыли все пляжи и эвакуировали отдыхающих. В городе и окрестностях объявлена беспилотная опасность. Работает ПВО. Режим ужесточили после трагедии на пляже в Архипо-Осиповке, где в результате падения беспилотника погибли 7 человек. О ситуации в Геленджике подробнее через минуту. Ударов по КТК больше не будет. Bloomberg пишет, что США убедили Украину прекратить атаки на танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, которые мешают экспорту казахстанской нефти. Станет ли спокойнее в российском сегменте Черного моря? Тем временем Турция ограничила проход судов через пролив Дарданеллы. По информации западных СМИ, решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. На днях беспилотник поразил очередное турецкое судно в Черном море. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». В Геленджике в связи с объявлением беспилотной опасности временно закрыли пляжи и на территории курорта, и в Кабардинском, и Дивноморском сельских округах. Глава города Алексей Богодистов написал в телеграм-канале, что в связи с опасностью атаки БПЛА и работой ПВО все пляжи закрыты. Цитата: «Безопасность людей превыше всего». В минувший понедельник, 3 августа, украинский беспилотник упал и взорвался на пляже в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. В момент атаки дронов на пляже и в море находились люди. Они не были эвакуированные. Местные жители рассказали Business FM, что не слышали звука сирены и не видели предупреждений. В результате взрыва дрона погибли 7 человек, в том числе 4 детей. Десятки получили ранения. О том, как власти действовали сегодня, рассказывает замгендиректора Business FM Краснодар Антон Мисулис.
12: Реакция властей, на самом деле, очень даже адекватная, потому что урок Архипо-Осиповки, как я показал, что все-таки люди у нас не готовы при сигнале сирен, либо при работе ПВО уходить в укрытие. Наверное, действует принцип «приехал на отдых и бери от этого все». Поэтому власти пошли на адекватный шаг, который уже применяется и в Сочи в том числе. Это принудительная эвакуация пляжа, это принудительное их закрывание, наверное, и бизнес тоже. Должен тоже подключаться и закрывать и рестораны, так, чтобы у людей не было возможности, кроме как покинуть пляж и укрыться в каких-то безопасных местах, где просто не появляться на улице.
14: Как это вот выглядит? То есть приходят правоохранительные органы, на пляж и всех как-то сгоняют или как?
12: Как правило, на каждом пляже существует служба спасения, да, это ребята, которые дежурят на вышках и, соответственно, с громкоговорителями принудительно пляж эвакуируют. При всем при этом, вот параллельно сейчас в Краснодаре звучала дважды сирена, и вот с окна наблюдал, ну, народ как гулял, дети во дворах, как бы никто и не планировал спрятаться в укрытие либо уходить домой. К сожалению, не везде эта история еще работает.
14: И при этом инфраструктурно оборудованы ли все, скажем так, общественные вот эти вот пляжи цивилизованные теренами с соответствующим оборудованием, чтобы все это как-то оперативно делать?
12: Оборудовано это может быть и оборудовано. Города у нас приморские на самом деле не очень большие. Сирены, как правило, слышно со всех уголков города. Вот до относительно недавно был случай в Масхака, это под Новороссийском, когда при эвакуации отдыхающие не смогли попасть в укрытие, да, потому что был конфликт между жителями дома, управляющей компанией и властями. Жители отказались предоставлять свой подвал для укрытия. И это освещали СМИ, и все-таки такой вызвал общественный резонанс. Все-таки мы говорим о том, чтобы как-то людей обезопасить при воздушных атаках.
16: Антон Мисулис, замгенеральный директора бизнес-ФМ «Краснодар». Житель Кубани Виталий рассказал нашей радиостанции, что поехал с девушкой в Геленджик на море одним днем. Звуки сирены встретили их по приезде на побережье.
15: Мы с Краснодара выехали утром, к обеду приехали, услышали сирену. Ну, ситуация не располагала к отдыху, ну и мы собрались и вот уехали обратно. Обстановка спокойная была, люди как только услышали сирену, покинули пляж, быстренько освободили территорию, как бы сохраняли спокойствие, не было никакой суеты, спокойно разошлись по своим делам. Какие-то звуки было слышно, естественно, хлопки, но в зоне видимости как бы ничего не было, плюс как бы облака, все было затянуто. Вдалеке, да, что-то было слышно, какие-то хлопки.
16: Виталий, житель Кубани. Сегодня с утра Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Из-за падения обломков дрона возник пожар на Ильском НПЗ. Пострадали 6 человек, сообщили местные власти. Огонь потушили, о масштабах повреждений не сообщается. Ильский НПЗ, он один из крупнейших на юге России, способен перерабатывать до 6,5 миллионов тонн нефти ежегодно. США убедили Украину не атаковать танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке?

0: доведут до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
1: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
0: Речь идет только о очень небольшом измерении судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
1: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
0: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегко, и здесь и метрии полный быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
2: Андрей Картунов, политолог. Накануне у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз МВ «Гюлюк» под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, но экипаж не пострадал. Сам сухогруз отправлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Ешара» и «Надежда», выходящие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Комментирует главный редактор московского «Комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.
3: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние, какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
2: Яшар Ниязбаев, главный редактор московского «Комсомольца» в Турции. По данным Bloomberg, Турция ограничивает проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам, либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок. Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Терафаб. Площадь комплекса превысит 9 миллионов квадратных метров. Это почти 1500 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компания Илона Маска намерена вложить в Терафаб почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик M-Forum Analytics Алексей Бойко.
4: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для той же Tesla, автоэлектроника. Там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые есть в хозяйстве Маска, они смогут загрузить его производственные мощности.
1: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет, как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
4: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции

0: конструкции огромных чистых помещений. То есть, если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
1: Алексей Бойко, аналитик М-форум Analytics. Предполагается, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта.
2: Кто надо, услышал.
3: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова. А специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
1: Прямо сейчас в столице плюс 26, ясно, солнечно. Осадки, вопреки изначальным прогнозам синоптиков, сегодня не ожидаются. В 16:15 в Москве вы слушаете Business FM. Борьба с мошенниками – вечная тема, которая в последние годы заиграла неожиданными красками. Между законодателями и преступниками идет настоящая гонка технологий. Бизнес сталкивается с последствиями этого соревнования, и нередко это болезненные столкновения. О том, что сделано в сфере антифрода и что еще предстоит, Сергеем Боярским, депутатом Госдумы 8-го созыва, председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, беседовала продюсер Бизнес FM Елена Марчукова.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: У нас сегодня с вами вечная тема. Хотели поговорить о противодействии цифровому мошенничеству, но сами собой вмешиваются новости, и возникла еще одна тонкая тема взаимодействия электронных сервисов и государства. Не могу вас не спросить, как вам кажется, что дальше будет с Телеграмом в России? Мы знаем ведь, что террористы в своих целях используют не только электронные сервисы, но автотранспорт, например, и врезается в толпу людей. Но от этого автотранспорт не запрещается целиком и полностью.
6: Вы знаете, что в отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних.
5: Претензии лично к Павлу Дурову, основателю сервиса, и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
6: По всей видимости, нет. Не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
5: Тогда ближе к антифроду. Дума приняла несколько крупных антифрод-пакетов. Вот по каким показателям лично вы будете оценивать успех их применения? На какие цифры смотреть и ориентироваться? Скорость возврата денег пострадавшим или снижение числа попыток мошенничества?
6: Для нас, наверное, основным показателем стало снижение количества таких преступлений. Мы с сожалением и с тревогой еще несколько лет назад наблюдали постоянный рост от периода к периоду по 25-30%. Сейчас мы видим снижение на те же 30%. И это, конечно, в том числе и первый пакет, и второй пакет. Мы последовательно выбивали инструментарий у мошенников, вводили институты самозащиты, самозапретов, которые пользуются популярностью. Один только самозапрет на выдачу онлайн-кредита оформили свыше 21 миллиона человек. Пока еще не слишком широко используемая, но, на мой взгляд, очень эффективная мера по установке так называемой второй руки. Вы можете стать для своих, например, пожилых родителей доверенным лицом, к которому банк будет обращаться для подтверждения или отклонения значимых операций. Как показывает практика, в моменте одного человека обмануть удается, а двух практически одновременно обмануть очень сложно, если не сказать невозможно. Так что
5: одна голова хорошо, а две руки лучше.
6: Ну и, конечно, такие базовые вещи, как ограничение хождения сим-карт. С 1 апреля прошлого года можно оформлять только 20 сим-карт на человека. До этого мы фиксировали случаи, когда по несколько тысяч сим-карт было оформлено на одного или нескольких граждан, которые, естественно, использовались именно как способ ведения вот этой подрывной деятельности через сим-боксы и так далее. Во втором пакете мы ограничиваем теперь хождение средств платежа. Нельзя будет оформить более 20 банковских карт, что, наверное, не повлияет на жизнь простых людей. Государственная информационная система «Антифрод» начала работу. Конечно, она будет развиваться. Я знаю, что коллеги из Минцифры в третьем пакете тоже будут вводить уточнения. Все вместе мы последовательно добиваемся сокращения такого рода преступлений.
5: И представитель ЦБ говорил о том, что стоимость так называемого дроп-пакета растет. Получается, что каждый новый антифрод-закон делает жизнь мошенников сложнее. Но одновременно еще и жизнь бизнеса усложняет. Где грань между безопасностью граждан и избыточным регулированием?
6: Тут, конечно, не нужно перегибать палку, и мы вот стоим на страже интересов граждан в первую очередь, ну, в том числе слышим и бизнес. Хочу напомнить, что во втором пакете, в первом чтении, мы приняли полный запрет на входящие международные вызовы. Но далее именно депутатский корпус, мы настояли на том, чтобы этот тотальный запрет заменить на институт самозапрета, и скоро такая возможность появится.
5: Что-либо из принятых ранее мер вы считаете не совсем удачным или ошибочным? На собственном опыте могу сказать, что система маркировки звонков так и не заработала в полную силу. Мне без маркировки приходил звонок от моего же мобильного оператора. И точно так же без маркировки проходили какие-то спам-вызовы. Система не работает в полном объеме, но бизнес уже за это платит. Есть ли еще какие-то пункты антифрод-повестки, по которым нужна доработка?
6: Я действительно привел бы тот же пример. На мой взгляд, маркировка работает некорректно. Это можно и нужно дорабатывать. Совместными усилиями с операторами все-таки доведем до ума идею. Все остальное, рано говорить о каких-то масштабных сбоях. Меры все имели достаточно сложный срок вступления. Многие из них заработали только с 1 сентября 2026 года. Второй пакет тоже заработает там с марта 2027 сроки вступления. Вот. Ну и будем смотреть практику применения.
5: К Какие-то побочные эффекты успешно внедренных мер вы видите? Вернусь к звонкам, когда есть механизм, когда блокируются определенные звонки, но, с другой стороны, это мешает звонкам, которые должны проходить в легальном поле. Или, например, ограничивается число сим-карт, которыми может владеть лицо, но для ИПшника это критично, потому что он тоже физлицо, по сути, а бизнес его корректно не может функционировать в связи с этим ограничением.
6: Нет, мы таких сигналов не получали. Были действительно вопросы с массовыми вызовами, но мы их урегулировали во втором пакете, разрешив такие вызовы для банковского сектора, для оповещения их клиентов. Хочется похвалить наших операторов, потому что они самостоятельно, каждый у себя, применяют антифрод-механизмы, и банковский сектор тоже преуспел в этом отношении. Есть банки, в которых фрод стремится вообще к нулю.
5: Получается, Госдума молодец, операторы связи молодцы, банки молодцы, а мошенники продолжают звонить, писать, обманывать, люди продолжают переводить им деньги, и много. Как так?
6: Мы явление с вами уничтожить не сможем. Главное его обуздать, потому что та волна, которая нас захлестнула, была абсолютно недопустимой. Мы же помним с вами, что 30 лет назад сидели на персточнике у метро, и тоже люди, понимая все риски, останавливались и зарплаты свои там составляли. Ну, к сожалению, так устроен мир. Наша задача создать инструменты для защиты и самозащиты, а дальше уже постараться их совершенствовать с тем, чтобы вот это явление, которое старо как мир, вогнать в какие-то удобоваримые рамки.
5: А удобоваримые это какие?
6: Я бы стремился к его искоренению, но мы прекрасно понимаем, что жажда наживы никогда не покинет умы и сердца разного рода лиц. Стараемся бороться по мере сил.
5: Можно ли говорить о том, что сейчас государство проигрывает мошенникам в скорости? То есть пока будет описано, систематизировано то или иное явление, мошенники уже найдут какой-то новый способ, новую схему?
6: Отчасти это всегда так. Законодательные решения, как правило, несколько запаздывают. Но могу сказать, что государственная информационная система «Антифрод» впоследствии не потребует законодательных решений. Создан оперативный штаб по борьбе с мошенничеством. И там уже в зависимости от каких-то новых сценариев система будет настраиваться без законодательных решений очень оперативно. А что касается новых технологий, то как раз завершая весеннюю сессию, мы поддержали правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. И это, наверное, тот самый случай, когда мы точно не опоздали. Но, конечно, 9-я дума будет к нему не раз возвращаться. Будут появляться вопросы отраслевого регулирования. Но это уже другой вопрос.
5: И все-таки к вопросу о регулировании. Госдума нарастила темп принятия законов, которые связаны с антифрод фродом в том или ином виде. Нет ли у вас ощущения, что на полноценное обсуждение с бизнесом и с экспертами не остается времени? И есть ли какой-то такой закон, который рассматривается сейчас, который лично вы предпочли бы обсуждать подольше с сообществом?
6: Мы очень подробно обсуждали и первый, и второй пакет, и на площадке правительства, и на площадке комитета. У нас очень широкий пул экспертов. Я не вижу проблем с коммуникацией. Многие хотели пообсуждать искусственный интеллект поподробнее, но учитывая, что законопроект очень базовый и рамочный, мы просто выбрали такой путь, не перегружать его смыслами, договориться обо всем на данном этапе просто не представляется возможным. Подробное обсуждение его будущего наполнения еще впереди. Всех приглашаем к этой работе.
5: Мессенджер Макс. Туда, как и в другие мессенджеры, приходят приглашения сообщить код при перемене ключей от домофона. Моим коллегам звонили мошенники с моей фотографией в Максе и просили денег взаймы. Чем он тогда безопаснее, чем все прочие запрещенные, заблокированные, заторможенные мессенджеры?
6: Тем, что там есть кнопка «Пожаловаться» и пункт «Мошенничество». И после того, как вы ее нажмете, реакция будет мгновенная и молниеносная, и аккаунт будет заблокирован. Поэтому это самый безопасный мессенджер на сегодняшний день.
5: Последний вопрос на звонки нашей редакции. Вы обычно отвечаете, с какого аппарата телефонного? Это iPhone?
6: Да, у меня пока что iPhone, но я уже подумываю перейти на Android. App Store ведет такую последовательную недружественную политику в отношении отечественных приложений, которыми я активно пользуюсь. Поэтому, судя по всему, мой следующий телефон будет на базе платформы Android.
5: Отечественных марок пока нет?
6: Ну, я не видел. Если мне коллеги подскажут, я рассмотрю такой вариант. Главное, чтобы все работало и было удобно.
5: Благодарю вас. Теперь мы тоже в теме.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
1: С депутатом 8-го созыва Государственной Думы Сергеем Боярским беседовала продюсер «Бизнес-ФМ» Елена Марчукова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Валюты. Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
7: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
2: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только Бизнес FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и взорвался в 100 метрах от болгарской границы. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил премьер-министр страны Румен Радев. По его словам, место взрыва находится в 200 метрах от компрессорной станции Румынии и в километре от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Откуда прилетел беспилотник и связан ли он с Россией или Украиной, пока не ясно. Министр обороны Болгарии Димитар Стоян сообщил, что инцидент будет рассмотрен на заседании Североатлантического совета в начале следующей недели. По его словам, судя по силе взрыва и столбу черного дыма, дрон нес значительный заряд взрывчатки. Запорожская атомная электростанция третий раз за неделю осталась без внешнего питания. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии в соцсети X. Причина потери энергоснабжения не называется. В МАГАТЭ уточнили, что аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание. По данным агентства, это уже 25-е отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС с 22 года. В сообщении самой станции говорится, что внешнее энергоснабжение было восстановлено менее чем за час. Все системы безопасности отработали штатно. Политика пишет об опасениях из-за медленного пополнения Германии, которая является крупнейшим потребителем газа в ЕС, своих запасов. Это ставит под угрозу зиму в Европе. В августе немецкие запасы составляли лишь 47% от общей национальной емкости подземных хранилищ. Это самый низкий уровень заполнения ПХГ за все время ведения статистики. Из-за масштабов немецкой экономики дефицит газа в стране может сказаться на соседних государствах и привести к росту цен во всем блоке. Немецкое правительство все более настойчиво призывает напрямую вмешаться в ситуацию и обязать подконтрольные государства, энергетические гиганты, закупать газ по любой цене, отказавшись тем самым от многолетней политики, основанной на принципах свободного рынка и энергетики в энергетике. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Крымские ательеры не возвращают деньги за аннулированную бронь. Из-за атак дронов и проблем с топливом туристы сделали отмены. Заблаговременно уведомили об этом менеджмент гостиниц, но деньги им никто не вернул. Ательеры либо отмалчиваются, либо просят отсрочку, ссылаясь на режим ЧС. Скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до Сарика Андреасяна. Самый плодовитый российский режиссер вынужден был опровергать свою причастность к созданию ленты. Между тем, у авторов и прокатчиков «Колобка» появился повод немного выдохнуть. Киносказка установила рекорд стартовых летних сборов, заработав первый день больше 50 миллионов рублей. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает санкции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций, комментирует политолог Георгий Бофт.
8: Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. В частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Перспективы комментирует руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова Вадим Козлов.
9: Перспективы прохождения данного законопроекта в Палате представителей весьма высокие. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, вопрос введения каких-то мер против России, Ирана встречает большую двухпартийную поддержку. Если первая версия данного законопроекта предполагала такое автоматическое введение санкций, ну, Трамп и его администрация этот первый законопроект нивелировали всячески, и поэтому Сенат дает президенту только право, но не обязывает его это делать. Поэтому никакого немедленного эффекта здесь не будет.
10: Когда этот рубильник может быть переключен, если мы говорим про вот эту вот опциональную часть?
9: Он может быть переключен только если Трамп подумает, что опции с переговорным процессом по поводу Украины исчерпан. В таком случае такой рубильник будет довольно быстро переключен. Плюс здесь очень сильное влияние будут оказывать выборы, которые пройдут в Палате представителей до выборов в Сенате, потому что это может оказать существенное влияние на расклад сил, фактически принудить президента вести более жесткую политику в отношении России. Президент просто, чтобы проявить какую-то свою инициативу, что он такой хардлайнер, он может этот законопроект ввести в жизнь. То есть я бы ставил на то, что если это и будет введено, то не раньше промежуточных выборов, то есть не раньше декабря.
1: Вадим Козлов, руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова. Сторонники законопроекта о санкциях против России рассчитывают с его помощью усилить давление на Москву и поддержать Украину. Но зарубежные СМИ обращают внимание на целый ряд противоречий.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung, законопроект дает президенту США право вводить санкции против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против 5 стран, которые помогают России обходить санкции. В первую очередь речь может идти о Китае и Индии, крупнейших покупателях российской нефти. И эта мера способна еще сильнее осложнить торговые отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели. Расширение тарифных полномочий Трампа вызвало критику. В частности, The Guardian цитирует демократов, которые опасаются, что Трамп получит слишком широкие полномочия для введения новых тарифов, а Конгресс практически не сможет на это повлиять. Они предупреждают, что закон может открыть президенту дорогу к еще большему тарифному давлению. При этом против законопроекта выступают и некоторые республиканцы. The Washington Post приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола. Это не принесет мира Украине, а сознательно сделает американские семьи беднее. Повышение тарифа будет значить не что иное, как налог на импортные товары. Financial Times, анализируя законопроект, отмечает, что в процессе обсуждения он стал мягче. Тарифы для покупателей российской нефти снижены по сравнению с первоначальной версией, а Трамп получил широкие полномочия отказаться от их введения. Поэтому теперь, по оценке газет, это скорее возможность, а не обязанность президента. Окончательное решение остается за Трампом. В связи с чем Bloomberg обращает внимание на более фундаментальный вопрос. Изменил ли Трамп вообще свой курс в отношении России? Потому что среди демократов также есть мысль, что ничего из этого не будет иметь смысла, если Трамп продолжит искать точки соприкосновения с Москвой.
1: Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США, связанные с санкциями в отношении Москвы. Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. А бизнес отвечает, у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
11: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
12: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
11: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
13: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
11: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так не назвал, а затем просто перестал отвечать.
14: Нам стали внять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще им написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
11: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
15: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
11: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Битва за Колобка. Телеканал «Россия-24» обратился в Следственный комитет из-за отравли создателей киносказки. Как заявил начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров, критика фильма превратилась в полноценное поле битвы, а недовольство качеством контента смешалось с угрозами и откровенным беспределом в сети. По его словам, создатели картины, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев начали получать анонимные угрозы. Те, кому не понравился «Колобок», стали писать также режиссеру Сарику Андреасяну, думая, что это его фильм. В итоге Андреасяну пришлось записать видео о том, что он не имеет к нему никакого отношения. Актриса и жена режиссера Лиза Моряк подписала видео. Не смотрели и не осуждаем.
16: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но мы должны вам сообщить о том, что...
17: Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я. То есть всего 3 в году я снимаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я.
1: Вопреки ажиотажу, «Колобок» неожиданно установил рекорд по стартовым летним сборам, за первый день проката заработав почти 54 миллиона рублей.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза. Знай меру на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса. С Катей Калиной.
18: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэм можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра, раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню, позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня, новый грузинский верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освободил должность. Институт сообщил, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющие обязанности ректора назначили главбухгал вуза Ольгу Ермакову.
2: Итоги недели.
1: Ну а вскоре источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, но уголовного дела нет. Сам Заславский в разговоре с Коммерсантом сообщил, что не в курсе проверки со стороны правоохранительных органов в отношении него, продолжит Ольга Кашинская.
19: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театровеческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
20: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалась некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
19: Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
21: ГИТИС и Заславский – это как-то никогда не было в зоне риска, это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
19: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Мургунова, Бизнес ФМ.
1: Выборы ректора ГИТИСа перенесены на неопределенную дату после 1 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Карты платежной системы Union Pay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Это важно, потому что ими можно расплачиваться за рубежом. Правда, как выяснилось, не везде.
2: Итоги недели.
1: Карту Union Pay можно теперь получить в Ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк Центр Инвест. Это был первый такой случай с 23 года. В каких странах можно платить такими картами? Валерий Убадоев продолжит.
0: Формально сама платежная система Union Pay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. Union Pay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился Центр Инвест. Это первый с 23 года российский участник китайской платежной системы, а теперь и Ингобанк. Однако в 25 году появились сообщения, что карты Union Pay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза. А в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты Union Pay.
3: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Угу. 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
22: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
3: Да, снимать тоже можно будет.
22: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
3: Платить дистанционно, к сожалению, нет. Нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
0: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты Union Pay от Ингобанка не работают, но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами, но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется Union Pay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, Union Pay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты Union Pay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
23: Многие выпускали Union Pay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6 тысяч рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в два раза дешевле – 3500.
0: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 25 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Под санкциями он не находится. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты Union Pay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
24: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для Union Pay это чувствительное, главное ограничение действительно от распространения санкций. И банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с Union Pay не могли. Там два банка после 23 года действительно подключились. Может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы, это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
0: В Ингобанк банки нам также сообщили, что оформить карту Union Pay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной Федерации Футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента Федерации Джанни Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой Федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская Федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной Федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческое обязательство, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джанни Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций и членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Бизнес-ФМ. Все золото мира. Золото до сих пор используют в стоматологии из-за его высокой пластичности и химической инертности. В основном в производстве коронок и мостовидных зубных протезов. Но чистое золото слишком мягкий металл, поэтому его сплавляют с платиной, палладием, серебром и медью. В свое время во многих культурах золотые зубы являлись символом статуса и богатства. Сегодня стоматологическое золото порой маскируют керамическим полупрозрачным покрытием. Получая цвет зубов, близкий к естественному. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Севастополе после атаки беспилотников повреждены 12 многоквартирных и 10 частных домов. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на них упали осколки украинских дронов. Кроме того, владельцы 10 машин заявили о повреждениях, которые были получены в результате попадания пуль от стрелкового оружия. Всего, по информации губернатора, российские военные силы ПВО, авиации и мобильные огневые группы отразили 2 атаки со стороны Украины, а также уничтожили 35 беспилотников над регионом. «Газпром» заявила об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным «Газ инфраструктур Европ», ПХГ заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. В испанские города Эксклавы, Сеута и Мелилья в Северной Африке вновь ожидается наплыв беженцев из Марокко. Тысячи нелегалов могут туда направиться 15 августа. По крайней мере, такие планы они обсуждаются в тематических чатах в соцсетях. По информации Эль-Паи, сегодня насчитывается не менее 14 подобных сообществ, в которых состоит около 400 тысяч участников, в том числе несовершеннолетних. У берегов Италии обнаружили затонувшее судно времен Древнего Рима, предположительно 2-1 века до нашей эры. Его нашли примерно в 3 милях от побережья Мадзара дель Валла на глубине 46 метров, сообщает агентство ANSA со ссылкой на Министерство культуры Италии. На дне исследователи обнаружили сотни амфор, 2 свинцовых якорных штока и еще 1 конструкцию из того же материала. Глава Минкультуры Александро Джули назвал находку одним из самых важных подводных археологических открытий последних лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Геленджике временно закрыли все пляжи и эвакуировали отдыхающих. В городе и окрестностях была объявлена беспилотная опасность, работала ПВО. Режим ужесточили после трагедии на пляже в Архипо-Осиповке, где в результате падения беспилотника погибли 7 человек. О ситуации в Геленджике подробнее через минуту. Ударов по КТК больше не будет. Bloomberg пишет, что США убедили Украину прекратить атаки на танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, которые мешают экспорту казахстанской нефти. Станет ли спокойнее в российском сегменте Черного моря? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Геленджике в связи с объявлением беспилотной опасности временно закрыли пляжи и на территории курорта, и в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Глава города Алексей Богодистов написал в телеграм-канале, что в связи с опасностью атаки БПЛА и работой ПВО все пляжи закрыты. Цитата: «Безопасность людей превыше всего». В минувший понедельник, 3 августа, украинский беспилотник упал и взорвался на пляже в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. В момент атаки дронов на пляже и в море находились люди. Они не были эвакуированы. Местные жители рассказывали Business FM, что не слышали звука сирен и не видели предупреждений. В результате взрыва дрона погибли 7 человек, в том числе 4 детей. Десятки получили ранения. О том, как власти действовали сегодня, рассказывает замгендиректора Business FM Краснодар Антон Мисулис.
6: Реакция властей на самом деле очень даже адекватная, потому что урок Архипо-Осиповки показал, что все-таки люди у нас не готовы при сигнале сирен, либо при работе ПВО уходить в укрытие. Наверное, действует принцип «приехал на отдых и бери от этого все». Поэтому власти пошли на адекватный шаг, который уже применяется и в Сочи в том числе. Это принудительная эвакуация пляжа, это принудительное их закрывание, наверное, и бизнес тоже. Должен тоже подключаться, закрывать и рестораны, так, чтобы у людей не было возможности, кроме как покинуть пляж и укрыться в каких-то безопасных местах, и просто не появляться на улице.
7: Как это вот выглядит? То есть приходят правоохранительные органы, на пляж и всех как-то сгоняют или как?
6: Как правило, на каждом пляже существует служба спасения, да, это ребята, которые дежурят на вышках и, соответственно, с громкоговорителями принудительно пляж эвакуируют. При всем при этом, вот параллельно сейчас в Краснодаре звучала 2 сирена, и вот с окна наблюдал, ну, народ как гулял, дети во дворах, как бы никто и не планировал спрятаться в укрытие либо уходить домой. К сожалению, не везде эта история еще работает.
7: И при этом инфраструктурно оборудованы ли все, скажем так, общественные вот эти вот пляжи цивилизованные теренами соответствующим оборудованием, чтобы все это как-то оперативно делать?
6: Оборудовано это может быть и оборудовано. Города у нас приморские, на самом деле, не очень большие. Сирены, как правило, слышно со всех уголков города. Но вот да, относительно недавно был случай в Масхака, это под Новороссийском, когда при эвакуации отдыхающие не смогли попасть в укрытие, да, потому что был конфликт между жителями дома, управляющей компанией и властями. Жители отказались предоставлять свой подвал для укрытия. И это освещали СМИ, и все-таки такой вызвал общественный резонанс. Все-таки мы говорим о том, чтобы как-то людей обезопасить при воздушных атаках.
1: Антон Мисулис, замгендиректора Business FM Краснодар. Житель Кубани Виталий рассказал Business FM, что поехал с девушкой в Геленджик на море одним днем. Звуки сирены встретили их по приезде на побережье.
8: Мы с Краснодара выехали утром, к обеду приехали, услышали сирену. Ну, ситуация не располагала к отдыху, ну и мы собрались и вот уехали обратно. Обстановка спокойная была, люди, как только услышали сирену, покинули пляж, быстренько освободили территорию, как бы сохраняли спокойствие, не было никакой суеты, спокойно разошлись по своим делам. Какие-то звуки было слышно, естественно, хлопки, но в зоне видимости как бы ничего не было, плюс как бы облака, все было затянуто.
4: затянуто. Вдалеке, да, что-то было слышно, какие-то хлопки.
1: Виталий, житель Кубани. Сегодня с утра Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Из-за падения обломков дрона возник пожар на Ильском НПЗ. Пострадали 6 человек, сообщили власти. Огонь потушили, о масштабах повреждений не сообщается. Ильский НПЗ – один из крупнейших на юге России. Он способен перерабатывать до 6,5 миллионов тонн нефти ежегодно. Турция вводит ограничения на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения этой информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило нефти, нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит

0: Энергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, но экипаж не пострадал. Сам сухогруз отправлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Ишар» и «Надежда», выходившие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность, комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.
1: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние и какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, вот такими незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
0: Яшар Ниязбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». США убедили Украину не атаковать танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие? Комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
2: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
3: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
2: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства, то есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК, поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
3: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
2: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегкое, здесь метрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом мог бы пригодиться.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти с КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса превысит 9 миллионов квадратных метров. Это почти 1500 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построят в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерены вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик M-Forum Analytics Алексей Бойко.
4: чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микро.

0: Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые есть в хозяйстве Маска, они смогут загрузить его производственные мощности.
1: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет, как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
0: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений. То есть, если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
2: Алексей Бойко, М-Форум Аналитикс. Предполагается, что основной продукцией Терафаб будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанское кресло, чтобы сравнить со своей Voyadrin. По удобству все то же самое. Моторчик управления положением сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел более понятна, что не мудрено, потому что у Voya русификация неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Лексусе этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке Voya шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовал в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Лексусе ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
3: Тест-драйв на бизнес-фм.
2: 17:16 в Москве. Вы слушаете бизнес-фм. Чем сегодня живет фэшн-индустрия, в частности, те бренды, которые сознательно выбрали оставаться вне платформенной экономики, как на них может отразиться и уже отражается происходящее с маркетплейсами. Обсудим с основателями компании First in Space, этому московскому бренду одежды 20 лет. Он отшивает капсульные коллекции с дизайнерскими принтами. Александра Сидорова поговорила с теми, кто в теме.
3: Business FM. С теми, кто в теме.
5: У нас сегодня модная тема. Говорим с представителями фэшн-ритейла о том, как модная индустрия сегодня может успешно развиваться, несмотря и вопреки, даже вне платформенной экономики. Я в гостях у московского бренда одежды First in Space. Говорим с его основателями Полиной Мещеряковой и Денисом Степаняным.
6: Добрый день!
5: Я знаю, что одежда First бывает в самых разных местах. Я видела ее и на красных дорожках, на премьерах, и в метро. В регионах тоже она встречается. Вот если говорить с человеком, который про First не знает, что о нем можно сказать и как его описать?
7: First — это не одежда, это некий стиль жизни, это драйв, который присутствует в человеке, а он уже подбирает под свое внутреннее состояние некую оболочку, которая уже будет подчеркивать это внутреннее состояние снаружи.
8: Наверное, то, что можно изделие нашего бренда встретить абсолютно в разных местах, говорит о том, что мы делаем вещи просто для людей, мы сами носим. У нас нет у самих социальных сетей. Долгое время не было и у бренда соцсетей. Собственно, бренд переходил из рук в руки благодаря тому, что он яркий, он сам любое
7: необычный изделие сам отличается.
8: По себе какую-то историю.
5: Мне кажется, сейчас трудно найти бренд, который распространяется вне маркетплейсов. Пытались ли вы на них выйти когда-то?
8: Не то чтобы это осознанная какая-то стратегия, это ситуативная история. Когда появились маркетплейсы, у нас основным каналом продаж был B2B. К тому моменту бренд был представлен в десятках российских городов, в мультибрендовых универмагах наших оптовых партнеров. Бренд из года в год представлял свои коллекции в рамках выставки Collection Premier Moscow. На тот момент это была самая большая фэшн-выставка в Восточной Европе.
7: Сейчас
8: и сейчас немножко состав брендов поменялся, там, может быть, больше стало азиатских брендов. И, соответственно, мы понимали, что если у тебя есть канал продаж, который 80%, и ты сейчас попытаешься выбрать другой путь, то, скорее всего, у тебя твои партнеры, перед которыми у тебя уже есть какие-то обязательства, сложившиеся отношения, будут конкурировать с теми самыми маркетплейсами. Мы понимаем, что маркетплейс всегда играет,
7: мы
8: в первую очередь, на своей стороне.
7: Чем закончится эта конкуренция? Кто выиграет?
8: Выиграет маркетплейс, да. Не наши партнеры, не мы, а маркетплейс. Поэтому мы оставались с нашими оптовыми партнерами, и поэтому как раз бренд распространен, его можно встретить где-то за пределами Москвы, но им там развивали франчайзинговые истории. Сейчас 10 магазинов, которые под нашим управлением работают под вывеской First in Space.
5: И ритейл традиционный, и производство видят новые вызовы, да, сталкиваемся с тем, что склады страдают тех самых маркетплейсов. Вы вот на маркетплейсах не представлены, но все равно вас и коллег, кто тоже занят фэшн-индустрией, о чем это заставляет задуматься и как возможно пересматривать эти стратегии? Говорили с Борисом Кацом, это хобби-гипермаркет Леонардо. Он против маркетплейсов, но их товары представлены при этом на Wildberries, на Озоне. И он считает, что все то, что происходит, это никак все равно офлайну лучше не сделает.
7: Не сделает. У меня ощущение, что тот, кто заказывал на маркетплейсах, он будет ждать, пока они восстановятся худо-бедно.
8: Нет, ну в целом, извините, тут вообще, во-первых, мы не топим против маркетплейсов. Это все равно, что топить против будущего. Оно неизбежно наступит. В моем представлении то, что происходит с маркетплейсами, является проблемой. Почему? Потому что это влияет в целом на экономику. Продавцы, которые лишили сейчас своего товара на маркетплейсах, возможно, потенциально наши покупатели. Потому что это как раз те самые представители среднего бизнеса, которые сейчас оказались в сложной ситуации. Они начнут, соответственно, экономить. Не ходить в рестораны, не покупать себе новое платье. И все это такая воронка, которая как бы влияет в целом на ситуацию с продажами. За последние 2 года у нас каждый год трафик падает на 30%. Мы пытаемся компенсировать падение трафика к конверсии, но есть предел у всего. И мы понимаем, что мы сейчас работаем на пределе той конверсии, которая, возможно, нас пугает это. А рынок живет, как известно, ожиданиями. Если мы видим такую динамику, это ведет к чему? Что мы задумываемся. Может, нам поменьше шить? Если нам поменьше шить, то, может, нужна штука народу. Ни у кого нет картины будущего, всем кажется, что как бы если сейчас все это падает, где та точка, в которой это начнет подниматься? Она не просматривается, и всем страшно, как бы, поэтому вот такое количество закрытий.
5: Вести хорошее, у вас открываются новые магазины. Европейский. Вообще, насколько это сегодня непросто открыть новый магазин в такой вот популярной локации, когда все в этих локациях закрываются?
7: Все, что мы делаем на сегодняшний момент, становится все сложнее и сложнее. вложений, которые все требуют, до профессионалов, которые вынуждены в непонятном психоэмоциональном состоянии творить. А творить это тоже прям сложно сейчас. Что не день, то новости. Испытания для любого бренда, для любого человека, который, ну, пройдем 100%.
5: Торговые центры идут ли сейчас навстречу?
7: Они все идут на уступки, потому что, я думаю, еще пару лет таких, как мы сейчас претерпеваем, и торговые центры могут превратиться в вертикаль.
8: Фирмы горизонтального выращивания продуктов питания.
7: Хорошие теплицы.
8: Торговые центры идут навстречу, но их возможности в том, чтобы идти навстречу, тоже ограничены. Большая часть торговых центров все закредитованы. Есть финмодель, согласованная с банком. Если они начинают снижать ставки арендной платы, то им нужно идти в кредитный комитет банка и все это согласовывать. Не у всех есть возможность принимать это решение оперативно. Конечно, в целом это влияет на картину. С другой стороны, как бы торговые центры, мы в Европейском забрали то помещение, которое стояло закрытым больше года. Поэтому куда деваться?
5: Наверное, оставшиеся от какого-то западного бренда.
8: Те клиенты брендов, которые уходили в 2022 году, действительно пришли к нам. Нужно напомнить предысторию как бы этих событий. Были же ковидные ограничения. И там очень интересно изменился алгоритм похода в торговый центр, чисто психологически. Если раньше были два типа совершения покупок, мужской и женский, мужчина такой: мне нужна футболка белая в таком магазине. Он шел в торговом центре в этот магазин и в лучшем случае еще, не знаю, там заходил себе кофе купить, пирожок или батарейки. Женщина же, она говорит, мне бы вот какое-нибудь платье, шла в торговый центр, делала по нему два круга, покупала себе босоножки, футболку, шляпу, потом как бы уходила из него, вспоминала, что нужно было платье, и приходила на следующий день. Когда были ковидные ограничения, женщины стали ходить в торговый центр по мужскому алгоритму. Мне нужно платье в таком магазине, я туда иду. Соответственно, потом, когда стали уходить европейские бренды, мы столкнулись с тем, что приходили к нам клиенты, которые видели там объявление о том, что какой-нибудь магазин закрылся, и говорят: о, а вы здесь давно? 3 года уже. Да, а я вот всегда ходила вот сюда, а вас не видела. Почему? Потому что она ходила вот туда, а тут она пришла, там объявление. Все, закрыто, больше не будет. Она начинает смотреть по сторонам. Действительно, мы в тот момент, понимая, что есть достаточно большая аудитория, которая привыкла к сервису, у нее есть запрос на общение с грамотным консультантом, продавцом. Мы очень много сил вложили в тренинги. Я думаю, что в тот момент мы собрали достаточное количество аудитории, кто искал какую-то замену качественным европейским вещам.
5: Многие знают про так называемый эффект губной помады, когда в кризисы все покупают косметику девушки, при этом экономят на одежде. Но наверняка и в одежде есть какие-то нюансы в отношении спроса. То есть в кризис больше покупают, например, брюки, а меньше платья. Вот вы что-то такое прослеживаете и под это успеваете подстроиться, под то, что человеку нужно?
7: У нас есть даже не ощущение, а статистика, что не продается агрессивное. То есть человек в момент кризиса вот всего происходящего не хочет мрачного, сильно депрессивного. То есть он, наоборот, идет в ощущение, что вот веселый кот, я лучше куплю веселого кота, чем грустную собаку. Грусть, тоска, печаль, он не хочет еще это в одежде транслировать. У него желание уделить место какому-то цвету, празднику, свету.
5: На этой обнадеживающей ноте тему, наверное, будем считать закрытой, но с перспективой на большой и яркий рост. Спасибо вам большое за этот разговор.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С основателями бренда одежды First in Space Денисом Степаняном и Полиной Мещеряковой беседовала Александра Сидорова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
3: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
10: Липецк, 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
3: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
10: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
13: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
10: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран нанес удар по танкеру из Объединенных Арабских Эмиратов. Судно нефтегазовой компании «Аднос» из Абу-Даби подверглось ракетной атаке при прохождении Армузского пролива, сообщают власти Эмиратов. Степень нанесенных судну повреждений не сообщается. Боинг 737 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Норильска. По предварительным данным, самолет авиакомпании «Сибирь» прилетел из Москвы. Причины и обстоятельства происшествия не устанавливаются, пострадавших нет. Правящая венгерская партия ТИСА выдвинула кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Андраша Баки на пост президента страны. Решение принято депутатами фракции на тайном голосовании, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он пояснил, что партия проводила предварительный отбор кандидатов на основе предложений, поступивших от граждан. Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 год. Он покинул должность после реформы судебной системы, проведенной правительством Виктора Орбана. До этого Бака был также судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Дети взломали английской Минобороны ради развлечения. Группа подростков-хакеров Exfil Squad взломали сразу три государственные системы. По словам одного из участников, их главной целью были не деньги и выкуп, а сам факт доступа к защищенным данным. Хакеры смогли получить доступ к огромному количеству информации. Среди наиболее серьезных данные к миллиону сотрудников британской полиции, Минобороны, Министерства здравоохранения и Home Office. Участники группы утверждали, что некоторые системы оказались настолько плохо защищены, что получить доступ к данным было, как они выразились, просто до тупейшего. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Рефинансирование комбинированной ипотеки оказалось недоступно. В нашу редакцию обратился слушатель, которому отказали порядка двух десятков банков, хотя законодательно такая возможность появилась еще зимой. Почему банки не хотят рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки? Лидеров сборной России по спортивной гимнастике не пустили на чемпионат Европы в Хорватии. Власти страны отказали им в выдаче виз с поразительной формулировкой. Не указано обоснование целей предполагаемого пребывания. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Нет сомнений, что Трамп подпишет этот закон, если документ будет одобрен Конгрессом, комментирует профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси в США Андрей Коробков.
14: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
2: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Одним из авторов санкций был покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Перспективы комментирует руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова Вадим Казанов.
15: Перспективы прохождения данного законопроекта в Палате представителей весьма высокие. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, вопрос введения каких-то мер против России, Ирана встречает большую двухпартийную поддержку. Если первая версия данного законопроекта предполагала такое автоматическое введение санкций, ну, Трамп и его администрация этот первый законопроект нивелировали всячески, и поэтому Сенат дает президенту только право, но не обязывает его это делать. Поэтому никакого немедленного эффекта здесь не будет.
1: Когда этот рубильник может быть переключен, если мы говорим про вот эту вот опциональную часть?
15: Он может быть переключен только если Трамп подумает, что опции с переговорным процессом по поводу Украины исчерпан. В таком случае такой рубильник будет довольно быстро переключен. Плюс здесь очень сильное влияние будут оказывать выборы, которые пройдут в Палате представителей до выборов в Сенате, потому что это может оказать существенное влияние на расклад сил, фактически принудить президента вести более жесткую политику в отношении России. Президент просто, чтобы проявить какую-то свою инициативу, что он такой хардлайнер, он может этот законопроект ввести в жизнь. То есть я бы ставил на то, что если это и будет введено, то не раньше промежуточных выборов, то есть не раньше декабря.
2: Вадим Козлов, руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова. Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США, связанные с санкциями в отношении Москвы. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так, разбирался Евгений Перельчук.
16: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну – заемщик по программе семейной ипотеки. Приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
17: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает, в моем случае, 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
16: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
18: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
16: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Лидеры сборной России не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе по спортивной гимнастике. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Бизнес FM.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
20: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ани Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
19: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Business FM высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
21: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
19: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Продолжительность жизни.
22: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
3: Журналист Алена Копылова.
22: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освободил должность. Институт сообщил, что заявление он написал по собственному желанию. Исполняющие обязанности ректора назначили главбуха вуза Ольгу Ермакову.
3: Итоги недели.
2: Но вскоре источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении Заславского, в том числе по делу о превышении должностных полномочий, но уголовного дела нет. Сам Заславский в разговоре с «Коммерсантом» сообщил, что не в курсе проверки со стороны правоохранительных органов в отношении него, продолжит Ольга Кашинская.
0: В должности ректора ГИТИСа Григорий Заславский, выпускник театровеческого отделения института, совсем немного не дотянул до 10-летнего юбилея. Он начал карьеру как театральный критик, работал журналистом на телевидении. Занимался наукой, у него есть кандидатская степень в области филологии. Также был одним из основателей московской «Геликон-оперы». Вскоре после сообщения об отставке Заславского источники ведомостей сообщили, что МВД проводит проверку в отношении экс-ректора. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Обвинение ему пока не предъявлено. Ранее СМИ нашли у супруги Заславского незадекларированную виллу в Черногории. Кроме того, на тот момент ректора обвинили в кумовстве из-за работы двух его детей в ГИТИСе. Все это и привело к его отставке, считает автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
4: Среди причин, наверное, самое очевидное – это появление репортажа на канале РЕН-ТВ, в котором в том числе обсуждалось некая семейственность, некие коррупционные схемы, и фамилия Заславского тоже там звучала. В частности, говорилось про обнаруженную виллу в Черногории, про то, что его дети работали и работают в ГИТИСе. Но, собственно, это, пожалуй, все. Насколько вся эта информация верна, сложно судить, а пускай это устанавливает следствие, но для, безусловно, широкой общественности это черная метка, и обвинение в коррупции всегда довольно неприятный момент для любой фигуры, которая пытается выстраивать свою карьеру в госучреждениях. Что касается кандидатов, то, конечно, сейчас об этом еще рано говорить. Ну, среди наиболее там смелых и шуточных вариантов, конечно, упоминается Константин Богомолов, которому таки не досталось школа-студия МХАТ. И вот, может быть, в конечном счете он попробует себя в ГИТИСе.
0: Театральное сообщество ждет, когда определится новый кандидат в ректоры, говорит театральный обозреватель, редактор отдела культуры Московского комсомольца Марина Райкина.
18: ГИТИС и Заславский, это как-то никогда не было в зоне риска, это одно из центральных театральных заведений. В группу риска, в группу неблагонадежных, в группу должников не входило. Более того, очень активная творческая деятельность при Заславском. Очень сильно было развито международное сотрудничество, чего за ГИТИСом прежде не замечалось. И вдруг человек пишет заявление об уходе, и ему подписывают. Но все, что там инкриминировалось Григорию Заславскому, это очень смешно, что его сын в течение года читал лекции и заработал целых 23 тысячи рублей. Произошедшее вызывает, конечно, только вопросы, ответы на которых мы можем получить, когда пройдут выборы. Насколько я знаю, у Заславского не было конкурентов даже. Знаете, мне кажется, это какая-то внутренняя игра или разборки. Я допускаю анонимки. Я думаю, что внутри ГИТИСа имеет смысл поискать интересантов.
0: В околовоенных телеграм-каналах стали писать об общей идеологической неблагонадежности ГИТИСа. В этих публикациях некоторых преподавателей института обвиняют в дискредитации армии, пропаганде нетрадиционных ценностей и антивоенной пропаганде. Театральные эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что при Заславском ГИТИС процветал. И кто бы ни был выбран новым ректором, этой инерции хватит еще на пару-тройку лет. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Выборы ректора ГИТИСа перенесены на неопределенную дату после 1 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Карты платежной системы Union Pay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Это важно, потому что ими можно расплачиваться за рубежом. Правда, как выяснилось, не везде.
3: Итоги недели.
2: Карту Union Pay можно теперь получить в Ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк Центр Инвест. Это был первый такой случай с 23 года. В каких странах можно платить такими картами? Валерий Убадоев продолжит.
6: Формально сама платежная система Union Pay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. Union Pay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился Центр Инвест. Это первый с 23 года российский участник китайской платежной системы, а теперь и Ингобанк. Однако в 25 году появились сообщения, что карты Union Pay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза, а в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты Union Pay.
7: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Это 3000 будет выпуск, первая основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
8: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
7: Да, снимать тоже можно будет.
8: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
7: Платить дистанционно, к сожалению, нет. Нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
6: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты Union Pay от Ингобанка не работают, но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами, но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется Union Pay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, Union Pay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты Union Pay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
23: Многие выпускали Union Pay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6000 рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в два раза дешевле – 3500.
6: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 25 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Под санкциями он не находится. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты Union Pay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
24: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для Union Pay это чувствительное, главное ограничение действительно от распространения санкций, и банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с Union Pay не могли. Там два банка после 23 года действительно подключились, может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы, это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
6: В Ингобанк банки нам также сообщили, что оформить карту Union Pay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Между делом с Кирой Альтман.
25: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
1: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику, вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
25: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Центр координации морских торговых операций Великобритании сообщил о поражении неустановленной ракеты и неназванного гражданского судна у берегов Омана. В результате атаки на судне возник пожар, его уже потушили. Эвакуировать экипаж не понадобилось, жертв нет. Пока не ясно, идет ли речь о судне нефтегазовой компании «Эднок» из Объединенных Арабских Эмиратов, об атаке Ирана, на которое ранее сообщали эмиратские власти. Радары румынских вооруженных сил не регистрировали летательный объект, который мог бы пересечь воздушное пространство Румынии по направлению к Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии. Там также отметили, что до взрыва не было зафиксировано воздушных целей, которые указывали бы на возможное пересечение национального воздушного пространства в сторону Болгарии. Ранее сегодня болгарский премьер Румен Радев заявил, что в воздушном пространстве республики с северной стороны утром появился беспилотник, который затем взорвался. О жертвах или ущербе не сообщается. На Кубани потушили пожар на Ильинском НПЗ, возникший из-за падения обломков беспилотника. По предварительной информации пострадали 6 человек, сообщил глава Северского района Андрей Чеверев. Оперштаб Краснодарского края ранее сообщал о 5 пострадавших. Футболисты Калининградской «Балтики» обыграли «Крылья Советов» в матче третьего тура чемпионата России. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2-0. Команда Андрея Талалаева после поражения от ЦСКА в стартовом туре одержала вторую победу подряд, а «Крылья Советов» впервые уступили в этом сезоне. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Геленджике временно закрыли все пляжи и эвакуировали отдыхающих. В городе и окрестностях была объявлена беспилотная опасность. Работала ПВО. Режим ужесточили после трагедии на пляже в Архипо-Осиповке, где в результате падения беспилотника погибли 7 человек. О ситуации в Геленджике подробнее через минуту. Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП. Что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением? Скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до Сарика Андреасяна. Самый плодовитый российский режиссер вынужден был опровергнуть свою причастность к созданию ленты. Между тем, у авторов и прокатчиков «Колобка» появился повод немного выдохнуть. Киносказка установила рекорд стартовых летних сборов, заработав в первый день больше 50 миллионов рублей. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В Геленджике в связи с объявлением беспилотной опасности временно закрыли пляжи и на территории курорта, и в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Глава города Алексей Богодистов написал в телеграм-канале, что в связи с опасностью атаки БПЛА и работой ПВО все пляжи закрыты. Цитата: «Безопасность людей превыше всего». В минувший понедельник, 3 августа, украинский беспилотник упал и взорвался на пляже в селе Архипа Осиповка под Геленджиком. В момент атаки дронов на пляже и в море находились люди. Они не были эвакуированы. Местные жители рассказывали «Бизнес ФМ», что не слышали звука сирен и не видели предупреждений. В результате взрыва дрона погибли 7 человек, в том числе 4 детей. Десятки отдыхавших получили ранения. О том, как власти действовали сегодня, рассказывает замгендиректора «Бизнес ФМ Краснодар» Антон Мисулис.
5: Реакция властей, на самом деле, очень даже адекватная, потому что урок архипелагов показал, что все-таки люди у нас не готовы при сигнале сирен, либо при работе ПВО уходить в укрытие. Наверное, действует принцип «приехал на отдых и бери от этого все». Поэтому власти пошли на адекватный шаг, который уже применяется и в Сочи в том числе. Это принудительная эвакуация пляжа, это принудительное их закрывание, наверное, и бизнес тоже. Должен тоже подключаться, закрывать и рестораны, так, чтобы у людей не было возможности, кроме как покинуть пляж и укрыться в каких-то безопасных местах, и просто не появляться на улице.
11: Как это вот выглядит? То есть приходят правоохранительные органы на пляж и всех как-то сгоняют или как?
5: Как правило, на каждом пляже существует служба спасения, да, это ребята, которые дежурят на вышках и, соответственно, с громкоговорителями принудительно пляж эвакуируют. При всем при этом, вот параллельно сейчас в Краснодаре звучала дважды сирена, и вот с окна наблюдал, народ как гулял, дети во дворах, как бы никто и не планировал спрятаться в укрытие либо уходить домой. К сожалению, не везде эта история еще работает.
11: И при этом инфраструктурно оборудованы ли все, скажем так, общественные вот эти вот пляжи цивилизованные сиренами соответствующим оборудованием, чтобы все это как-то оперативно делать?
5: Оборудовано это может быть и оборудовано. Города у нас приморские, на самом деле, не очень большие. Сирены, как правило, слышно со всех уголков города. Но вот до относительно недавно был случай в Масхака, это под Новороссийском, когда при эвакуации отдыхающие не смогли попасть в укрытие, да, потому что был конфликт между жителями дома, управляющей компанией и властями. Жители отказались предоставлять свой подвал для укрытия. И это освещали СМИ, и все-таки такой вызвал общественный резонанс. Все-таки мы говорим о том, чтобы как-то людей обезопасить при воздушных атаках.
2: Антон Мисулис, замгендиректора «Бизнес ФМ Краснодар». Житель Кубани Виталий рассказал нашей радиостанции, что поехал с девушкой в Геленджик на море одним днем. Звуки и сирены встретили их по приезде на побережье.
12: Мы с Краснодара выехали утром, к обеду приехали, услышали сирену. Ну, ситуация не располагала к отдыху, ну и мы собрались и вот уехали обратно. Обстановка спокойная была, люди как только услышали сирену, покинули пляж, быстренько освободили территорию, как бы сохраняли спокойствие, не было никакой суеты, спокойно разошлись по своим делам. Какие-то звуки было слышно, естественно, хлопки, но в зоне видимости как бы ничего не было, плюс как бы облака, все было затянуто. Вдалеке, да, что-то было слышно, какие-то хлопки.
2: Виталий, житель Кубани. Сегодня с утра Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Из-за падения обломков дрона возник пожар на Ильском НПЗ. Пострадали 6 человек. Огонь потушили, о масштабах повреждений не сообщается. Ильский НПЗ – один из крупнейших на юге России. Он способен перерабатывать до 6,5 миллионов тонн нефти ежегодно. Турция вводит ограничения на проход коммерческих судов в Черном море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения этой информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут.
14: Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нету подобных действий или подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабаху», удар пришелся по жилой части судна, но экипаж не пострадал. Сам сухогруз отправлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. До этого 3 августа турецкий

0: как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться такими незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
1: Ишар Ниязбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». США убедили Украину не атаковать танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог международный. Андрей Кортунов.
2: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
3: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
2: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
3: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
2: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в каком-то смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегко, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
1: Андрей Кортунов, политолог-международник. Ранние атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничение подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенников, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор «Калибрити Групп» Александр Кукульчук.
4: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит: закройте, удалите такое-то приложение, или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, ну, на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, банк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было

0: подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
1: А как часто банк будет сканировать устройство каждый раз перед переводом?
2: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет происходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
3: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, порты, процессы, окружение, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
5: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. 1.5 часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от 3 ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом – экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
3: 18:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Борьба с мошенниками – вечная тема, которая в последние годы заиграла неожиданными красками. Между законодателями и преступниками идет настоящая гонка технологий. Бизнес сталкивается с последствиями этого соревнования, и нередко это болезненные столкновения. О том, что сделано в сфере антифрода и что еще предстоит, Сергеем Боярским, депутатом Госдумы 8-го созыва, председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, беседовала Елена Мурчукова.
4: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
6: У нас сегодня с вами вечная тема. Хотели поговорить о противодействии цифровому мошенничеству, но сами собой вмешиваются новости, и возникла еще одна тонкая тема взаимодействия электронных сервисов и государства. Не могу вас не спросить, как вам кажется, что дальше будет с Телеграмом в России? Мы знаем ведь, что террористы в своих целях используют не только электронные сервисы, но автотранспорт, например, и врезается в толпу людей. Но от этого автотранспорт не запрещается целиком и полностью.
7: Вы знаете, что в отношении мессенджера Телеграм есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях, несовершеннолетних.
6: Претензии лично к Павлу Дурову, основателю сервиса, и претензии к сервису в данном случае одно и то же.
7: По всей видимости, нет. Не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
6: Тогда ближе к антифроду. Дума приняла несколько крупных антифрод-пакетов. Вот по каким показателям лично вы будете оценивать успех их применения? На какие цифры смотреть и ориентироваться? Скорость возврата денег пострадавшим или снижение числа попыток мошенничества?
7: Для нас, наверное, основным показателем стало снижение количества таких преступлений. Мы с сожалением и с тревогой еще несколько лет назад наблюдали постоянный рост от периода к периоду по 25-30%. Сейчас мы видим снижение на те же 30%. И это, конечно, в том числе и первый пакет, и второй пакет. Мы последовательно выбивали инструментарий у мошенников, вводили институты самозащиты, самозапретов, которые пользуются популярностью. Один только самозапрет на выдачу онлайн-кредита оформили свыше 21 миллиона человек. Пока еще не слишком широко используемая, но, на мой взгляд, очень эффективная мера по установке так называемой второй руки. Вы можете стать для своих, например, пожилых родителей доверенным лицом, к которому банк будет обращаться для подтверждения или отклонения значимых операций. Как показывает практика, в моменте одного человека обмануть удается, а двух практически одновременно обмануть очень сложно, если не сказать невозможно. Так что
6: одна голова хорошо, а две руки лучше.
7: Ну и, конечно, такие базовые вещи, как ограничение хождения сим-карт. С 1 апреля прошлого года можно оформлять только 20 сим-карт на человека. До этого мы фиксировали случаи, когда по несколько тысяч сим-карт было оформлено на одного или нескольких граждан, которые, естественно, использовались именно как способ ведения вот этой подрывной деятельности через сим-боксы и так далее. Во втором пакете мы ограничиваем теперь хождение средств платежа. Нельзя будет оформить более 20 банковских карт, что, наверное, не повлияет на жизнь простых людей. Государственная информационная система «Антифрод» начала работу. Конечно, она будет развиваться. Я знаю, что коллеги из Минцифры в третьем пакете тоже будут вводить уточнения. Все вместе мы последовательно добиваемся сокращения такого рода преступлений.
6: И представитель ЦБ говорил о том, что стоимость так называемого дроп-пакета растет. Получается, что каждый новый антифрод-закон делает жизнь мошенников сложнее. Но одновременно еще и жизнь бизнесу усложняет. Где грань между безопасностью граждан и избыточным регулированием?
7: Тут, конечно, не нужно перегибать палку, и мы вот стоим на страже интересов граждан в первую очередь, ну, в том числе слышим и бизнес. Хочу напомнить, что во втором пакете, в первом чтении, мы приняли полный запрет на входящие международные вызовы. Но далее именно депутатский корпус, мы настояли на том, чтобы этот тотальный запрет заменить на институт самозапрета, и скоро такая возможность появится.
6: Что-либо из принятых ранее мер вы считаете не совсем удачным или ошибочным? На собственном опыте могу сказать, что система маркировки звонков так и не заработала в полную силу. Мне без маркировки приходил звонок от моего же мобильного оператора. И точно так же без маркировки проходили какие-то спам-вызовы. Система не работает в полном объеме, но бизнес уже за это платит. Есть ли еще какие-то пункты антифрод-повестки, по которым нужна доработка?
7: Я действительно привел бы тот же пример. На мой взгляд, маркировка работает некорректно. Это можно и нужно дорабатывать. Совместными усилиями с операторами все-таки доведем до ума идею. Все остальное, рано говорить о каких-то масштабных сбоях. Меры все имели достаточно осложненный срок вступления. Многие из них заработали только с 1 сентября 2026 года. Второй пакет тоже заработает там с марта 27-го в сроке вступления. Вот. Ну и будем смотреть практику применения.
6: Какие-то побочные эффекты успешно внедренных мер вы видите? Вернусь к звонкам, когда есть механизм, когда блокируются определенные звонки, но, с другой стороны, это мешает звонкам, которые должны проходить в легальном поле. Или, например, ограничивается число сим-карт, которыми может владеть лицо, но для ИПшника это критично, потому что он тоже физлицо, по сути, а бизнес его корректно не может функционировать в связи с этим ограничением.
7: Нет, мы таких сигналов не получаем. Были действительно вопросы с массовыми вызовами, но мы их урегулировали во втором пакете, разрешив такие вызовы для банковского сектора, для оповещения их клиентов. Хочется похвалить наших операторов, потому что они самостоятельно, каждый у себя, применяют антифрод-механизмы, и банковский сектор тоже преуспел в этом отношении. Есть банки, в которых фрод стремится вообще к нулю.
6: Получается, Госдума молодец, операторы связи молодцы, банки молодцы, а мошенники продолжают звонить, писать, обманывать, люди продолжают переводить им деньги, и много. Как так?
7: Мы явление с вами уничтожить не сможем. Главное его обуздать, потому что та волна, которая нас захлестнула, была абсолютно недопустимой. Мы же помним с вами, что 30 лет назад сидели наперсточники у метро, и тоже люди, понимая все риски, останавливались и зарплаты свои там составляли. Ну, к сожалению, так устроен мир, наша задача создать инструменты для защиты и самозащиты, а дальше уже постараться их совершенствовать с тем, чтобы вот это явление, которое старо как мир, вогнать в какие-то удобоваримые рамки.
6: А удобоваримые это какие?
7: Я бы стремился к его искоренению, но мы прекрасно понимаем, что жажда наживы никогда не покинет умы и сердца разного рода лиц. Стараемся бороться по мере сил.
6: Можно ли говорить о том, что сейчас государство проигрывает мошенникам в скорости? То есть пока будет описано, систематизировано то или иное явление, мошенники уже найдут какой-то новый способ, новую схему?
7: Отчасти это всегда так. Законодательные решения, как правило, несколько запаздывают. Но могу сказать, что государственная информационная система, антифрод, впоследствии не потребует законодательных решений. Создан оперативный штаб по борьбе с мошенничеством. И там уже в зависимости от каких-то новых сценариев система будет настраиваться без законодательных решений, очень оперативно. А что касается новых технологий, то как раз завершая весеннюю сессию, мы поддержали правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. И это, наверное, тот самый случай, когда мы точно не опоздали. Но, конечно, 9-я дума будет к нему не раз возвращаться. Будут появляться вопросы отраслевого регулирования. Но это уже другой вопрос.
6: И все-таки к вопросу о регулировании. Госдума нарастила темп принятия законов, которые связаны с антифрадом. Фродом в том или ином виде. Нет ли у вас ощущения, что на полноценное обсуждение с бизнесом и с экспертами не остается времени? И есть ли какой-то такой закон, который рассматривается сейчас, который лично вы предпочли бы обсуждать подольше с сообществом?
7: Мы очень подробно обсуждали и первый, и второй пакет, и на площадке правительства, и на площадке комитета. У нас очень широкий пул экспертов. Я не вижу проблем с коммуникацией. Многие хотели пообсуждать искусственный интеллект поподробнее, но учитывая, что законопроект очень базовый и рамочный, мы просто выбрали такой путь, не перегружать его смыслами, договориться обо всем на данном этапе просто не представляется возможным. Подробное обсуждение его будущего наполнения еще впереди. Всех приглашаем к этой работе.
6: Мессенджер Макс. Туда, как и в другие мессенджеры, приходят приглашение сообщить код при перемене ключей от домофона. Моим коллегам звонили мошенники с моей фотографией в Максе и просили денег взаймы. Чем он тогда безопаснее, чем все прочие запрещенные, заблокированные, заторможенные мессенджеры?
7: Тем, что там есть кнопка «Пожаловаться» и пункт «Мошенничество». И после того, как вы ее нажмете, реакция будет мгновенная и молниеносная, и аккаунт будет заблокирован. Поэтому это самый безопасный мессенджер на сегодняшний день.
6: Последний вопрос на звонки нашей редакции. Вы обычно отвечаете, с какого аппарата телефонного? Это iPhone?
7: Да, у меня пока что iPhone, но я уже подумываю перейти на Android. App Store ведет такую последовательную недружественную политику в отношении отечественных приложений, которыми я активно пользуюсь. Поэтому, судя по всему, мой следующий телефон будет на базе платформы Android.
6: Отечественных марок пока нет?
7: Ну, я не видел. Если мне коллеги подскажут, я рассмотрю такой вариант. Главное, чтобы все работало и было удобно.
6: Благодарю вас. Теперь мы тоже в теме.
4: Business FM. Теми, кто в теме.
3: С депутатом 8-го созыва Государственной Думы Сергеем Боярским беседовала продюсер бизнес-ФМ Елена Марчукова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
1: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола – лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27-го года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть.
8: EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководство EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
4: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, отметил собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уитков и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Премьер-министр Армении поблагодарил президента США за организацию мирного саммита в Белом доме, когда было подписано соглашение между Арменией и Азербайджаном. Также Никол Пашинян поблагодарил Дональда Трампа за посреднические усилия при подписании сделки, сообщили в Ереване. Кроме того, премьер Армении подчеркнул решающую роль личных усилий президента США в достижении мирного соглашения. В ходе телефонного разговора также обсуждался текущий статус проекта по строительству железной дороги ТРИП, так называемый маршрут Трампа. Лидеры подтвердили намерение приступить к его реализации в ближайшее время. Закупки лифтов при капремонте разрешат только напрямую у заводов-производителей или их дилеров. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский. По его словам, должно быть четкое законодательное ограничение. Если приобретено что-то за счет бюджета, то ответственность за него несет либо завод-изготовитель, либо его официальный дилер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа. Но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Лидеров сборной России по спортивной гимнастике не пустили на чемпионат Европы в Хорватии. Власти страны отказали им в выдаче виз с поразительной формулировкой. Не указано обоснование целей предполагаемого пребывания. Скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до Сарика Андреасяна. Самый плодовитый российский режиссер вынужден был опровергать свою причастность к созданию ленты. Между тем, у авторов и прокатчиков «Колобка» появился повод немного выдохнуть. Киносказка установила рекорд стартовых летних сборов, заработав в первый день больше 50 миллионов рублей. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков, госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций, комментирует профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
10: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то это все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая, Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
3: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей, и там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Перспективы комментирует руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова Вадим Козлов.
11: Перспективы прохождения данного законопроекта в Палате представителей весьма высокие. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, вопрос введения каких-то мер против России, Ирана встречает большую двухпартийную поддержку. Если первая версия данного законопроекта предполагала такое автоматическое введение санкций, ну, Трамп и его администрация этот первый законопроект нивелировали всячески, и поэтому Сенат дает президенту только право, но не обязывает его это делать. Поэтому никакого немедленного эффекта здесь не будет.
12: Когда этот рубильник может быть переключен, если мы говорим про вот эту вот опциональную часть?
11: Он может быть переключен только если Трамп подумает, что опции с переговорным процессом по поводу Украины исчерпан. В таком случае такой рубильник будет довольно быстро переключен. Плюс здесь очень сильное влияние будут оказывать выборы, которые пройдут в Палате представителей до выборов в Сенате, потому что это может оказать существенное влияние на расклад сил, фактически принудить президента вести более жесткую политику в отношении России. Президент просто, чтобы проявить какую-то свою инициативу, что он такой хардлайнер, он может этот законопроект ввести в жизнь. То есть я бы ставил на то, что если это и будет введено, то не раньше промежуточных выборов, то есть не раньше декабря.
3: Вадим Козлов, руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова. Сторонники законопроекта о санкциях против России рассчитывают с его помощью усилить давление на Москву и поддержать Украину, но зарубежные СМИ обращают внимание на целый ряд противоречий.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: Как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung, законопроект дает президенту США право вводить санкции против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против 5 стран, которые помогают России обходить санкции. В первую очередь речь может идти о Китае и Индии, крупнейших покупателях российской нефти. И эта мера способна еще сильнее осложнить торговые отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели. Расширение тарифных полномочий Трампа вызвало критику. В частности, The Guardian цитирует демократов, которые опасаются, что Трамп получит слишком широкий полномочий полномочий для введения новых тарифов. А Конгресс практически не сможет на это повлиять. Они предупреждают, что закон может открыть президенту дорогу к еще большему тарифному давлению. При этом против законопроекта выступают и некоторые республиканцы. The Washington Post приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола. Это не принесет мира Украине, а сознательно сделают американские семьи беднее. Повышение тарифа будет значить не что иное, как налог на импортные товары. Financial Times, анализируя законопроект, отмечает, что в процессе обсуждения он стал мягче. Тарифы для покупателей российской нефти снижены по сравнению с первоначальной версией, а Трамп получил широкие полномочия отказаться от их введения. Поэтому теперь, по оценке газет, это скорее возможность, а не обязанность президента. Окончательное решение остается за Трампом. В связи с чем Bloomberg обращает внимание на более фундаментальный вопрос. Изменил ли Трамп вообще свой курс в отношении России? Потому что среди демократов также есть мысль, что ничего из этого не будет иметь смысла, если Трамп продолжит искать точки соприкосновения с Москвой.
3: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает Стас со ссылкой на источник. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерация гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
15: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ани Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
14: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях. А 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Business FM высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
16: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем. В Роттердаме в октябре все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
14: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Битва за Колобка. Телеканал «Россия-24» обратился в Следственный комитет из-за травли создателей киносказки. Как заявил начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров, критика фильма превратилась в полноценное поле битвы, а недовольство качеством контента смешалось с угрозами и откровенным беспределом в сети. По его словам, создатели картины, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев начали получать анонимные угрозы. Тем, кому не понравился «Колобок», стали писать режиссеру Сарику Андреасяну, думая, что это его фильм. В итоге ему пришлось записать видео о том, что он не имеет к нему никакого отношения. Актриса и жена режиссера Лиза Моряк подписала видео «Не смотрели и не осуждаем».
17: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но мы должны вам сообщить о том, что...
18: Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я. То есть всего 3 в году я снимаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я.
3: Вопреки хейту в соцсетях, «Колобок» неожиданно установил рекорд по стартовым летним сборам за первый день проката, заработав почти 54 миллиона рублей.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
19: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
20: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
4: Успеть за 10 секунд на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре. И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации, наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
3: 18:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых.
21: Итоги недели.
3: За три недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14%, а отдельным хозяйствам уже сейчас приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес-ФМ поговорил с аграриями из разных регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы? Об этом Ольга Кашинская.
0: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
2: У нас на элеваторе город Пролетарск прием выведет пример Аста. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссийск. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
0: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия Петраковская в Новосибирской области, Игорь Петрин.
5: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
0: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить.
20: Итоги недели.
3: Соответствующие уведомления получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил наш слушатель. В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить. Чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, выяснял Валерий Убадоев.
6: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы уже рассказывали. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Продолжает финансовый эксперт, автор телеграм-канала Card Review Андрей Черков.
7: Соответственно, клиенты стали сталкиваться с тем, что они не могут попасть на сайты, в том числе сайты банков и на сайт странички банков, на которые открываются автоматически для ввода кода подтверждения операции. Поэтому банки предлагают либо скачать свои системы корневой сертификат, его можно скачать и продолжать пользоваться обычными привычными браузерами Safari, Google Chrome, либо скачать российские браузеры, Яндекс.Браузер, в которых этот сертификат включен уже по умолчанию и не испытывать никаких проблем.
6: Подробная инструкция по установке отечественных сертификатов безопасности от Минцифры размещена на госуслугах. Их можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны, на iOS и Android. Эксперты говорят, что в целом ничего сложного в этом нет. Однако неподкованному пользователю может быть довольно трудно сориентироваться в процессе, так как нужно выполнить целый ряд различных шагов. Поэтому при оплате на сайтах удобнее просто пользоваться отечественным браузером, где российские сертификаты уже встроены. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелов.
1: Белкин.
8: На части устройства добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена, потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер – это как хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, свои платформы, свои браузеры.
1: В случае же, если пользователь не хочет устанавливать российские сертификаты и при этом не хочет пользоваться отечественным браузером по каким-либо причинам, можно проигнорировать баннер о якобы небезопасности подключения. Для этого там есть соответствующая кнопка, на которой так и написано «Попасть на сайт». Однако этот баннер, скорее всего, будет высвечиваться постоянно, если продолжать делать покупки на сайтах, используя иностранный браузер. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Business FM.
9: Продолжительность жизни.
23: Нехватка всего одного микроэлемента в нашем организме способна одновременно снижать и физическую выносливость, и скорость мышления. Так проявляется железодефицитная анемия – заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру.
9: Журналист Алена Копылова.
23: Железо необходимо сразу на нескольких этапах энергетического обмена в организме человека. Прежде всего, оно входит в состав гемоглобина. Когда появляется дефицит железа, костный мозг уже не может производить достаточно полноценных эритроцитов. В результате к тканям поступает меньше кислорода. Мышцы быстрее утомляются, сердцу приходится активнее поддерживать кровообращение, а физическая нагрузка, которая раньше переносилась легко, начинает даваться в разы сложнее. При недостатке железа снижается также производство АТФ, которое обеспечивает почти все энергозатратные процессы организма. Головной мозг особенно чувствителен к такому дефициту. Он расходует много энергии и почти не располагает собственными запасами. Кроме того, железо участвует в образовании нейромедиаторов, от которых зависит внимание и скорость обработки информации. При его нехватке становится труднее удерживать мысль и запоминать новое. Дефицит железа может также нарушать терморегуляцию и работу мышц. Иногда с ним связывают головные боли, непереносимость холода и синдром беспокойных ног. На первых порах железодефицитную анемию легко не заметить, приняв ее проявление за обычное переутомление. Но если симптомы остаются неизменными, несмотря на достаточный отдых и питание, имеет смысл сдать анализы крови и проверить показатели обмена железа.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
24: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднок» в Ормузском проливе. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Министерство иностранных дел Эмиратов. В ведомстве подчеркнули, что атака нарушает резолюцию Совбеза ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив для судоходства. МИД Омана осудил участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе. Это нарушает международное право и суверенитет территориальных вод, а также ставит под угрозу безопасность морского судоходства, указано в сообщении ведомства. Там призвали не допустить срыва переговоров об организации судоходства в Ормузе. По словам главы МИДа Ирана Аббаса Ракчи, Тегеран и Маскат близки к заключению соглашения. Минобороны Болгарии заявило, что рухнувший в стране беспилотник – это, вероятно, дрон-приманка «Майя», широко применяемый украинскими войсками. На это указывает предварительный анализ обломков. Ведомство добавило, что на данный момент нет причин полагать, что инцидент носил преднамеренный характер. Ранее сегодня премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник, который взорвался примерно в 1 километре от болгарской компрессорной станции. Компания OpenAI приостановила выпуск новой модели Astra из-за опасений по поводу кибербезопасности, пишет Axios. Как сообщили в компании, внутренние оценки показали потенциальные риски, связанные с ее использованием. Это первый случай, когда ведущий разработчик ИИ добровольно замедляет прогресс. Новости на Business FM. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
21: главные темы.
3: Всем вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Ударов КТК больше не будет. Bloomberg пишет, что США убедили Украину прекратить атаки на танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, которые мешают экспорту казахстанской нефти. Станет ли спокойнее в российском сегменте Черного моря? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП. Что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция вводит ограничения на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения этой информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российской будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нету подобных действий, подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то абсолютно логики, здесь, наверное, нету подобных действий, подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
3: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, но экипаж не пострадал. Сам сухогруз отправлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Ешары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность, комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Ешар Неизбаев.
11: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние и какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, незаметными заявлениями, наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
3: Яшар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». США убедили Украину не атаковать танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог международник Андрей Картунов.
12: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку в ПК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
13: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
12: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
13: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
12: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегко, и здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это вообще наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
3: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от заходов в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничение подпадают операции по

0: кредит, закроете, удалите такое-то приложение, или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, ну, на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Альфа-банк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
1: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
2: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет происходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона, через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
3: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
3: Евгений Царев, управляющий RTM Group. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, порты, процессы, окружение, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных.
5: Кто надо, услышал.
6: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где

0: Бизнес говорит, и кто надо, услышит. Между делом с Кирой Альтман.
1: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
2: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели, как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания. Что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее. Вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы. Вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
1: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM.
1: 19:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Чем сегодня живет фэшн-индустрия, в частности, те бренды, которые сознательно выбрали оставаться вне платформенной экономики? Как на них может отразиться и уже отражается происходящее с маркетплейсами? Обсудим с основателями компании First in Space, этому московскому бренду одежды 20 лет. Он отшивает капсульные коллекции с дизайнерскими принтами. Александра Сидорова поговорила с теми, кто в теме.
0: Business FM. С теми, кто в теме.
3: У нас сегодня модная тема. Говорим с представителями фэшн-ритейла о том, как модная индустрия сегодня может успешно развиваться, несмотря и вопреки, даже вне платформенной экономики. Я в гостях у московского бренда одежды First in Space. Говорим с его основателями Полиной Мещеряковой и Денисом Степаняном.
4: Добрый день!
3: Я знаю, что одежда First бывает в самых разных местах. Я видела ее и на красных дорожках, на премьерах, и в метро. В регионах тоже она встречается. Вот если говорить с человеком, который про First не знает, что о нем можно сказать и как его описать?
4: First — это не одежда, это некий стиль жизни, это драйв, который присутствует в человеке, а он уже подбирает под свое внутреннее состояние некую оболочку, которая уже будет подчеркивать это внутреннее состояние снаружи.
5: Наверное, то, что можно изделия нашего бренда встретить абсолютно в разных местах, говорит о том, что мы делаем вещи просто для людей, мы сами носим. У нас нет у самих социальных сетей. Долгое время не было и у бренда соцсетей. Собственно, бренд переходил из рук в руки благодаря тому, что он яркий, он сам любое
4: необычный изделие, отличается.
5: Сам какую-то историю.
3: Мне кажется, сейчас трудно найти бренд, который распространяется вне маркетплейсов. Пытались ли вы на них выйти когда-то?
5: Не то чтобы это осознанная какая-то стратегия, это ситуативная история. Когда появились маркетплейсы, у нас основным каналом продаж был B2B. К тому моменту бренд был представлен в десятках российских городов, в мультибрендовых универмагах наших оптовых партнеров. Бренд из года в год представлял свои коллекции в рамках выставки Collection Premier Moscow. На тот момент это была самая большая фэшн-выставка в Восточной Европе.
4: Сейчас
5: и сейчас немножко состав брендов поменялся, там, может быть, больше стало азиатских брендов. И, соответственно, мы понимали, что если у тебя есть канал продаж, который составляет 80%, и ты сейчас попытаешься выбрать другой путь, то, скорее всего, у тебя твои партнеры, перед которыми у тебя уже есть какие-то обязательства, сложившиеся отношения, будут конкурировать с теми самыми маркетплейсами. Мы понимаем, что маркетплейс всегда играет в первую очередь на своей стороне.
4: Чем закончится эта конкуренция? Кто выиграет?
5: Выиграет маркетплейс, да. Не наши партнеры, не мы, а маркетплейс. Поэтому мы оставались с нашими оптовыми партнерами, и поэтому как раз бренд распространен, его можно встретить где-то за пределами Москвы, но им там развивали франчайзинговые истории. Сейчас 10 магазинов, которые под нашим управлением работают под вывеской First in Space.
3: И ритейл традиционный, и производство видят новые вызовы, да, сталкиваемся с тем, что склады страдают тех самых маркетплейсов. Вы вот на маркетплейсах не представлены, но все равно вас и коллег, кто тоже занят фэшн-индустрией, о чем это заставляет задуматься и как, возможно, пересматривать эти стратегии? Говорили с Борисом Кацом, это хобби-гипермаркета Леонардо. Он против маркетплейсов, но их товары представлены при этом на Wildberries, на Озоне. И он считает, что все то, что происходит, это никак все равно офлайну лучше не сделает.
4: Не сделает. У меня ощущение, что тот, кто заказывал на маркетплейсах, он будет ждать, пока они восстановятся худо-бедно.
5: Нет, ну в целом, извините, тут вообще, во-первых, мы не топим против маркетплейсов. Это все равно, что топить против будущего. Оно неизбежно наступит. В моем представлении, то, что происходит с маркетплейсами, является проблемой. Почему? Потому что это влияет в целом на экономику. Продавцы, которые лишили сейчас своего товара на маркетплейсах, возможно, потенциально наши покупатели. Потому что это как раз те самые представители среднего бизнеса, которые сейчас оказались в сложной как бы, ситуации, они начнут, соответственно, экономить. Не ходить в рестораны, не покупать себе новое платье. И все это такая воронка, которая как бы влияет в целом на ситуацию с продажами. За последние 2 года у нас каждый год трафик падает на 30%. Мы пытаемся компенсировать падение трафика к конверсии, но есть предел у всего. И мы понимаем, что мы сейчас работаем на пределе той конверсии, которая, возможно, нас пугает это. А рынок живет, как известно, ожиданиями. Если мы видим такую динамику, это ведет к чему? Что мы задумываемся. Может, нам поменьше шить? Если нам поменьше шить, то, может, нам не нужно только народу. Ни у кого нет картины будущего, всем кажется, что как бы если сейчас все это падает, где та точка, в которой это начнет подниматься? Она не просматривается, и всем страшно, как бы, поэтому вот такое количество закрытий.
3: Есть и хорошее. У вас открываются новые магазины. Европейский. Вообще, насколько это сегодня непросто открыть новый магазин в такой вот популярной локации, когда все в этих локациях закрываются?
4: Все, что мы делаем на сегодняшний момент, становится все сложнее и сложнее. Вложений, которые все требуют, до профессионалов, которые вынуждены в непонятном психоэмоциональном состоянии творить. А творить это тоже прям сложно сейчас. Что не день, то новости. Испытания для любого бренда, для любого человека, который, ну, пройдем 100%.
3: Торговые центры идут ли сейчас навстречу?
4: Они все идут на уступки, потому что, я думаю, еще пару лет таких, как мы сейчас претерпеваем, и торговые центры могут превратиться в
5: горизонтального выращивания продуктов питания.
4: Хорошие теплицы.
5: Торговые центры идут навстречу, но их возможности в том, чтобы идти навстречу, тоже ограничены. Большая часть торговых центров все закредитованы. Есть финмодель, согласованная с банком. Если они начинают снижать ставки арендной платы, то им нужно идти в кредитный комитет банка и все это согласовывать. Не у всех есть возможность принимать это решение оперативно. Конечно, в целом это влияет на картину. С другой стороны, как бы торговые центры, мы в Европейском забрали то помещение, которое стояло закрытым больше года. Поэтому куда деваться?
3: Наверное, оставшиеся от какого-то западного бренда.
5: Те клиенты брендов, которые уходили в 2022 году, действительно пришли к нам. Нужно напомнить предысторию как бы, этих событий. Были же ковидные ограничения. И там очень интересно изменился алгоритм похода в торговый центр, чисто психологически. Если раньше были 2 типа совершения покупок, мужской и женский. Мужчина такой, мне нужна футболка белая в таком магазине. Он шел в торговом центре в этот магазин и в лучшем случае еще, не знаю, там, заходил себе кофе купить, пирожок или батарейки. Женщина же, она говорит, мне бы вот какое-нибудь платье, шла в торговый центр, делала по нему 2 круга, покупала себе босоножки, футболку, шляпу, потом как бы уходила из него, вспоминала, что нужно было платье и приходила на следующий день. Когда были ковидные ограничения, женщины стали ходить в торговый центр по мужскому алгоритму. Мне нужно платье в таком магазине, я туда иду. Соответственно, потом, когда стали уходить европейские бренды, мы столкнулись с тем, что приходили к нам клиенты, которые видели там, объявление о том, что какой-нибудь магазин закрылся, и говорят: о, а вы здесь давно? 3 года уже. Да, а я вот всегда ходила вот сюда, а вас не видела. Почему? Потому что она ходила вот туда, а тут она пришла, там объявление. Все, закрыто, больше не будет. Она начинает смотреть по сторонам. Действительно, мы в тот момент, понимая, что есть достаточно большая аудитория, которая привыкла к сервису, у нее есть запрос на общение с грамотным консультантом-продавцом. Мы очень много сил вложили в тренинги. Я думаю, что в тот момент мы собрали достаточное количество аудитории, кто искал какую-то замену качественным европейским вещам.
3: Многие знают про так называемый эффект губной помады, когда в кризисы все покупают косметику девушки, при этом экономят на одежде. Но наверняка и в одежде есть какие-то нюансы в отношении спроса. То есть в кризис больше покупают, например, брюки, а меньше платья. Вот вы что-то такое прослеживаете и под это успеваете подстроиться, под то, что человеку нужно?
4: У нас есть даже не ощущение, а статистика, что не продается агрессивное. То есть человек в момент кризиса, вот всего происходящего, не хочет мрачного, сильно депрессивного. То есть он, наоборот, идет в ощущение, что вот веселый кот, я лучше куплю веселого кота, чем грустную собаку. Грусть, тоска, печаль, он не хочет еще это в одежде транслировать. У него желание уделить место какому-то цвету, празднику, свету.
3: На этой обнадеживающей ноте тему, наверное, будем считать закрытой, но с перспективой на большой и яркий рост. Спасибо вам большое за этот разговор.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С основателями бренда одежды First in Space Денисом Степаняном и Полиной Мещеряковой беседовала Александра Сидорова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
9: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Хорватии столкнулись грузовой и пассажирские поезда. Пострадали 19 человек, передает хорватское радио и телевидение. Авария произошла в 65 километрах от Загреба. 6 пассажиров получили тяжелые ранения, 13 легкие травмы. Им оказана медицинская помощь. Всего в поезде было 28 человек. Пассажиры, машинисты и кондуктор, передает телеканал. Для оказания помощи и перевозки пострадавших были задействованы бригады медиков из нескольких муниципалитетов, а также вертолет. Сенат Узбекистана одобрил закон о ратификации соглашения стран СНГ об обмене персональными данными. Документ направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву. Соглашение должно упростить взаимодействие государств СНГ при обмене сведениями, необходимыми для административных процедур. Речь идет, в частности, о данных о гражданстве, миграционном статусе, видах на жительство, визах, судимости и административных взысканиях. В Верхней палате парламента отметили, что при реализации соглашения будут действовать гарантии защиты прав человека и неприкосновенности частной жизни. Соединенные Штаты выделили $201 миллион на запуск Транскаспийского фонда предпринимательства, который будет заниматься стимулированием инвестиций в частный сектор Закавказья и Центральной Азии. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он напомнил о трехсторонней встрече в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам этой встречи была подписана совместная декларация о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Власти Китая эвакуировали более 420 тысяч человек из-за приближения мощного тайфуна «Долфин». Большинство эвакуированных, свыше 390 тысяч, проживают в городе Тайчжоу, провинции Чжэцзян. В Шанхае вывезли более 30 тысяч человек из прибрежных районов, которым может угрожать ухудшение погодных условий. Китайское метеорологическое управление сегодня повысило уровень реагирования на приближающийся тайфун с 4-го, самого низкого, до 3-го. Уровня. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Лидеров сборной России по спортивной гимнастике не пустили на чемпионат Европы в Хорватии. Власти страны отказали им в выдаче виз с поразительной формулировкой. Не указано обоснование целей предполагаемого пребывания. У авторов и прокатчиков киносказки «Колобок» появился повод немного выдохнуть. Несмотря на весь хейт в соцсетях, фильм установил рекорд стартовых летних сборов, заработав в первый день больше 50 миллионов рублей. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков, госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций, комментирует профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
12: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома. то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно, если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
1: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей, и там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Перспективы комментирует руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова Вадим Козлов.
13: Перспективы прохождения данного законопроекта в Палате представителей весьма высокие. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, вопрос введения каких-то мер против России, Ирана встречает большую двухпартийную поддержку. Если первая версия данного законопроекта предполагала такое автоматическое введение санкций, ну, Трамп и его администрация этот первый законопроект нивелировали всячески, и поэтому Сенат дает президенту только право, но не обязывает его это делать. Поэтому никакого немедленного эффекта здесь не будет.
14: Когда этот рубильник может быть переключен, если мы говорим про вот эту вот опциональную часть?
13: Он может быть переключен только если Трамп подумает, что опции с переговорным процессом по поводу Украины исчерпан. В таком случае такой рубильник будет довольно быстро переключен. Плюс здесь очень сильное влияние будут оказывать выборы, которые пройдут в Палате представителей до выборов в Сенате, потому что это может оказать существенное влияние на расклад сил, фактически принудить президента вести более жесткую политику в отношении России. Президент просто, чтобы проявить какую-то свою инициативу, что он такой хардлайнер, он может этот законопроект ввести в жизнь. То есть я бы ставил на то, что если это и будет введено, то не раньше промежуточных выборов, то есть не раньше декабря.
1: Вадим Козлов, руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады имени Арбатова. Сторонники законопроекта о санкциях против России рассчитывают с его помощью усилить давление на Москву и поддержать Украину, но зарубежные СМИ обращают внимание на целый ряд противоречий.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung, законопроект дает президенту США право вводить санкции против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против 5 стран, которые помогают России обходить санкции. В первую очередь речь может идти о Китае и Индии, крупнейших покупателях российской нефти. И эта мера способна еще сильнее осложнить торговые отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели. Расширение тарифных полномочий Трампа вызвало критику. В частности, The Guardian цитирует демократов, которые опасаются, что Трамп получит слишком широкий полномочия для введения новых тарифов, а Конгресс практически не сможет на это повлиять. Они предупреждают, что закон может открыть президенту дорогу к еще большему тарифному давлению. При этом против законопроекта выступают и некоторые республиканцы. The Washington Post приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола. Это не принесет мира Украине, а сознательно сделают американские семьи беднее. Повышение тарифа будет значить не что иное, как налог на импортные товары. Financial Times, анализируя законопроект, отмечает, что в процессе обсуждения он стал мягче. – тарифы для покупателей российской нефти снижены по сравнению с первоначальной версией, а Трамп получил широкие полномочия отказаться от их введения. Поэтому теперь, по оценке газет, это скорее возможность, а не обязанность президента. Окончательное решение остается за Трампом. В связи с чем Блумберг обращает внимание на более фундаментальный вопрос. Изменил ли Трамп вообще свой курс в отношении России? Потому что среди демократов также есть мысль, что ничего из этого не будет иметь смысла, если Трамп продолжит искать точки соприкосновения с Москвой.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает Стас со ссылкой на источник. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
17: Спорт с Григорием Гуреевым.
18: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерация гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
19: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ани Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
18: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях. А 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
20: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
18: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо. письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Битва за Колобка. Телеканал «Россия-24» обратился в Следственный комитет из-за травли создателей киносказки. Как заявил начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров, критика фильма превратилась в полноценное поле битвы, а недовольство качеством контента смешалось с угрозами и откровенным беспределом в сети. По его словам, создатели картины, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев начали получать анонимные угрозы. Тем, кому не понравился «Колобок», стали писать режиссеру Сарику Андреасяну, думая, что это его фильм. В итоге ему пришлось записать видео о том, что он не имеет к нему никакого отношения. Актриса и жена режиссера Лиза Моряк подписала видео «Не смотрели и не осуждаем».
2: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но мы должны вам сообщить о том, что...
21: Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я. То есть всего 3 в году я снимаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я.
1: Вопреки хейту в соцсетях, «Колобок» неожиданно установил рекорд по стартовым летним сборам за первый день проката, заработав почти 54 миллиона рублей.
22: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Кириллом Гомельским.
25: Что делать, если настроение романтическое, а программа про спорт? Правильно, искать подходящие темы. В спорте они тоже есть. И я сейчас не про отношения атлетов со звездами, хотя свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была трогательной. Тему подкинул чемпионат шотландской футбольной премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб, который мы все называем «Хартс», бросил вызов бессменным победителям прошлых сезонов – Селтику и Рейнджерс из Глазго. И только победа в последнем туре «Селтика» обеспечила им титул, а «Хартс» остался на втором месте. Трансферная стоимость всех игроков этой команды из Эдинбурга – скромные 25 миллионов евро. Это в 5 раз меньше, чем у гегемонов шотландского футбола. А где романтика? Она заключается в том, что полное название «Hearts of Midlothian» клуб получил в честь одноименного романа Вальтера Скотта, который многие считают его лучшим произведением. Вот тут-то и кроется трудность перевода, о которой в России мало кто догадывается. Название романа о путешествии девушки из Эдинбурга в Лондон, чтобы получить королевское помилование для сестры, на русский было переведено как «Эдинбургская темница». Команда была создана клубом любителей творчества Скотта в 60-х годах 19 века. Ее герб повторяет мозаику со входа тюрьмы Толбуз, которая описана в романе. Пик достижений «Хартс» пришелся на 50-е годы прошлого столетия, когда клуб был сильнейшим в Шотландии. В предстоящем сезоне эта команда, чей самый дорогой игрок, португалец Клаудио Брага, стоит 7 миллионов евро, попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. И кто знает, может быть, команда со столь романтичным названием повторит достижения других малоизвестных коллективов.
24: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
1: 19:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых.
24: Итоги недели.
1: За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14%, а отдельным хозяйствам уже сейчас приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес-ФМ поговорил с аграриями из разных регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы? Об этом Ольга Кашинская.
3: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну. Четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах Юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
4: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет пример Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет. И Новороссийск, логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
3: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта еще одного важного импортера остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия Петраковское в Новосибирской области Игорь Петрин.
5: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
3: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российских российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить.
22: Итоги недели.
1: Соответствующие уведомления получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил наш слушатель. В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить, чтобы все работало. Нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, выяснял Валерий Убадоев.
0: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы уже рассказывали. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Продолжает финансовый эксперт, автор телеграм-канала Card Review Андрей Черков.
6: Соответственно, клиенты стали сталкиваться с тем, что они не могут попасть на сайты, в том числе сайты банков и на сайт странички банков, на которые открываются автоматически для ввода кода подтверждения операции. Поэтому банки предлагают либо скачать свои системы корневой сертификат, его можно скачать и продолжать пользоваться обычными привычными браузерами Safari, Google Chrome, либо скачать российские браузеры, Яндекс.Браузер, в которых этот сертификат включен уже по умолчанию, и не испытывать никаких проблем.
0: Подробная инструкция по установке отечественных сертификатов безопасности от Минцифры размещена на госуслугах. Их можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны, на iOS и Android. Эксперты говорят, что в целом ничего сложного в этом нет, однако неподкованному пользователю может быть довольно трудно сориентироваться в процессе, так как нужно выполнить целый ряд различных шагов. Поэтому при оплате на сайтах удобнее просто пользоваться отечественным браузером, где российские сертификаты уже встроены. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
7: На части устройства добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена, потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом у отечественного браузера это как хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, свои платформы, свои браузеры.
0: В случае же, если пользователь не хочет устанавливать российские сертификаты и при этом не хочет пользоваться отечественным браузером по каким-либо причинам, можно проигнорировать баннер о якобы небезопасности подключения. Для этого там есть соответствующая кнопка, на которой так и написано «Попасть на сайт». Однако этот баннер, скорее всего, будет высвечиваться постоянно, если продолжать делать покупки на сайтах, используя иностранный браузер. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: ЦИОМ в партнерстве с фондом Росконгресс при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос в ЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но, наконец, 24-го года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в полтора раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
24: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минобороны Болгарии заявила, что рухнувший в стране беспилотник, скорее всего, был украинским. Предварительный анализ обломков указывает на то, что это, вероятнее всего, был дрон-приманка «Майя». Беспилотник такого типа широко применяют в ВСУ, говорится в сообщении ведомства. На данный момент нет причин полагать, что инцидент носил преднамеренный характер. Ранее сегодня премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник, который взорвался примерно в 100 метрах от границы и в километре от болгарской компрессорной станции. Инцидент стал поводом для созыва экстренного заседания Совета Безопасности при Совете министров страны. Пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах возобновили работу. Власти сняли ограничения после отмены режима опасности атаки беспилотников, сообщил глава города Алексей Богодистов. Сегодня днем он говорил об их закрытии. Ограничения были введены для безопасности людей. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр. Официально церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры Андраша Баки требуется 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа, на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Состояние здоровья бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось. Рак распространился и дал метастазы в кости и органы. Об этом сообщил BBC его сын Хантер Байден. Джо Байдену 83 года. В мае прошлого года у него диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Спустя несколько месяцев он перенес операцию по удалению раковых клеток. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
24: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Ударов по КТК больше не будет. Bloomberg пишет, что США убедили Украину прекратить атаки на танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, которые мешают экспорту казахстанской нефти. Станет ли спокойнее в российском сегменте Черного моря? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП. Что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Турция вводит ограничения на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется, а официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Ормузский пролив перекрыт, Ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нету подобных действий, у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна. Но экипаж не пострадал. Сам сухогруз отправлен в Стамбул для оценки повреждений и ремонта. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Комментирует главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.
11: Это уже не первый эпизод, но дело в том, что мы видим, как Турция пытается не ввязываться в противостояние, какую-то конфронтацию, и поэтому ее заявления очень сдержаны и практически незаметны для медиа. И это говорит о том, что она не хочет подчеркивать никак сторону виновника, как и в тех атаках, которые происходят у берегов Украины, так и в тех атаках, которые происходят у берегов Турции и России. Поэтому я думаю, что вся ситуация, она будет вот так вот нивелироваться, вот такие незаметными заявлениями. Наверное, до тех пор, пока это очень серьезно как-то не затронет турецкий флот.
1: Яшар Ниязбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Консорциума в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. Bloomberg пишет, что высокопоставленные представители администрации США встречались на эту тему с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
12: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что им удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники, И тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода — это серьезный шаг.
13: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
12: Речь идет только о очень небольшом измерении судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
13: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
12: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегкое, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
1: Андрей Куртунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от заходов в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти с КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
14: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бота-устройство, плюс

0: Я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, он там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел. И заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
1: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
2: А я думаю, будут стоять какие-то параметры. То есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть, если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
3: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройств. Это слишком сложно и часто просто не нужно, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии. Ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года. Потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но оно не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть оно может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
3: Евгений Царев, эксперт в области информационной безопасности. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных.
5: Кто надо, услышал.
6: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Продолжительность жизни.
7: Каждый день тысячи людей по всему миру ждут донорский орган. Но что, если однажды его можно будет просто напечатать?
5: Журналист Алена Копылова.
7: Эта идея уже перестала быть научной фантастикой. Сегодня в лабораториях действительно создают живые ткани с помощью 3D-биопринтеров. Правда, до печати полноценных органов еще далеко. В отличие от обычного 3D-принтера, биопринтер работает не с пластиком, а с так называемыми биочернилами. Это особый гидрогель, внутри которого находятся живые клетки. Принтер послойно размещает их в заданном порядке, формируя будущую ткань. Но напечатать клетки недостаточно. Они должны выжить, закрепиться на своем месте, начать обмениваться сигналами и постепенно сформировать настоящую ткань. Часто для этого используют специальные каркасы из биосовместимых материалов. Они временно поддерживают форму конструкции, а затем постепенно разрушаются, уступая место собственной ткани организма. Самое сложное

0: Задача сегодня связана с кровеносными сосудами. Каждая клетка должна получать кислород и питательные вещества. Если расстояние до ближайшего капилляра превышает примерно 0,2 мм, клетка начинает погибать. Поэтому крупный орган невозможно просто напечатать целиком. Сначала нужно создать разветвленную сеть мельчайших сосудов, а затем соединить ее с кровеносной системой пациента. Именно эта задача остается одним из главных препятствий современной биопечати. Несмотря на это, технология уже применяется. Исследователи печатают участки кожи для лечения ожогов, хрящевую ткань, фрагменты костей и миниатюрные модели печени, сердца и опухолей. Такие конструкции используют не только для исследований, но и для проверки новых лекарств.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 20:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Борьба с мошенниками – вечная тема, которая в последние годы заиграла неожиданными красками. Между законодателями и преступниками идет настоящая гонка технологий. Бизнес сталкивается с последствиями этого соревнования, и нередко это болезненные столкновения. О том, что сделано в сфере антифрода и что еще предстоит, с Сергеем Боярским, депутатом Госдумы 8-го созыва, председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, беседовала Елена Мурчукова.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
3: У нас сегодня с вами вечная тема. Хотели поговорить о противодействии цифровому мошенничеству, но сами собой вмешиваются новости, и возникла еще одна тонкая тема взаимодействия электронных сервисов и государства. Не могу вас не спросить, как вам кажется, что дальше будет с Телеграмом в России? Мы знаем ведь, что террористы в своих целях используют не только электронные сервисы, но автотранспорт, например, и врезается в толпу людей. Но от этого автотранспорт не запрещается целиком и полностью.
4: Вы знаете, что в отношении мессенджера Телеграм есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях, несовершеннолетних.
3: Претензии лично к Павлу Дурову, основателю сервиса, и претензии к сервису в данном случае одно и то же.
4: По всей видимости, нет. Не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
3: Тогда ближе к антифроду. Дума приняла несколько крупных антифрод-пакетов. Вот по каким показателям лично вы будете оценивать успех их применения? На какие цифры смотреть и ориентироваться? Скорость возврата денег пострадавшим или снижение числа попыток мошенничества?
4: Для нас, наверное, основным показателем стало снижение количества таких преступлений. Мы с сожалением и с тревогой еще несколько лет назад наблюдали постоянный рост от периода к периоду по 25-30%. Сейчас мы видим снижение на те же 30%. И это, конечно, в том числе и первый пакет, и второй пакет. Мы последовательно выбивали инструментарий у мошенников, вводили институты самозащиты, самозапретов, которые пользуются популярностью. Один только самозапрет на выдачу онлайн-кредита оформили свыше 21 миллиона человек. Пока еще не слишком широко используемая, но, на мой взгляд, очень эффективная мера по установке так называемой второй руки. Вы можете стать для своих, например, пожилых родителей доверенным лицом, к которому банк будет обращаться для подтверждения или отклонения значимых операций. Как показывает практика, в моменте одного человека обмануть удается, а двух практически одновременно обмануть очень сложно, если не сказать невозможно. Так что
3: одна голова хорошо, две руки лучше.
4: Ну и, конечно, такие базовые вещи, как ограничение хождения сим-карт. С 1 апреля прошлого года можно оформлять только 20 сим-карт на человека. До этого мы фиксировали случаи, когда по несколько тысяч сим-карт было оформлено на одного или нескольких граждан, которые, естественно, использовались именно как способ ведения вот этой подрывной деятельности через сим-боксы и так далее. Во втором пакете мы ограничиваем теперь хождение средств платежа. Нельзя будет оформить более 20 банковских карт, что, наверное, не повлияет на жизнь простых людей. людей. Государственная информационная система «Антифрод» начала работу. Конечно, она будет развиваться. Я знаю, что коллеги из Минцифры в третьем пакете тоже будут вводить уточнения. Все вместе мы последовательно добиваемся сокращения такого рода преступлений.
3: И представитель ЦБ говорил о том, что стоимость так называемого дроп-пакета растет. Получается, что каждый новый антифрод-закон делает жизнь мошенников сложнее. Но одновременно еще и жизнь бизнесу усложняет. Где грань между безопасностью граждан и избыточным регулированием?
4: Тут, конечно, не нужно перегибать палку, и мы вот стоим на страже интересов граждан в первую очередь, ну, в том числе слышим и бизнес. Хочу напомнить, что во втором пакете, в первом чтении, мы приняли полный запрет на входящие международные вызовы. Но далее именно депутатский корпус, мы настояли на том, чтобы этот тотальный запрет заменить на институт самозапрета, и скоро такая возможность появится.
3: Что-либо из принятых ранее мер вы считаете не совсем удачным или ошибочным? На собственном опыте могу сказать, что система маркировки звонков так и не заработала в полную силу. Мне без маркировки приходил звонок от моего же мобильного оператора. И точно так же без маркировки проходили какие-то спам-вызовы. Система не работает в полном объеме, но бизнес уже за это платит. Есть ли еще какие-то пункты антифрод-повестки, по которым нужна доработка?
4: Я действительно привел бы тот же пример. На мой взгляд, маркировка работает некорректно. Это можно и нужно дорабатывать. Совместными усилиями с операторами все-таки доведем до ума идею. Все остальное, рано говорить о каких-то масштабных сбоях. Меры все имели достаточно сложный срок вступления. Многие из них заработали только с 1 сентября 2026 года. Второй пакет тоже заработает там с марта 2027 в сроке вступления. Вот. Ну и будем смотреть практику применения.
3: Какие-то побочные эффекты успешно внедренных мер вы видите? Вернусь к звонкам, когда есть механизм, когда блокируются определенные звонки, но с другой стороны, это мешает звонкам, которые должны проходить в легальном поле. Или, например, ограничивается число сим-карт, которыми может владеть лицо, но для ИПшника это критично, потому что он тоже физлицо, по сути, а бизнес его корректно не может функционировать в связи с этим ограничением.
4: Нет, мы таких сигналов не получаем. Были действительно вопросы с массовыми вызовами, но мы их урегулировали во втором пакете, разрешив такие вызовы для банковского сектора, для оповещения их клиентов. Хочется похвалить наших операторов, потому что они самостоятельно, каждый у себя применяют антифрод-механизмы, и банковский сектор тоже преуспел в этом отношении. Есть банки, в которых фрод стремится вообще к нулю.
3: Получается, Госдума молодец, операторы связи молодцы, банки молодцы, а мошенники продолжают звонить, писать, обманывать, люди продолжают переводить им деньги, и много. Как так?
4: Мы явление с вами уничтожить не сможем. Главное его обуздать, потому что та волна, которая нас захлестнула, была абсолютно недопустимой. Мы же помним с вами, что 30 лет назад сидели на персточнике у метро, и тоже люди, понимая все риски, останавливались и зарплаты свои там составляли. Ну, к сожалению, так устроен мир, наша задача создать инструменты для защиты и самозащиты, а дальше уже постараться их совершенствовать с тем, чтобы вот это явление, которое старо как мир, вогнать в какие-то удобоваримые рамки.
3: А удобоваримые это какие?
4: Я бы стремился к его искоренению, но мы прекрасно понимаем, что жажда наживы никогда не покинет умы и сердца разного рода лиц. Стараемся бороться по мере сил.
3: Можно ли говорить о том, что сейчас государство проигрывает мошенникам в скорости? То есть пока будет описано, систематизировано то или иное явление, мошенники уже найдут какой-то новый способ, новую схему?
4: Отчасти это всегда так. Законодательные решения, как правило, несколько запаздывают. Но могу сказать, что государственная информационная система «Антифрод» впоследствии не потребует законодательных решений. Создан оперативный штаб по борьбе с мошенничеством. И там уже в зависимости от каких-то новых сценариев система будет настраиваться без законодательных решений очень оперативно. А что касается новых технологий, то как раз завершая весеннюю сессию, мы поддержали правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. И это, наверное, тот самый случай, когда мы точно не опоздали. Но, конечно, 9-я дума будет к нему не раз возвращаться. Будут появляться вопросы отраслевого регулирования. Но это уже другой вопрос.
3: И все-таки к вопросу о регулировании. Госдума нарастила темп принятия законов, которые связаны с антифродом. там, в том или ином виде. Нет ли у вас ощущения, что на полноценное обсуждение с бизнесом и с экспертами не остается времени? И есть ли какой-то такой закон, который рассматривается сейчас, который лично вы предпочли бы обсуждать подольше с сообществом?
4: Мы очень подробно обсуждали и первый, и второй пакет, и на площадке правительства, и на площадке комитета. У нас очень широкий пул экспертов. Я не вижу проблем с коммуникацией. Многие хотели пообсуждать искусственный интеллект поподробнее, но учитывая, что законопроект очень базовый и рамочный, мы просто выбрали такой путь, не перегружать его смыслами. Договориться обо всем на данном этапе просто не представляется возможным. Подробное обсуждение его будущего наполнения еще впереди. Всех приглашаем к этой работе.
3: Мессенджер Макс. Туда, как и в другие мессенджеры, приходит приглашение сообщить код при перемене ключей от домофона. Моим коллегам звонили мошенники с моей фотографией в Максе и просили денег взаймы. Чем он тогда безопаснее, чем все прочие запрещенные, заблокированные, заторможенные мессенджеры?
4: Тем, что там есть кнопка «Пожаловаться» и пункт «Мошенничество». И после того, как вы ее нажмете, реакция будет мгновенная и молниеносная, и аккаунт будет заблокирован. Поэтому это самый безопасный мессенджер на сегодняшний день.
3: Последний вопрос на звонки нашей редакции. Вы обычно отвечаете, с какого аппарата телефонного? Это iPhone?
4: Да, у меня пока что iPhone, но я уже подумываю перейти на Android. App Store ведет такую последовательную недружественную политику в отношении отечественных приложений, которыми я активно пользуюсь. Поэтому, судя по всему, мой следующий телефон будет на базе платформы Android.
3: Отечественных марок пока нет?
4: Ну, я не видел. Если мне коллеги подскажут, я рассмотрю такой вариант. Главное, чтобы все работало и было удобно.
3: Благодарю вас. Теперь мы тоже в теме.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
2: С депутатом 8-го созыва Государственной Думы Сергеем Боярским беседовала продюсер «Бизнес-ФМ» Елена Марчукова. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Курс истории или история курса.
6: Изначально в Канаде в качестве денежной единицы использовались завезенные колонистами французские монеты или реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году главной денежной единицей стал канадский фунт, равный 4 долларам США. В 1858 объявили о переходе на канадский доллар, хотя еще более 10 лет в разных районах ходили свои деньги. До 1933 года в стране применялся золотой стандарт. Потом котировки фиксировались относительно доллара США. После ввели плавающий курс, потом снова привязали к американским деньгам. Окончательно вернулись к плавающему курсу в 70-е годы. Курс канадского доллара зависит от экономики США и мировых тенденций роста стоимости денежных единиц. Но колебания курса незначительны. В основном вокруг отметки 75 канадских центов за американский доллар.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
2: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном за последние несколько дней. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Иран заинтересован в завершении конфликта, однако ключевым вопросом остается способность политической системы страны выполнить условия, необходимые для достижения договоренности с американской стороной.
7: Финляндия с марта будущего года ведет для претендентов на получение гражданства экзамен на знание устройства общества. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания Илле со ссылкой на миграционную службу. Новое требование будет распространяться только на тех, кто подаст документы после 2 марта. Кто успеет сделать это раньше, проводить тестирование не потребуется. Экзамен будет проверять знания об основных принципах функционирования финского общества, в том числе законодательство, права человека, вопросы равенства, историю и культуру страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Локомотив» сыграл в ничью с тольяттинским «Анкором» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 0-0. Московский клуб не одержал ни одной победы в трех стартовых турах российской премьер-лиги, дважды сыграв в ничью и потерпев одно поражение. «Акрон» набрал первое очко в сезоне после двух поражений. В следующем туре «Локомотив» 14 августа сыграет в гостях с Оренбургом, «Акрон» днем позже встретится с московской родиной. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины. Пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Лидеров сборной России по спортивной гимнастике не пустили на чемпионат Европы в Хорватии. Власти страны отказали им в выдаче виз с поразительной формулировкой. Не указано обоснование целей предполагаемого пребывания. Не исключено, что это первый случай, когда участие спортсменов в соревнованиях отказались признавать обоснованной целью. Шутки ради. Группа подростков-хакеров «Эксфилсквот» взломала британскую госсистему. Они получили доступ к закрытым данным полиции и Министерства здравоохранения. Юные хакеры говорят, что их интересовала не возможность заработать, а сам процесс взлома, который, как они утверждают, оказался прост до идиотизма. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
8: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии, выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с остальными торговыми партнерами.
2: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Один из авторов санкций, покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Рейтер пишет, что законопроект может не пройти Палату представителей. Там демократы опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат для американских импортеров и потребителей. Перспективы комментирует руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады Вадим Козлов.
9: Перспективы прохождения данного законопроекта в Палате представителей весьма высокие. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, вопрос введения каких-то мер против России, Ирана встречает большую двухпартийную поддержку. Если первая версия данного законопроекта предполагала такое автоматическое введение санкций, Трамп и его администрация этот первый законопроект нивелировали всячески, и поэтому Сенат дает президенту только право, но не обязывает его это делать. Поэтому никакого немедленного эффекта здесь не будет.
10: Когда этот рубильник может быть переключен, если мы говорим про вот эту вот опциональную часть?
9: Он может быть переключен только если Трамп подумает, что опции с переговорным процессом по поводу Украины исчерпан. В таком случае такой рубильник будет довольно быстро переключен. Плюс здесь очень сильное влияние будут оказывать выборы, которые пройдут в Палате представителей до выборов в Сенате, потому что это может оказать существенное влияние на расклад сил, фактически принудить президента вести более жесткую политику в отношении России. Президент просто, чтобы проявить какую-то свою инициативу, что он такой хардлайнер, он может этот законопроект ввести в жизнь. То есть я бы ставил на то, что если это и будет введено, то не раньше промежуточных выборов, то есть не раньше декабря.
2: Вадим Козлов, руководитель отдела внутриполитических исследований Института США и Канады РАН. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерация гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
12: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году дважды летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле эта спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе к олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ани Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
11: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Бизнес ФМ высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
13: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
11: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Хакеры и подростки из Exfil Squad заявили, что взломали несколько британских государственных систем ради развлечения. Речь идет о полицейской базе данных и двух порталах Министерства образования. В Даркнете оказались около 750 тысяч записей, в том числе имена и рабочие контакты более 100 тысяч сотрудников полиции, Минобороны, МВД и других ведомств, комментирует гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
14: В принципе, есть такая тенденция, что государственные какие-то структуры в западных странах не очень хорошо защищены. Это связано и с экономией бюджета, с какими-то ошибками элементарными. Хакеры получают деньги в двух случаях. Либо сама организация нанимает этих хакеров, чтобы проверить свой уровень защищенности, либо какая-то конкурирующая организация нанимает хакеров и платит им деньги за взлом. Потом, в другом случае, конечно, эта информация, если попадает в публичное поле о взломе, то не от этих хакеров. Поэтому вполне возможно, это действительно ребята просто занимались не целенаправленным взломом, а просто вот, а давайте посмотрим.
15: Утекли в основном имена, служебные контакты, принадлежность к ведомствам. Почему такие данные считаются чувствительными, если это не, собственно, какие-то вот секретные документы?
14: Само по себе информация, что там конкретный Джон Смит имеет такой номер телефона, и вот он работает в полиции округа от Западной Суррей, и ничего не дает. Но если иметь базу данных какого-то определенного большого числа вот этих всех сотрудников, уже можно как-то отслеживать их концентрацию в том или ином месте. Какие-то, может быть, против них можно уже проводить мероприятия, связанные с шантажом, с вербовкой и так далее. Это можно провести аналогию с банковскими базами данных, когда нам всем начали звонить сотрудники службы безопасности банка, говорить, что у нас какие-то проблемы. Для многих это оказалось совершенно неожиданным. И во что это потом превратилось, мы все прекрасно видим.
15: Насколько сложно британским правоохранителям установить личности таких хакеров?
14: Если это местные, то, наверное, есть шансы установить. Если это какие-то хакеры из другой страны, из условной Индии, например, из Северной Кореи, тогда это, конечно, гораздо сложнее. Зависит от того, насколько сами эти хакеры захотят прятаться, и то чаще всего стремление к публичности и к известности их губит.
2: Yeah. Алексей Раевский, гендиректор компании «Зикурион». Пароли, данные потерпевших и материалы уголовных дел по предварительной информации в сети не утекли. Масштаб атаки и подлинность всех опубликованных записей официально пока не подтверждены. Сами участники «Exil Squad» утверждают, что большинство из них подростки, которые живут с родителями и продолжают ходить в школу. Их личности и возраст правоохранительными органами пока не установлены.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Малазийский рингит окончательно установился как официальная валюта страны, вытеснив малазийский доллар в 1976 году. Рингит переводится с малайского как «зазубренный», «рубчатый». Так на малайском архипелаге еще в 18 веке называли крупные серебряные европейские монеты с рубчатым краем. Рингит в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на «Бизнес FM». Дело вкуса с Катей Калиной.
16: «Сибирские огни» и «Бугровский дом» – два самых свежих ресторана Нижнего Новгорода, о которых стоит узнать, если вы планируете встретить один из летних закатов в месте, где о закатах, кажется, уже спели все. Открыли их разные ресторанные группы, но рядом, от одного до другого, легко дойти пешком. По сути, и там, используя богатое литературное наследие города и его историческую репутацию некогда кармана России. «Бугровский дом» открылся в здании ночлежки легендарного для города человека, мукомольного короля и хлебопромышленника конца 19 века Николая Бугрова. Считается, что именно там Максим Горький, а тогда еще Алексей Пешков, подсмотрел характер героев своей пьесы «На дне». В ресторане «Бугровский дом» вообще много Горького. Афиши спектаклей, книги, хотя и сам Бугров – фигура выдающаяся. Благодаря ему в городе, например, появился водопровод. Известно, что 45% своего чистого дохода он, купец первой гильдии, тратил на благотворительность. «Бугровский дом» – это пекарня с внятным обеденным меню, очень приятным клиент-ориентированным сервисом, винной картой. Хорошо, что историческая достоверность в этом вопросе не соблюдена. В «Бугровской ночлежке» вина не пили и песен не горланили, и отлично хлебом. Николаю Александровичу за него точно бы стыдно не было. «Сибирские огни» – это бывший Блиновский пассаж. Блинов – еще один нижегородский купец, которого вспомнили современные рестораторы города. Красивый вечерний ресторан, пока со спутанным сторителлингом и нерегулярными поставками северной рыбы, отчего он нижегородский все-таки больше, чем сибирский. Но выгулить себя и семью здесь приятно и без муксуна. Берите гречневую кашу с уткой. Очень по-купечески, хотя тот же Бугров, например, предпочитал ее с молоком. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: 20:46, вы слушаете Бизнес FM. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых.
1: Итоги недели.
2: За три недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14%, а отдельным хозяйствам уже сейчас приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы? Об этом Ольга Кашинская.
17: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну. Четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности, около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
18: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет премьер Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, верка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже, не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет, и Новороссийск, логистика очень дорогая, камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
17: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта еще одного важного импортера остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия Петраковское в Новосибирской области Игорь Петрин.
19: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
17: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Российские банки предупреждают, что оплата картой на сайтах может не проходить.
1: Итоги недели.
2: Соответствующие уведомления получили клиенты, в том числе ВТБ, сообщил наш слушатель. В баннере говорится, уже завтра оплата картой в интернете может не проходить, чтобы все работало. Нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. Насколько легко это сделать, выяснял Валерий Убадоев.
20: Эта проблема связана с тем, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. В связи с этим они начали переходить на отечественные, о чем мы уже рассказывали. Сертификат безопасности – это цифровой документ, который гарантирует безопасность подключения. Банки, предупреждая о потенциальной невозможности оплаты картой на сайтах, имеют в виду такой возможный сценарий. Допустим, клиент банка покупает что-либо на каком-нибудь сервисе в интернете, используя зарубежный браузер – Google, Safari или любой другой. Чтобы подтвердить оплату, сервис переводит клиента на сайт банка, в случае, если приложения на устройстве нет, например, при оплате с компьютера. Однако из-за несовместимости зарубежных браузеров и отечественных сертификатов безопасности клиента может не пустить на сайт. Может высветиться баннер, в котором говорится, что подключение якобы небезопасно. Продолжает финансовый эксперт, автор телеграм-канала Card Review Андрей Черков.
0: Соответственно, клиенты стали сталкиваться с тем, что они не могут попасть на сайты, в том числе сайты банков и на сайт странички банков, на которые открываются автоматически для ввода кода подтверждения операции. Поэтому банки предлагают либо скачать свои системы корневой сертификат, его можно скачать и продолжать пользоваться обычными привычными браузерами Safari, Google Chrome, либо скачать российские браузеры, Яндекс.Браузер, в которых этот сертификат включен уже по умолчанию, и не испытывать никаких проблем.
20: Подробная инструкция по установке отечественных сертификатов безопасности от Минцифры размещена на госуслугах. Их можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны, на iOS и Android. Эксперты говорят, что в целом ничего сложного в этом нет, однако неподкованному пользователю может быть довольно трудно сориентироваться в процессе, так как нужно выполнить целый ряд различных шагов. Поэтому при оплате на сайтах удобнее просто пользоваться отечественным браузером, где российские сертификаты уже встроены, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
21: На части устройства добавить сертификат чуть-чуть отличается от той инструкции, которая предоставлена, потому что Android все-таки довольно такая разносторонняя операционная система. При этом отечественный браузер – это как хорошая альтернатива, чтобы вот как раз, собственно, какие-то платежи совершать, чтобы не устанавливать доп-сертификаты, если кто-то этого делать не хочет. Но в целом это понятный тренд на то, чтобы все было внутри государства, и свои сертификаты, и свои какие-то, возможно, даже какие-то стандарты, свои платформы, свои браузеры.
20: В случае же, если пользователь не хочет устанавливать российские сертификаты и при этом не хочет пользоваться отечественным браузером по каким-либо причинам, можно проигнорировать баннер о якобы небезопасности подключения. Для этого там есть соответствующая кнопка, на которой так и написано «Попасть на сайт». Однако этот баннер, скорее всего, будет высвечиваться постоянно, если продолжать делать покупки на сайтах, используя иностранный браузер. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
22: Одна из главных интриг этого лета продолжалась недолго. Леброн Джеймс оставался свободным агентом всего 3 недели. 24 июля он объявил о подписании контракта с командой, которую изначально немногие рассматривали как вероятное место продолжения его карьеры. После ухода Леброна из Лейкерс его агент проделал колоссальную работу. Рич Пол провел переговоры с 27 из 30 команд Национальной баскетбольной ассоциации. Но после всего этого труда фраза, произнесенная Джеймсом на встрече с фанатами за неделю до подписания контракта, стала решающей. Он сказал, что хочет быть в команде, которая каждый день работает над тем, чтобы завоевать титул, и верит в процесс. Последние 3 слова – это девиз Philadelphia 76ers на протяжении последних 13 лет. У Филадельфии не оставалось места под потолком зарплат для контракта суперзвезды после приобретения Джейлена Брауна в начале июля. Браун и 32-летний Джоэл Эмбит играют на максимальных контрактах по 58 миллионов долларов за сезон. Все настолько совпало, что король Джеймс согласился на ветеранский минимум в 4 миллиона долларов. Представьте, Александр Овечкин за предстоящий сезон заработает больше, чем Леброн Джеймс. Филу Леброн явно отправился не по финансовым соображениям. У него было предложение от Клиперс на 20 миллионов за сезон, которое позволяло ему остаться в Лос-Анджелесе. Но он выбрал команду, где ему будет комфортно и где он считает, что может снова завоевать титул. Масло в огонь сразу же подлил Чарльз Баркли, заявив, что если Леброн выиграет еще 2 титула с Филли, то превзойдет Джордана, Мэджика и Бёрда. Чак, как обычно, троллит. Но, может быть, именно такого ветеранского опыта и лидерства Филадельфии все это время не хватало, чтобы пройти дальше 2-го раунда плей-офф.
1: Спорт и деньги на Business FM. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илощук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон-приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуется 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эрином Шенман, пишет «Голливуд Репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную морскую границу. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило нефти, нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нету подобных действий или подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
4: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию деэскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
15: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
4: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
15: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
4: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в каком-то смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегкое, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1.5 года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. 2 года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
5: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1.5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное, почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
6: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности.

0: решение о исправлении конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
1: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
0: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
2: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
0: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
3: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. В полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
4: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
3: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам к 30 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больший вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли

0: сумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствуют ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно первого века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
3: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
4: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению уже. Огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхности. Это действительно так. В 44-м году вермахт свои корабли сам взрывал и топил для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делиблатская пещера. Пожар практически неконтролируемый, это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
3: Жительница Рима Татьяна.
5: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусник 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. А какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. Я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто. Хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
3: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
6: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили или некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров. Многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
2: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природы. Родных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
7: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства, ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды, либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джин из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
2: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает New York Times по оценке авторов исследования. Для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США. Культ наличности на Business FM. Кто надо, услышал.
8: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Армузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. Росатом запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп без сомнений его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
10: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии, выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзе Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая, Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
2: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес-ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
11: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
12: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройку базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
11: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
13: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одной 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
14: Не пытались его детям гражданство сделать?
13: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
14: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
13: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так оно и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
14: А у УФМС будет районы?
13: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
14: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
13: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
11: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
15: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
11: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 22-м году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
17: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне невозможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
16: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитеты футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 миллиона 200 тысяч долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
18: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги — это в любой индустрии, а во всех сферах, только футбол — это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
16: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
19: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией. Вот читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
20: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
21: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать, буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
19: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
9: Между делом на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
22: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит. Закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, ну, на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, банк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
23: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
24: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть, если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
2: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
0: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
2: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружение, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
9: Спорт с Григорием Гуреевым.
16: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
3: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях, недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе к олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья, и главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
16: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алина Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях. А 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Бизнес ФМ высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
4: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
16: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не досчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
9: Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: Пока одни рестораны не пускают к себе гостей с детьми, другие делают на этом деньги. Семейный клуб «Рибамбель» – по сути, премиальный ресторан для детей, куда так и быть можно и со взрослым. Пример работающей бизнес-схемы, подтверждающей, что женщины и дети – основные потребители в этом мире, как бы быть поточнее, почти всего. Средний чек выше обычного ресторанного. Факт. Не меньше 11-12 тысяч рублей на человека. Десятки мастер-классов. Профессиональные актеры-аниматоры. 3 смены за день. Модная и здоровая еда. Мамы сидят в Рибамбель часами, порой не только завтракают, но и обедают тут с детьми и подружками. Стильно, статусно, модно. Я в Рибамбель во времена года. Здесь свежий ремонт и ощущение того, что это абсолютно новое пространство, отданное на откуп не только детям. Зеленая шакшука, безглютеновые маковые блинчики с абрикосом, иммуношоты и даже функциональное какао с грибами вроде ежовика и вешенок. Миксы нутрициологов. Из последних нововведений ресторана «Барный спешл» 6 коктейлей от Васи Жеглова, востребованного на разрыв столичного бартендера, ставившего карты в самых модных московских местах, в том числе безалкогольные. Детский раздел меню отточен за годы самыми требовательными гостями от 3 до 5. Конечно, есть и наггетсы на палочках для мороженого и картошка фри, но, как говорится, почувствуйте разницу. Официанты из Рибамбель не бегут, а это тоже для меня показатель. Я уже видела здесь эти лица. Благодарные за своих счастливых, а главное, накормленных правильной едой детей и родители оставляют щедрый чай. Поэтому включенность в каждого гостя, поэтому чистота на каждом сантиметре, индикатор, белые носки по полдня играющих в клубе малышей. 4 клуба в Москве, 1 в Астане, Дубае, Ташкенте. На моих глазах Рибамбель рождался, у него 2 собственницы. И я, честно говоря, рада, что так пышно по нынешним временам расцвел. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илащук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон-приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуется 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Селена Шенман, пишет «Голливуд Репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно ли, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную и морскую границы. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, Ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что у нас страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нету у подобных действий или у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры. И в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия. последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. А это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
5: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
14: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
5: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства, то есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК, поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
14: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
5: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в каком-то смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что он делает нелегкое, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
6: Все началось еще в апреле 24-го года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
7: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
6: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
8: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек, и он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав, и все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово, в любом случае они требуют

0: соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
1: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
3: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
2: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть, и с которым каждый раз было интересно и весело общаться. Мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему было 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят Иван Иванович, все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память о Едешко останется в истории спорта и в наших сердцах.
4: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного

0: построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно первого века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
1: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
2: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению уже. Огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44-м году вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
1: Жительница Рима Татьяна.
3: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто, хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили или некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
0: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
5: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяет, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джин из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
0: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
6: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Catch a falling knife. Буквально с английского «поймать падающий нож». Это выражение используется по отношению к инвесторам, которые пытаются точно просчитать пик падения фондового рынка. Покупка акций, достигших дна, может оказаться удачной, но только в том случае, если есть уверенность, что позже цены пойдут вверх. Это как поймать падающий нож. Если повезет, получится схватиться за его ручку. Если нет, дело табак. Срочные переводы на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
7: Главные темы.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
11: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая, Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
10: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
12: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
13: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройку базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
12: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
14: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
15: Не пытались его детям гражданство сделать?
14: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
15: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
14: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так оно и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
15: А у УФМС будет районный?
14: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
15: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
14: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
12: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
16: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
12: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как о американце, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 22-м году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
10: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности, для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
18: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации – это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе до Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
17: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов, на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
19: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
17: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
20: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
2: Журналист Алена Копылова.
21: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме, области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом, подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
10: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
22: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бота-устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит. Закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, банк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
23: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
22: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
10: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, ну, оно не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть оно может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильная операционная система, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
10: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
17: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
3: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях, недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе к олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья, и главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
17: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях. А 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
0: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
17: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не досчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэму можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра. Раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню. Позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня. Новый грузинский верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
8: Лермонтов, Ставрополье. 23 тысячи жителей. В 1953 году в Ставропольском крае началось строительство горно-химического рудного управления. Уже через 3 года окрестное поселение стало настолько крупным, что получило статус города и имя в честь поэта-классика.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илащук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуется 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эрин Шенман, пишет «Голливуд Репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную морскую границу пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, не понятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, Ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий или у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры. И в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
6: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
11: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
13: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
11: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства, то есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК, поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
13: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
11: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в каком-то смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегко, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
6: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
14: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное. Повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах которых не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
12: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, и что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
14: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
15: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек, и он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав, и все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права, если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно

0: то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
1: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
3: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
2: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной федерации футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента федерации Джанни Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческое обязательство, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джанни Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций и членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
4: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили

0: Древнеримское судно первого века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
1: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
2: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению уже. Огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44-м году Вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
1: Жительница Рима Татьяна.
3: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусник 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. А какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто, хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
0: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
5: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот те исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяет, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джинны из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
0: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
6: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанское кресло, чтобы сравнить со своей Voyager. По удобству все то же самое. Моторчик управления положением сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел более понятна, что не мудрено, потому что у Voyager русификация позиция неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Лексусе этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке воля шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовал в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Лексусе ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
6: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история десятилетней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп без сомнений его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
8: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
0: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес-ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей-подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
9: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
10: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройку базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России, мы хотим здесь жить.
9: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
11: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
12: Не пытались его детям гражданство сделать?
11: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
12: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
11: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и что там они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
12: А у УФМС будет районы?
11: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
12: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
11: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
9: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 94 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
13: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
9: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах 10-летней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок. От генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором «Она или ты?». Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
15: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе до Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
14: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитеты футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов, на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
16: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
14: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, в проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение: абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров и собственной практики у собеседников бизнес-ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Усть-Катав, Челябинская область, 20 тысяч жителей. В 1758 году группа симбирских купцов и промышленников основали в устье реки Катав лесопильную мельницу и судовую пристань. Через несколько лет там появился и железоделательный завод, а вокруг укрепленное поселение. Как появлялись города на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
18: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения, приложение само предупредит: закройте, удалите такое-то приложение, или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, ну, на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фабанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
19: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
18: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона, через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
20: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки на например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, ну, она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносит операционная система, мобильная операционная система. Они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть, если это не влияет на работу этого самого приложения.
0: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерация гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
2: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году дважды летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Гелия — это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
14: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Business FM высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
21: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем. В Роттердаме в октябре все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
14: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Продолжительность жизни.
1: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
6: Журналист Алена Копылова.
1: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илощук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуются 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа, на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эрин Шенман, пишет «Голливуд Репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную морскую границу пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турции, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий или у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры. И в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. А это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
5: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку в ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
19: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
5: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
19: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
5: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегкое, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти с КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1.5 года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. 2 года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
7: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1.5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
22: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
7: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
8: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
7: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
10: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
7: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
0: Испания на

0: Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия, отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Юзуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
3: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
4: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
3: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно 1 века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
3: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова. Сербия.

0: Накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению уже. Огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44-м году вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы с одной стороны они не достались освободителям, а с другой стороны в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
1: Жительница Рима Татьяна.
2: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусник 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто, хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
4: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
5: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джинны из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
4: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
6: Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит, как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. Полтора часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от трех ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом – экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM. Кто надо, услышал.
8: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схемы обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
9: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то это все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая, Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
4: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес-ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
10: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
11: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройку базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России, мы хотим здесь жить.
10: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
12: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
13: Вы не пытались его детям гражданство сделать?
12: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
13: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
12: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
13: А у УФМС будет районы?
12: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
13: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
12: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
10: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
14: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
10: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 22-м году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
16: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации – это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
15: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
17: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
15: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола – лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов 4 самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководство EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
6: Спорт и деньги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
19: С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «снежной королевой» и «шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон.
6: Культ на личности. На Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
20: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения, приложение само предупредит: закройте, удалите такое-то приложение, или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, банк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
21: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
20: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона, через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
4: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят любят операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть, если это не влияет на работу этого самого приложения.
4: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
0: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях, недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья, и главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
15: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
1: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
15: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо. письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации: наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илощук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон-приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуется 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эрин Шенман, пишет «Голливуд-репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную и морскую границы. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, Ближневосточный нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет подобных действий или подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
4: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
7: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию деэскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
8: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
7: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
13: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
7: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегко, и здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
4: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
8: Все началось еще в апреле 24-го года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное. Повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное, почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
9: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, и что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
8: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
11: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
8: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
12: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
8: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналог судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
14: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы будут

0: Ну, я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Юзуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
3: Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей.
2: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
5: Нехватка всего одного микроэлемента в нашем организме способна одновременно снижать и физическую выносливость, и скорость мышления. Так проявляется железодефицитная анемия – заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Железо необходимо сразу на нескольких этапах энергетического обмена в организме человека. Прежде всего, оно входит в состав гемоглобина. Когда появляется дефицит железа, костный мозг уже не может производить достаточно полноценных эритроцитов. В результате к тканям поступает меньше кислорода. Мышцы быстрее утомляются, сердцу приходится активнее поддерживать кровообращение, а физическая нагрузка, которая раньше переносилась легко, начинает даваться в разы сложнее. При недостатке железа снижается также производство АТФ, которое обеспечивает почти все энергозатратные процессы организма. Головной мозг особенно чувствителен к такому дефициту. Он расходует много энергии и почти не располагает собственными запасами. Кроме того, железо участвует в образовании нейромедиаторов, от которых зависит внимание и скорость обработки информации. При его нехватке становится труднее удерживать мысль и запоминать новое. Дефицит железа может также нарушать терморегуляцию и работу мышц. Иногда с ним связывают головные боли, непереносимость холода и синдром беспокойных ног. На первых порах железодефицитную анемию легко не заметить, приняв ее проявление за обычное переутомление. Но если симптомы остаются неизменными, несмотря на достаточный отдых и питание, имеет смысл сдать анализы крови и проверить показатели обмена железа.
4: Продолжительность жизни на Бизнес-ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно 1 века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
6: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
7: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению уже. Огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44-м году вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение сопротивления Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее

0: всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
1: Жительница Рима Татьяна.
2: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Круглосуточно, он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто, хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили или некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров. Многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрушили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
4: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
5: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только, на самом деле, вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены. То есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джина из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
4: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
8: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее. Вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы. Вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
7: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
6: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
11: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то это все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
10: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес-ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей-подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
12: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
13: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в строй базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
12: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
14: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
15: Вы не пытались его детям гражданство сделать?
14: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
15: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
14: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так оно и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
15: А у УФМС будет районы?
14: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
15: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
14: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
12: С Сам Уокер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Уокер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
16: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
12: Веселым молочником Уокер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Уокер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
10: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах 10-летней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок. От генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
18: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне невозможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе до Федерации, говорит в пользу Инфантино. Добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
17: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонкаКаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 миллиона 200 тысяч долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
19: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
17: Действительно сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Дело вкуса. С Катей Калиной.
20: Кабачки, огурцы и арбузы – продукты, на которых можно продержаться весь август, при этом не отказывая себе в удовольствии ужинать в ресторанах. Индийской, например, тайской или японской кухни. Привычный продукт в компании непривычных специй – стопроцентная гарантия выхода ваших с ним отношений на новый романтический уровень. Всю эту неделю панорамные рестораны «Муме» и «Мономах» в Москва-Сити в прямом смысле выжимают из огурцов все огуречные соки. До 9 августа здесь действуют специальные предложения, где главная партия у того, кому каждое лето воспевает «Оды Суздаль» – самопровозглашенная огуречная столица России. Из позиции меню китайского ресторана «Муме» в эти дни – огурцы в остром меду, кунжутные заправки, огурцы с древесными грибами, яблоками, конечно, битые огурцы, как без них, и огуречный сорбет. Кроме этого, по специальной цене можно будет попробовать трипанг – морской огурец, особо чтимый в Китае, Гонконге и Японии, а нами, увы, недооцененный. Арбуз – предмет сезонного увлечения азиатского Black Tie на Кутузовском проспекте. На этой неделе отмечается Международный день арбуза, с чем ресторан поздравит и вас, угостив бесплатной порцией ароматной сладкой ягоды, элегантно поданной на льду. На мой взгляд, это приятная компания к летнему супу, который можно попробовать только в Black Tie из манго и тыквы. Свежий салат с арбузом и шиса – удачный старт обеденного меню в японском ресторане «Икура» на Трубной площади. За 2000 рублей там теперь можно отлично пообедать не только арбузом, но еще и, к примеру, лапшой из батата с мраморной говядиной и порцией мясного рамена, мисо или том-яма. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Business FM.
10: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО.
4: Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
0: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит. Закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, ну, на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фабанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
15: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
0: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СБП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
4: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, ну, оно не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть оно может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вновь операционная система, мобильная операционная система, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
4: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе.
10: Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
17: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
1: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях, недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Геля – это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе к олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики – 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
17: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях. А 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Бизнес ФМ высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
2: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем. В Роттердаме в октябре все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
17: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
22: Что делать, если настроение романтическое, а программа про спорт? Правильно, искать подходящие темы. В спорте они тоже есть. И я сейчас не про отношения атлетов со звездами, хотя свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была трогательной. Тему подкинул чемпионат шотландской футбольной премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб, который мы все называем «Хартс», бросил вызов бессменным победителям прошлых сезонов – «Селтику» и «Рейнджерс» из Глазго. И только победа в последнем туре «Селтика» обеспечила им титул, а «Хартс» остался на втором месте. Трансферная стоимость всех игроков этой команды из Эдинбурга – скромные 25 миллионов евро. Это в 5 раз меньше, чем у гегемонов шотландского футбола. А где романтика? Она заключается в том, что полное название «Hearts of Midlothian» клуб получил в честь одноименного романа Вальтера Скотта, который многие считают его лучшим произведением. Вот тут-то и кроется трудность перевода, о которой в России мало кто догадывается. Название романа о путешествии девушки из Эдинбурга в Лондон, чтобы получить королевское помилование для сестры, на русский было переведено как «Эдинбургская темница». Команда была создана клубом любителей творчества Скотта в 60-х годах 19 века. Ее герб повторяет мозаику со входа тюрьмы Толбут, которая описана в романе. Пик достижений Hearts пришелся на 50-е годы прошлого столетия, когда клуб был сильнейшим в Шотландии. В предстоящем сезоне эта команда, чей самый дорогой игрок, португалец Клаудио Брага, стоит 7 миллионов евро, попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. И кто знает, может быть, команда со столь романтичным названием повторит достижения других малоизвестных коллективов.
6: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илощук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон-приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуется 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эллен Шенман, пишет «Голливуд Репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную морскую границу пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет.
4: нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российской будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий или подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
4: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
5: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
15: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
5: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
15: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
5: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в каком-то смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает Нью-Йорк, и здесь в симметрии полный быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
4: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. 2 года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
7: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль Toyota. За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное, почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
8: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, и что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
7: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
11: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек, и он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав, и все это вот прошло 3 инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права, если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
7: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
23: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
7: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
10: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
12: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Вот итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и

0: недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: ВЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но, наконец, 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «BFM.ru».
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно 1 века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
3: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
4: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению. Уже огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44 году Вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
3: Жительница Рима Татьяна.
5: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью

0: температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. И не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто. Хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
2: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили или некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрушили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
3: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, и пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. И предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
4: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существования существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джин из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
3: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
5: Продолжительность жизни.
6: Каждый день тысячи людей по всему миру ждут донорский орган. Но что, если однажды его можно будет просто напечатать?
5: Журналист Алена Копылова.
6: Эта идея уже перестала быть научной фантастикой. Сегодня в лабораториях действительно создают живые ткани с помощью 3D-биопринтеров. Правда, до печати полноценных органов еще далеко. В отличие от обычного 3D-принтера, биопринтер работает не с пластиком, а с так называемыми биочернилами. Это особый гидрогель, внутри которого находятся живые клетки. Принтер послойно размещает их в заданном порядке, формируя будущую ткань. Но напечатать клетки недостаточно. Они должны выжить, закрепиться на своем месте, начать обмениваться сигналами и постепенно сформировать настоящую ткань. Часто для этого используют специальные каркасы из биосовместимых материалов. Они временно поддерживают форму конструкции, а затем постепенно разрушаются, уступая место собственной ткани организма. Самая сложная задача сегодня связана с кровеносными сосудами. Каждая клетка должна получать кислород и питательные вещества. Если расстояние до ближайшего капилляра превышает примерно 0,2 мм, клетка начинает погибать. Поэтому крупный орган невозможно просто напечатать целиком. Сначала нужно создать разветвленную сеть мельчайших сосудов, а затем соединить ее с кровеносной системой пациента. Именно эта задача остается одним из главных препятствий современной биопечати. Несмотря на это, технология уже применяется. Исследователи печатают участки кожи для лечения ожогов, хрящевую ткань, фрагменты костей и миниатюрные модели печени, сердца и опухолей. Такие конструкции используют не только для исследований, но и для проверки новых лекарств.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. Культ на личности. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднок» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
9: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И Поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от цели законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с остальными торговыми партнерами.
7: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
10: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
11: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройку базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России, мы хотим здесь жить.
10: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
12: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одной 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
13: Не пытались его детям гражданство сделать?
12: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
13: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется, и что делать планирует?
12: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так оно и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
13: А у УФМС будет районы?
12: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
13: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
12: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
10: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
14: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
10: Веселым молочником Уокер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Уокер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 22-м году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
17: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе до Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
16: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитеты футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная решающая схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
18: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол — это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
16: Действительно сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
15: «Между делом» с Кирой Альтман.
19: «Между делом» выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риад Мамадов, пропуская музыку через себя.
20: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
19: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риада с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риад Мамадов морщит лоб и продолжает.
20: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
19: Я спрошу, кстати.
20: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, человечество есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть 3, может быть 5, может быть 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да. Ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твою внутреннюю настройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
19: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: «Между делом» на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Королев, Подмосковье, 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королева проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье.
15: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
23: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бота-устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит: закройте, удалите такое-то приложение, или ваше устройство, возможно, скомпрометированное, может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фабанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
0: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
1: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
8: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
8: Евгений Царев, управляющий RTM Group. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
22: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерация гимнастики гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
3: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году дважды летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ани Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
4: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
5: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
4: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
21: Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: «Сибирские огни» и «Бугровский дом» – два самых свежих ресторана Нижнего Новгорода, о которых стоит узнать, если вы планируете встретить один из летних закатов в месте, где о закатах, кажется, уже спели все. Открыли их разные ресторанные группы, но рядом, от одного до другого, легко дойти пешком. По сути, и там, используя богатое литературное наследие города и его историческую репутацию некогда кармана России. Бугровский дом открылся в здании ночлежки легендарного для города человека, мукомольного короля и хлебопромышленника конца 19 века Николая Бугрова. Считается, что именно там Максим Горький, а тогда еще Алексей Пешков, подсмотрел характер героев своей пьесы «На дне». В ресторане «Бугровский дом» вообще много Горького. Афиши спектаклей, книги, хотя и сам Бугров – фигура выдающаяся. Благодаря ему в городе, например, появился водопровод. Известно, что 45% своего чистого дохода он, купец первой гильдии, тратил на благотворительность. «Бугровский дом» – это пекарня с внятным обеденным меню, очень приятным клиент-ориентированным сервисом, винной картой. Хорошо, что историческая достоверность в этом вопросе не соблюдена. В «Бугровской ночлежке» вина не пили и песен не горланили, и отлично хлебом. Николаю Александровичу за него точно бы стыдно не было. «Сибирские огни» – это бывший Блиновский пассаж. Блинов – еще один нижегородский купец, которого вспомнили современные рестораторы города. Красивый вечерний ресторан, пока со спутанным сторителлингом и нерегулярными поставками северной рыбы, отчего он нижегородский все-таки больше, чем сибирский. Но выгулить себя и семью здесь приятно и без муксуна. Берите гречневую кашу с уткой. Очень по-купечески, хотя тот же Бугров, например, предпочитал ее с молоком. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса. На Бизнес FM. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илащук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон приманка Майя, который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуются 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Селена Шенман, пишет «Голливуд-репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную морскую границу. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило нефти, нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, Ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российской будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий или подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
8: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние